0: блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, сзади. А он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, ворот мягких пых, ты пиши, блядь, Царское село, адрес дает, блядь, Царское село, господину камер-юнкеру Пушкину, блядь. Понимаешь? Ну, он камер-юнкер был-то не знаешь ли хуя, при дворе пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёптам. Обезаловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех нахуй. Так, кто нахуй? Пиздец нахуй из камер-юнкера всего. Нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезьянку. У меня творчество, я стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь. Все, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая обезьяловка, блядь. Тянут, не дают людям писать, блядь, а он их распирает, блядь. И Гоголя распирает тоже, блядь. Понимаешь, и он пишет маме, мама, блядь, пишет Царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костыли. Во какой жирань. Пушкин-то не знал нихуя. Вдруг получать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть мелкий такой, блядь. Вот ёб твою мать. Как же он, блядь, посмел? Урод мягких пых. А уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь хитрый был в этом отношении, блядь.
1: Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин. Целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню.
0: Вот почему, блядь, такая наглость, блядь? Все время писал, и жене говорит привет Марии Ивановне. О, блядь, какой был, сука. Он у него был, ем.
1: И вообще, к бабе Коля, блядь, о, подрачивал, подрачивал Гоголь, подрачивал.
0: Он говорит, а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ох, говорит, блядь, хуй с ними с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь.
1: Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь. Вот, говорит, крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу. По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получилось, хуй с ним.
0: Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами. И написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося.
1: Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летием, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит. А вот Гоголь, говорит, гений, бля. Один писатель какой-то, бля. Ну, неизвестный нихуя. Но это его личное мнение, бля. Я, правда, подохуел немножко и думаю, бля, ну ты смелый чувак, бля. Иметь свое мнение, конечно, бля, при такой загрузке, бля. Понимаешь? Но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, бля, гений, сука. Так же, как и Гоголь, кстати, бля. Только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, бля. Тот стишары писал, стишары, бля. А этот просто литература, бля. А Пушкин и литературу писал, кстати, бля, между прочим. Ну, писал дохуя после Белкина. Там хуй знает чего, бля. Ну да хуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкин, как махану нахуй на одной кассете уместит у нас все, бля. Ну короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, говорит, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собой, ни дубовых, блядь, осиновых Коля, блядь. Вот он все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, не тащил жизненных сил, да хуя. А планы, блядь, планы-то громадье, ебать, мои старые костыли. Где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец.
2: Да
0: как же так?
1: Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь. Хуй вам. Говорит, не съем нихуя. Лег нахуй. Пролежал несколько дней. Одно вино пил с водой, блядь. Вот, сука, этот итальянский заквас его, блядь. В Италии всем привык, блядь, вино с водой мочить, блядь. Ой, пил. Потом уже пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь ли нихуя? Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла пизда ее. В Мордовии дело было, мне сосед рассказал. Блядь, ты чего, похоронили нахуй? Живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, блядь. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? А, хуй вам, блядь. Открывают дверь, доченька, бля, в ро. И тоже попадли родители все. Ну, короче, все охуели от раси. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтобы его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь, вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь. Ты живи, бля. Не надо туда рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захочешь тебе нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякой хуишко, блядь, все это, блядь. Понимаешь, смотки эти, хуйню всю эту, не утащишь ты туда. Как Господь позовет... Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живи с миром, Коля, наливай в пизду.

0: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьтесь, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно нахуй, понимаешь? Не то, что он какого-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, вообще, вот так у него, сука, закрученная, бля, кто что. И, оборотень, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька нахуй. Анка, блядь, ну Анка потом прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова, в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он человек прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белые наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёптай мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты столько красиво снята, бля! Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, и думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь! Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мужик, я спел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И Чап летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер, хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и с сяткой на разгол... Размахивает, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак, стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономят, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой, ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну, это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный малый, блядь. Он все жаркой-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да ёб твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая стена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить белым. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, что нормально, бля, говорит, ну хули, все нормально, Василий Иванович, говорит, ладно, знаю, у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все.
1: Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй.
0: Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брошу. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме сих пор. Он, вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурман в тот раз, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, что Анке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Говорю, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, блядь. Она говорит, ой, блядь, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как, сука, умел повернуть, блядь. Хо, только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, вот чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну, и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так серо рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк у него, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь. Которые браги нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, бля. Нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася, мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы... А дело утром, как раз солнышко, его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука, ну и доебенил, блядь. А чего человеку мучиться, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя.
1: Я как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак.
0: И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

головой. В это время у него хуй стоял, это головой, в смысле он головку имел в виду, она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так ты мало не покажешь, нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёпта и мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А наш мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, а? Сука. А все от чего, блядь? От того нахуй. Все примитивно, блядь. Можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля. О-о-о. И это, блядь, еще. Групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь? Как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь. Потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный. Налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука, она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно, он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь этот был, блядь, этот, как его, ой, блядь, там такой... Играл, блядь, такой артист Серков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл, работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то Уркагана, бля. Ох, он Уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет, я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Яда, но осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь. Ты-то, бля, да откуда ж ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что... Об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, это вот что? Ага, значит, все, пиздец, значит, не он, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Тут не поймешь, нихуя тоже сразу, блядь.

колобок, бля. Коля Боков, нахуй. Колобок, бля. Ну, лепёшечки сделай, бля, блинчики. Лепёшечки сделай, бля, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверины там, на сараке, блядь.

0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я самый крутой, блядь.

0: сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь. Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь. Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь. Я самый крутой, блядь. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в миру, блядь. А так ты ешь.
1: Это больше к одесской маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да. Там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй хороший француз. И говорит, здесь будет Григорий Залазен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама, пиздец. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там, калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки... Тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, блядь, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть. Как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит. И ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит. Уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила. Крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен.
2: Да.
1: А, блядь, это самая. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, знаете, наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так... Насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее, если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрызнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Все-ка, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой цемлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы, нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.
3: В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку.

здоровые, блядь, и протыкали унитазы, блядь. Потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь. Всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь. Все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по самой сраку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь. Куда бежим? Нихуя не понимаем. Глаза вытаращили, блядь. Ну, как всегда в армии, блядь. Ура, вперед в атаку, нахуй. Пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь. Как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату. Он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь. Я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то... Хуюшками, какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы. Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй, все куда могли, покидали между вагонами. Едем все в этом говне. Это казалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй. Изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит, вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве, ебят, те старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? Хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Подписались, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей ротой сдавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, стройбат-стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперед, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Ладно, Константинович, блядь. Ой, вперед! Он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперед и говорит, всем вперед брюхо, говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный, а у него уже пердок тоже срака здоровая, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь, вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй, на сняти в форме нихуя. А он ему опять, опа, под сраку, опа, блядь, под сраку. А он ему говорит, давай, давай, под сраку, давай, блядь. А он уже, блядь, пыхтит. А
Уже не рад, что взял, что тлами бегать-то, бля. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёпта мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая штука появляется, ты все время разглядываешь, бля, и смотришь, как она произрастает, бля, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да, уже мысли-то появляются, 27, вот, значит, так, значит, я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего, бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я так и стал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, и да на сраке, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сусяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусяра, блядь. Они такие сусяры здоровые, только на рыб, чтоб яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим... философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, блядь, в рот, блядь, как жил? Говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был до хуя, ну, до самой сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сесаре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такую дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, сусяры уголок,
кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек. Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали чей смех. И ночью нам кошмарами мерещился подъем, но вместо физзарядки к сусаре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусаре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые все в ряд стоят.

0: Коля, наливай, бля!
1: О, ребята, бля, корешавы мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать. Ваш товарищ Иван, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, а хуй нахуёв строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастер тебе, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, блядь, всегда, любовь, сука, навечно, блядь. Все с тобой. Так что, ребята... Блять, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блять. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно, очень трудно. Но так скажу, дембель неизбежен, блять. Неизбежен, сука. Ну нет, блять. Вот звонок, блядь. Кореш драгоценный звонит. Пиздец, ребята, налетел нахуй. Но он тоже, конечно, хорош, блядь, тоже, блядь. Димон, ёптынь. Блядь, он на белом мерседесе хуярит в очках, в темных, в красной куртке, блядь. Через 2 спасные завернул. Перед Лексусом белым тоже, блядь. А там сидят такие грибки, блядь. Ты, говорит, только, сука, ну-ка, припаркуйся нахуй. Ну-ка иди сюда, блядь, нахуй, то хотел было. Но они его, сука, подогнали, поджопили, бля. Выходит там один такой дерганый сразу, блядь, такой, сука, червячок, блядь, знаешь, такой, блядь.
0: Что ли, сука, бля, куда нахуй, блядь, ты лезешь, сука?
1: Ну, говорит, да чего, да тон, блядь, я вас всех нахуй. Говорит, чего, да, поебалу к сразу, раз, блядь. Там тоже, знаешь, как, блядь, ты или крутой, Коля, блядь, у них так. Или ты не крутой, блядь. Если ты крутой, сразу поебалу. Не тебе поебалу, Коля, тому поебалу, другому ты, а? А, бля, а не можешь, сука, тогда не лезь, блядь. Значит, ты не крутой и объезжай стороной, блядь, понимаешь? А то поебалу сразу и все. А то и, блядь, а они, сука, такие есть, блядь. Ему доказать, чтобы он крутой, он от человека как поссать замочит, блядь. Как поссать. И никакой совести больной, нахуй. Ему поебать. А нехуй, говорит, было лезть, блядь. Я крутой, блядь. Знаешь, сука, у них... У них кто главнее, блядь? Они так за одно такое доказательство они ебало тебе изворотят все, блядь. Что они главнее, блядь. Ну, братва, ёптать, у них такие дела, бля. Ну, хотя есть, можно и решить там. Есть много вариаций, когда можно решить все по-хорошему. Было бы, блядь, хорошее настроение. и в голове хотя бы 3 извилины. Ну хотя бы 3, блядь.
2: А то ведь, слушай, Колян, блядь, чего чувачил, блядь? Ну, фантазер был охуительный, просто охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда, он родился, блядь, на Полтавщине, на хуторе близ Диканики, ёпты мой. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя, и все валилось нахуй, какие лужи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля, помнишь Днепро, летишь? Я ее знаю, собака, она же была русская. Все, пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Он говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизданется нахуй! Упадет пизду, крылья растопырит и пиздец. Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на их мове. Да, он понимал, это как Бонни и Эм, ёпта, Коля, блядь. Если бы они пели на Ругинском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот кроны-кроны-кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, блядь. И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля! Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро это все перейду на английский, сука, блядь, завалю Запад, блядь. Я им, сука, ну, только слово «блядь» я не могу заменить, а по-ихнему «блядь» знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это «fuck you!» Это хуйня, Коля, блядь. «Fuck you» это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно, чтобы поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скажут, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь, любит, сука, проникся, понимает все многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим, смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, а Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздать, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И вообще нахуй, одно слово только, блядь, вот нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты въебываешься, говорит, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, бля. Я говорю, глаз, бля, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это вот называется пизденка, бля, стеклышки, бля? Он говорит, глаз, бля. Очки, блядь, сука, блядь, как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, блядь. Нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся 5 словами, блядь? Я говорю, он сказал, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь. И все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь. Он, знаешь, как он с Пушкиным был знаком. Он им писал, между прочим. Писал, пизда. Что ты головой мотаешь? Писал ему письма. Кто ему дал, блядь, идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, «Синель»? Пушкин, пизда! Он говорит, У меня, говорит, есть в загашнике. Он мне писал письма.
1: Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси? Одна я простота хуже воровства. У него попиздил столько всего.
3: Ты, блядь, о, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
1: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает, говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь, тогда же Карен не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуем трясет.
4: Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь, въезжать в город нахуй.
1: Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, это Калужская у нас была, понимаешь? Вот.
4: Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ли, блядь, проверяли, кто едет нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, частенько разин какой-нибудь припиздует.
1: Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом нахуй, полные карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все нахуй, блядь. И придет, говорит, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и садили так-то 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто нахуй? Ага, хуй в пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи нахуй в Москву, блядь. Вот так. И все в демощах писали, кто приехал, понимаешь? Ты Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывалось каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калецкий Осесса приехал, блядь. Ну, они не проверяют документы, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как Калецкий Осесса, не знаешь, кто-то. Ну, это, блядь, ну, хули так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь. Все время любил. Он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил. Я генерал, нахуй. Пишет и все, блядь. А вечером в ведомостях, нахуй, в газете пизда. Во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калецких осессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, блядь? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну вот длинные, блядь, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем, это вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну вот, ходил он, блядь, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, блядь, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А вот, ну как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь? В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь. В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь. Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь, он спиздил до хуя, блядь. Ну, а дай мне только замысел, Саня, блядь. Я сразу напишу, блядь. И написал ведь, сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А я сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь. Таланта в роме всех пых. И все говорит. Слушай, говорит, значит. Пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верха-то, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, в рот мягких пых, ты пиши, блядь, царское село, адрес дает, блядь, царское село, господину камер-юнкеру Пушкину, блядь, понимаешь? Ну, он... Камер Юнкер был-то не знаешь ли хуя, при дворе пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь. Понимаешь? Выход, ёпта, обезаловка, пизда, обезон, блядь. Царь, не явился, блядь, царь всех нахуй, так? Кто нахуй? Пиздец нахуй из Камер Юнкер, все, нахуй, блядь, понимаешь? А он не любил эту обезаловку. У меня творчество, я пить стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать. Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь. Все, блядь. Ты понимаешь, блядь? Какая обезаловка, блядь. Тянут, не дают людям писать, блядь. А он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь. Понимаешь? И он пишет маме, мама, блядь, пишет царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костели. Во какой жирань. Пушкин-то не знал нихуя. Ручать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду? Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда. Ко! А кто такой нахуй? Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть мелкий такой, блядь. Вот ёб твою мать. Как же он, блядь, посмел? В рот на сих пых. А уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь, хитрый был в этом отношении, блядь. Тот прям Пушкин, говорит, Пушкин.
2: целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню.
4: Вот почему, блядь, такая наглость, блядь? Все время и жене говорит привет Марии Ивановне. О, блядь, какой был, сука. Он у него был, я...
3: И вообще, к бабам я, Коля, блядь, о, подрачивал Гоголь, подрачивал.
4: Он говорит, а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ой. Ох, блядь, хуже не с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь.
2: Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь.
3: Вот, говорит, крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу.
2: По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получил ты, хуже.
4: Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами и написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мой голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося.
2: Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, 200-летием, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит, а вот Гоголь, говорит, гений, блядь, один писатель какой-то, блядь, ну, неизвестный нихуя, но это его личное мнение, блядь. Я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, блядь, иметь свое мнение, конечно, блядь, при такой загрузке, блядь, понимаешь? Но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, блядь, гений, сука, так же, как и Гоголь, кстати, блядь, только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, блядь, тот стишары писал, стишары, блядь, а этот просто литература, блядь, а Пушкин и литературу писал, кстати, блядь, между прочим, ну, писал дохуя, поиски Белкина, там, хуй знает чего, блядь. Ну, да хуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, блядь. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкина, как махану нахуй на одной кассете в месяц у нас все, блядь. Ну, короче, блядь. Гоголь, блядь. Я тебе про кого говорю-то, блядь? О, ведь, блядь, какая история, блядь. И все время он вот эту мистику наводил, блядь. Ты понимаешь, блядь, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкве сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собак, ни дубовых, блядь, осиновых, Коля, блядь. Вот уж все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, не тащишь жизненных сил, да хуя. А планы, блядь, планы-то громадье, ебать, мои старые костыли. Где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, тебя сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну, съешь котлетку хоть, блядь. Хуй вам. Говорит, не съем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней. Одно вино пил с водой, блядь. Вот, сука, этот итальянский закваси его, блядь. В Италии всем привык, блядь, вино с водой мочить, блядь. Ой, пил. Потом уже пиздец, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется, и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похоронить живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь я нихуя. Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронился, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла пизда, ее... В Мордовии дело было, мне сосед рассказал. Бля, ты чего, похоронили нахуй? Живьем, бля. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, бля. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? Ага, хуй вам, блядь. Открывают дверь, доченька, бля, в рот. И тоже попадли, родители все. Ну, короче, все охуели от раши. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтоб его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь? Вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля? Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь.
4: Ты живи, бля. Не надо тут рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захвостя, нихуя. А туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякое хуишко, блядь, все это, блядь. Понимаешь, шмотки эти, хую всю эту, не утащишь ты туда. Как Господь позовет. Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что займись миром, Коля, наливай в пизду.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без русской частюшки в рот мячих пых?

Юбка стянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Герострат, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотреть, сэра, представляешь? Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это, королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать, я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это, она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком, а оказывается, есть название, коленно-локтевой способ, о как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот... баловень какой-то, блядь, а потом побольше принц, блядь, а уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что-то надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути, потом для другой покрути, покрути, а в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говорит, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, тама, руки свободные, а для этого хоть руки еще сисьют у мужика. Чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется поршенек. Ок-ок. А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наебся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист, не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент. Например, Катерина II, например, она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У ней был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо?

0: быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь. Это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими парсеньками ее слепать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь? Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла парсенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это зачитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь, я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем, ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь, уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь, кстати, слышь, Колян, а у тебя есть не мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Сука, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Менструации. А бывает манька менструация, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, ой, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруйске живет, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас сериал, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом? Все по жизни сложится. Может, будет каравай, ну а может, сушечка. Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже натуральный для девчонок, блин. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Ну вот ее. Сука, Коля, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёптай, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу. Любя, бля, ёптай, рот у тебя сих пых. А вот это, знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валить дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, в рот у меня сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, русская народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясёт, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живёт, сусится. Блядь, сусть, раку обсусила об дверь, блядь. Нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь. Нихуя. Вдруг, блядь, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, кажется, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля. И пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ща мне тут пизды наваляют, бля. Хозяева вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты мать, ну, вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, столько умею, больше нихуя, бля. Ну, тем не менее, там икру метать, бля, и всякую другую хуйню, бля. Ну, чем ещё себе пригорусь, бля? Водичкин достать, во, говорит, давай нахуй, бля. В общем, она только туда залезла, бля. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары все поставили, бля, всё серудили, бля. Кайфуют, бля, только, говорит, только ради у нас нет нихуя, ну, ради, хуйня, бля, проведём нахуй, бля, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, бля. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот, меня сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нож-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рвану сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу и, блядь, еще и вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну всё такое, блядь. Я говорю, бля, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь. Ну, ёптать, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёптать. Ну, у вас там хорошо, тепло, блядь, я тоже, блядь. Я вот, у меня это вот, свои, блядь, там дела есть, блядь, при бомбасе. Я, говорю, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу побледушка, блядь, тоже, не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, тоже туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я в церкви. Ну кто там еще-то, блядь, ломится, блядь, рот мячик пых, блядь.
2: Блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. Алиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже на ручка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трещит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за это, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышка пенек таса, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй, поди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, и прочее. Во-первых, и рожев надо иметь соответствующую, и остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошенькую. И сракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сракой на пенек-то, блядь, ёпта. Ты их оштрафу, бля, по суду погибли. Ну зачем сракой на пенек, блядь? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.
1: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на сих пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме с моей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля. Ну ладно, слава богу, бля. Слушай, блядь, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут мне все, я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм. Опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля.
0: О, бля. И ты что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочешь прям сказать, бля. Ты что такое Армагеддон, бля?
1: Нихуя, коль ты не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадался. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Значит, Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А жил давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец, называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. У него записал книжка, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинают. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они пусть сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, буду. Сука, и ты веришь, нет, блядь, конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь, я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Ты какие-то комета, ебать, в сраку, блядь. Комета, блядь, по и...
2: по имени Армагеддон его называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взят она, кто это, блядь, певец? Бля, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он тебе уши все заткнул нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приблизится к Земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от Земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Думаю, ебать, мать, а как снима, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну, все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурень производить, блядь. На чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот ты, да, ну как в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну выпивай, да хуй сути дальше, блядь. Короче, блядь. Нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, да, пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, во всех фильмах. И он тут, ну все, основняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его видел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход, нахуй, хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь, а он еще не знает, что она Даша, он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй, у него все месяцы не начались, нихуя, блядь, а у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится. Да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле, это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мягких пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочее вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь, этого кривозубого, этого пизду. любовника хуева, еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну как-то, блядь, уже не запомнил я их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой. Он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед, кто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну вернусь сюда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там смотри, на найцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, что они, пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? А ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этой хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, кого хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, как не бзди. А сними, сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, камни по ним стучат. Ну, как с такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили, ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуяк, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пещер пых. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец себе наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь. Времени нахуй. И ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищи, к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь. Давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан солидный? Вон там пизда, а здесь металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Мур, видишь, блядь, как залупами стерся, блядь, а? Да видишь, не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он вот, хули тут сажать, блядь, а вот тут он говорит. Куда тут сесть, блядь, ты видишь, камнепад, ебать тебя в сраку, блядь. Какой тут нахуй сесть, блядь, куда сесть, туда сели, пиздец иди, блядь. Дай бог, еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй. Бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду. Он говорит, что, блядь? Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, ты, говорю, я, блядь, я уебу, нахуй тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, оп, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, я говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы наконец с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут там повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть главный, говорит. Говорит, давайте все останемся нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, в рот без них пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а поебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жаркая тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, бля. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, блядь. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит, бай, бля, как же быть? Он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, бля, пинка и даму под 40. Кто там, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел бы. Он говорит, все, выхожу, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все дыры, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь. Ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету, говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит, пересекает она уже, она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь, она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну оставил 3 секунды, блядь, и он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь, когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь, и вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, подсракли все, поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все, а там же, блядь, дочь, это, она же все это, теперь камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа, они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Он говорит, Дося, пиздец. Он говорит, папа, как же? А никак, бля, иначе всем пиздец. Он говорит, папа, ты герой, блядь. А хули он могла сказать, блядь? А папа говорит, да я знаю, блядь, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все, нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думал, он, сука, как же так, блядь? Он себя, блядь, там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник.
1: и все радуются.
2: Бесов, траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура, и она-то, блядь, тоже бежит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь, это Джим, хуим, ёпта, обнимай, думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю, папа там остался, вроде сих пых, блядь.
1: Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческая сущность, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас страху, блядь, человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нашего показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, а пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сают какую-то сираку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда на порт-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гальцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. Блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Армадон, блядь, хуй его не знает. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь, на. Этот раз спас их, блядь, 2-й раз, блядь, этим спас, блядь, и 3-й раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетяшек! Хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном сосеке, блядь. По сосекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот всю какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь?
2: Где же его взять? Американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, блядь, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, блядь, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе на... прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу. Кесарю, кесарево сечение, блядь. И всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля. Наливай, в рот тебе, блядь.

Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, бля. Ну, в рот меня типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас хера всего. Они взяли, блядь. Говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа вообще чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято там, блядь, и все? Да какое-то ощущение, что ты, глядь, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, за червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, блядь. И вот, значит, мало в эту берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там хуй, блядь, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, ну как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот меня чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь? Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздает этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, вроде всех бы вся это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. И у них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, бля, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, блядь, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь. Ой, бля, все бегают, блядь. Обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё-моё. Сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь. Да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь.
4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, блядь, они, все, хули огонь, блядь. Она бегает хоть бы хуй. Чем они стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, блядь. Всем стоять, блядь, смира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, блядь. Обстреляли все, блядь. Ну, пизданите вы, Катюшей, блядь, в рот на всех пыль. Ну, немцы обосрались, ёптывы. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну, я понимаю, кино, блядь, конечно, она. Если сразу убили, хули, кино кончилось, блядь. Я говорю, горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут. А это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, простёк, а она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречались на улице, блядь. Вот так встречались, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц. Хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, дети-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие гадзилята, бля. Кажется, она там яиц нарисала, ёб твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кожзаменителя, бля, пропало в рот мягких пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там, и всего что-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь. Землетрясение, бля, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, бля. Это как это так, бля? Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пыль, подскажи, говорю, расскажи, утро раннее, блядь. Где с подругой мы счастье найдем, блядь? Мы здесь есть, вот на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В ромящих пых, бля. Это все ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзилла, блядь, никаких слез, ощущений. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за раку. Вот, блядь, эти от них бегают, они прям за сраку норовят, блядь. Ну, они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь.
200 человек вот этой хуйни, бля. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. У вас 6 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели объяснить, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, нас... А газил-то нету? А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюка, а, блядь, детишек моих пресили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими силами, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. За ней по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. Бля. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, бля, так они все поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, бля. И хочет она им почему-то именно им отомстить, бля. За что, бля? Нет, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, бля. Жила бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, бля. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, бля. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, бля? А нигде, пизде, бля. Плавает и всего. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, бля, и опять, сука. Поэтому зевая, бля. А это выпиздило, куда ты нахуй, бля? В Нью-Йорк сину, бля. Ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь, там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, бля, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, все у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря, берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, вот у них. Народ не выжигает, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, раз, откуда даже без предупреждения, как пизда. Ну, если готова, бежит по мосту по этому, блядь, и все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, нянь, все провода уже повисли, блядь, она говорит, ой, бля, не могу, сука. Лежит она, и все так, глазом так, у-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

0: кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Нахуй.
1: Только
0: нахуй.

нахуй. Только нахуй. Нахуй. Только нахуй. Нахуй. Рот на чипых колян. Нахуй я. Нахуй только Вику. Нахуй я. Только Катю, блять. Нахуй я. Нахуй только Вику. Нахуй я. Только Катю, блять.

0: пизда. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать.
1: Это больше к одесской маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да. Там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет Григорий Залазен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама, пиздец. В Ростове.

0: Женя, бля, хороший человек, сам в первой конной был, и все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву, у него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут, она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь, потому что тогда народ был расположен.
1: Да.
0: А, блядь, это самое. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, знаете, наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрызнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Все-ка, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля. Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец. Нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дайте телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, мне этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь. Автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из пяти стволов, нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле он тоже дуба дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеваный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно сказать, и не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный, как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь, ноги по стене и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уху!

0: все туда, Сайфер, прыгай, пизда, блядь, вот туда, нахуй, блядь, хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй, говорит, показался где-то, нахуй, а, потом они синхронизацию опять, ну, любимое дело, ёпта. Все, по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, три мяса, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь, мол, позвони, уебовый. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, бери Зионова, Бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот код к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привези хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того сего, говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она нихуя не... Она там, нахуй. Ну, а вот слушать его по телефону. И говорит, Сайфер, блядь, для... ты что, нахуй, как же можно, блядь? Ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа, этого, нам Тена-то, блядь. А нет, нахуй, Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй. Черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит? Кто? Коля Вася, блядь? Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу, нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хули, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты думаешь. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, кожи ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити тут по телефону кричит: не еби меня, не еби! Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим. Сейчас я к этому бренному телу, к Нео, к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может. Если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый? Такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь. Ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет. И действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетело куда-то в сраку, блядь, этот сосер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй. Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, блядь. Нахуй я их видел в гробу в новом году, блядь. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти злоебу. Там уже дороже уже она осталась в 100 раз. И, конечно, не повезешься. Она охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут прочитал одного кореша письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупай там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, блядь, автопром ебаный. Ты, значит, дерешь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заявился, блядь, Ситроен. Не подступище, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну, хочется ему это, ну дай-то ему это, бля. Мы же живем в демократической стране. И ведь сказала, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля. Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то громозила, блядь. Ну в рот меня тихо. Опять гигантская какая-то пизда, блядь. Вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас херар всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, бля, утки, сука, голые летали, блядь. Голый, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают, нахуй. Блядь, как это? На острове там, блядь, там природа чистая была. Так там французы пиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня сих пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято-то, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, гляпай, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут, но... Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них БУшки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь, все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все, судно, бля, раз на берегу и валяется, блядь.
1: И значит, там уже забегали, бля, говорит, о, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, бля. О, и значит, бля, и зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял, под Чернобылем, бля. Говорит, иди ты, разбирайся, бля. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, бля, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, бля. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих-пых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих-пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, бля. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет всякий раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, бля. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, за ней. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, бля, огнем, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь? Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, в ровно сих мыша это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое, какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все в мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потрывал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, блядь, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, блядь. Так, вертолеты, блядь, хуё-моё, сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них, 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они, сука, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, бля. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, бля. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Говорю, ну пизданите вы Катюшей, бля, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуясь. Ну, я понимаю, кино, бля, конечно, она, если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. Я говорю, горбатая пизда, вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут, а это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак-то соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и... О, говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, он понял, просек. А она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот тоже наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь. Как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распизяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы, который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, и Икру метать надо, бля. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, бля. И такой рыбу ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползешь, ну ты ебалом, ты вторую бутылку стреляешь, упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям, хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают, и все. Вот льет дождь, блядь, полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь, зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь, он говорит, ну, говорит, ясерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь, 200, блядь, и, блядь, эти-то хоть, блядь, а там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь, и вдруг ебическая сила, кисьмя, блядь, кисьмя вот эти вот размножились, маленькие гаджелята, блядь, кажется, она там яиц нарисала, ёб твою, ну, блядь, взял, они прям кисьмя кисят, блядь, как снимать, где взяли, блядь, сколько, блядь, кость-заменителя, блядь, пропала, в рот мне сих пых. Сколько можно было неграм вшить ботинок, бля? Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хусим. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну, ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот все вот такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там и всего чего-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь, землетрясение, блядь, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, блядь. Вот американский, заметь, американское кино, блядь. Обязательно, блядь. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, блядь. Это так, блядь. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я же в рот мне всех пыль». Говорит, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядь и найдем, блядь? Мы же здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В ром я всех пых, блядь. Это все ты, Колян, блядь. Я сидел тут, блядь, мне... Слеза, бля, выпил чуть-чуть с Вовкой, блядь. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, блядь. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзиллу, блядь, никаких слез очищения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то в пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за сраку. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку нравятся, блядь. Ну, они всех сберляют на тебя. Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, блядь, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, блядь. Я, говорит, журналистка, блядь, журналистка, блядь, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, по этому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, на... А Годзиллы-то нету? А Годзилла, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушает, блядь. Вроде как у нее разум, блядь. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюха, а, блядь, детишек моих порешили, блядь. Она просекла снаружи, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, бля, так они еще поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, бля. И хочет она им почему-то именно им отомстить, бля. За что, бля? Не те, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, зверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, а нигде, пизде, блядь. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука. Поэтому и зевая, блядь. А это выпиздила, куда ты нахуй, блядь? В Нью-Йорк сину, блядь. Ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь, там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, Сётя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря, берлять, берлять, ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, у нас их тут. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пиздану, и несколько готово. Бежит по мосту по этому, блядь, и все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, блядь. И вот она, на ней все провода уже повисли, блядь, она говорит, ой, блядь, не могу себе. Лежит она, и все так, глазом так, у-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. И эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.
0: Наливай в пизду, наливай нахуй, наливай.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, приболел ты у меня, а?
1: Перемена климата, погоды, Колян, ёлки-моталки, к зиме ведь готовимся, портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, Междуреченский, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя? Какой-нибудь сапиравый просебёшь, как слону дробина. Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принёс. Красная три семёрки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуём. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мудрец. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алигате, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш твой драгоценный, оттуда открываешься. Розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие. Красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш твой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный. А старая амфора? Розовая. Но розовая тоже надо уметь потреблять.
0: А Натали? Белая, десертная. Девичий каприз, красная.
1: Подвенечная, красная.
0: Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семёра стихиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный.
1: Все это вот вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, ёлки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки.
0: И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
1: Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что ты хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай.
2: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, бля, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наваристые корочки. Бля, я корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь. Чувак, Денис Кравченко, бля, читаю, бля, щепелявый матершинник, бля, это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь, ну, щепеляю, зубов всех нет, нихуя, бля, нет, чтобы сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, зачем называется, кража со взломом, бля, это статья, бля, вот по такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля, а то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в роме всех пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, сидим в камеру, ходим, блядь. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Ну это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Ну это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть про святое, блядь. Ты знаешь его? Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь. Не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все. Хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново. В рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в роме сих пых.
0: Приезжать на Кинаву, ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй. Иди, дай, вон тут баба пришла. Виски ей дай, или как её? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленького, говорит, погрей ей. У них принято тёпленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчёвочки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них саке, ёптывань. 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирают, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блядь. Всё разжиженное нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошёл ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот... Дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не совет, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи нужны. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, нахуй, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебольнула пару раз, и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй. Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайскую эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим кольцем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать меч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блять, там нарисованы, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей меч вручать, говорит, самый лучший мой меч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блять. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому. Входит эта Соня, блядь, пиздит по телефону. Ну, вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку, блядь, сгребла. Говорит, вот так вот, нахуй, ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебенись, пиздут смеси. Говорит, а, не веришь, нахуй, хуяк ей руку отъебенила. то так легко, блядь. Месте хороший попался, блядь. Понимаешь? Мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Да, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел? Руку-то отхуясь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась великая битва русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй. Запорожская сеча. Там все повыскакивали. Ну, у них, видать, так принято, нахуй, все с мечами. Понимаешь, я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись. В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все, нахуй. И все на нее. И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается, блядь. А у нее меч такой, один стоит, хуй, она у нее хуяк половинку. Хуяк, просто обрезает, нахуй. Легкое обрезание. А потом у него взяла по попке-то плашмя. Отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессарачила. Крестики-нолики нахуй у него на жопе были бы. Он и убежал. Так это она расхуячила человек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, как, блядь, как Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмёшь-то? Ну, и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается, и вскакивает периодически кому-нибудь пол яйца отсечёт, блядь. Там все в крови моются. Кому-то пол сраки, оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи. Так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет? Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие. Рыбой питаются, блядь, дорогостоящей, сука. Амулями, блядь. Китой, нахуй. Белугой, блядь. Лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так, как бы, что-нибудь обрежешь. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь, капиллярным мелким таким... Как из этой, из прорванной трубы, нахуй. Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то, чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так? У некоторых возникло такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века.
1: Ну, что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем, да хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю, не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там золушка. Блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Колян, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого, во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества, так. Вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко. Спасибо тебе, что написала ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит. И никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже. Говорит, шутка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия, в жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, навалится тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Чел Полина называется. Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер 1. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, ну, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха. Живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и спида. Ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише. И жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот, этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоченная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь?
0: И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там, да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну, сделаем, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Шура Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, где, чего? Я говорю, пока не все левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с левым посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. Вот. А ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кошки и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой, красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. От Кириллу и Равилю из Москвы, с Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишет, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в Комсомольской правде нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, Комсомольская правда, воскресный выпуск, блядь, где-то, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй в своё время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь, тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского. Наташке Карандашовой из Сызрани. Которая просит, что говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребёнок, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Аганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культуры.
1: литературного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай.
0: Кореша, мне кажется, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там, в Колумбии, там, в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь. Ну, танго как основа, блядь, всего у них. Ты понимаешь, там, там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70. Мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь. Она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь. То есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля. Сука, вот как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не, блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку Пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеона, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, только такой... Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Ну, это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот, нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили. Видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там таможня, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать. Для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Она думает, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко, нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, и друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй.

Там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся и все. А мы по неволе здесь пиздили, блядь. Ну какая история? Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьях, блядь, сядут и поют, поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам, только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь, смотрите его, там тоже много интересного, блядь, общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот ты знаешь, да? Мы находимся Чечнёй в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить? Говорят, честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь. В этот театр мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуёво. Ну, хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерухи, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь. И все нахуй, челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. Видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Кстати, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь? Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй! Всевидящие око, блядь, воинствующего ислама, блядь! Хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз доказала, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население. Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, блядь, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас

они все не начнут. Они же бормочут, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-блядь, встали нахуй. Все, пиздец, все начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя? Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха. Они все живы, бля. Тепловой-то вот он. Излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля? Объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им, то есть я представляю себе. Но он же не такой, бля. Это же они его таким и сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там очень-очень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули. По аллейкам, блядь, там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь, джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь, ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. Один, два, три, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, четыре уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй, где кто, сука, блядь. А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочет, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне на встречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяк перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь. А, и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь. Они уж кепки перестали такие носить, хуля. Аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дует теперь, блядь. Перемен! Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... Это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь?
Хуй их не знает, как они там пролазили, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда. Да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Ну, газ давай, говорит, блядь. Потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебе с Алиевым не сравнил, блядь. Вот, вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, наверное, старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, а чистый ум, блядь, при чего, говорит, блядь. Посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Что ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категория, ёпта мать, это же не хуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.

0: веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь.
1: Где ты его найдешь, нахуй?
0: Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Татары на найте, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, бля. Миллиарды народа, бля.
1: Хуй поймай, сачком, блядь.
0: Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блин. Чем они виноваты, блин? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну, тот, сука, впереди, блядь. Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Каждой нации есть кучка своих мудаков. Мудаков.

0: Чего впереди, блядь?
1: Евреи.
0: Все пиздуют. А потом пиздается где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя. Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь. А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас... Культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Культура общества, блядь. А через нас в России все пиздуют. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь. А через нас в России все пиздуют. Кому не лень, блядь. Кому не лень, блядь.

0: пить, блядь.
1: И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
0: Хуй кто уступит, блядь.
1: И хоть бы хуй. И хоть бы хуй.
0: Хуй кто уступит, блядь.

0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: Блин.
0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
2: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинается, вот это неспокойствие, блядь.
3: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже не место солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновение пролетают, ёпты. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает, пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь, в результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основательные такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Селинбир между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуй маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит, броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, природа, наверное, есть, блядь. Он командует, говорит, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, что, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь.
0: О, как сука. С женой, а жена даже говорит, нельзя смотреть. А с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь. И сидит, смотрит, блядь. Говорит, нельзя смотреть. Не косись, сука. Я говорю, я его не видела, блядь, 5 лет, нахуй. Я тоже не ебамшись, блядь. Можешь меня понять? Говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь. Вот так вот. Я говорю, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю. Уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь. У меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Штирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Хотя, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более, все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты думаешь, кореш-то мой драгоценный, на переднем крае, Штирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал, а хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер, все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй, как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. Она кап, он хуяк, 15 грамм, и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение, и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. «Я в весеннем лесу пил березовый сок, а с ненаглядной пиву». Ну, тут у него кончин начиналась, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Штирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит и кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян, наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе пришел, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желайте, блядь. Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Штирлиц что это, думаю, сделал, блядь. Подошел и это, коньячку-то ему налил, а сзади как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как? Я ничего не знаю, откуда мы. Ну, оставьте нас вдвоем, мы поговорим. Эй, ты проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь, урык. Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь, голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще, представляешь? Использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, и все, и по голове. А мог, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот, ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука. Сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом, прям голос за кадром говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошёл, так он ему прям лыжи, блядь, всё по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, всё разогрето. Ты пойми, разведка, сука, блядь, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту промедления, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Гребить, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евстигнеева, который, блядь, там должен был на явку прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь. Не... А он, блядь, ну кто, блядь? Он же не шпион, блядь. Он же не Штирлиц, нихуя. У него наебали написано «Иду на явку, блядь». такой веселый, блядь, идет. Распиздяй, понимаешь, я актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку. Ну, кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, этот точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит. Он говорит, откуда вы знаете? Да у вас наебаль написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что стирать-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. Ну, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, Радиску как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременны все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была омрачена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня чих-пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Стирлиссер не учил. Он так вообще не матерился по кино. Потому что она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она говорит, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, сяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь. И вот понимаешь, что значит настоящий разведчик, Коля, блядь. Вот она все типа, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тут, а Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игруша с ним, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение, она была в затмении. Сказала, мама, бля, все, за это была взята, нахуй. Взята, блядь, и почти замучена одним там, и хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь, будем говорить, блядь. Она говорит, хуль мне говорить, как грустно сидит, мне молоко сейчас выливается, надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь, а потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь, а сама думает, как же его объебать, как же его объебать. Ну нихуя не объебешь, а с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой, простой, блядь, крестьянин. И наебали у него написано, я, говорит, простой эстонский артист, блядь, какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Бонионис, это я точно знаю, блядь. Ну, сейчас не про это. Сейчас про Хирлиса. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим-многим, да, сука. Ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее. Раздевает его, говорит, и кладет его на подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим, открывайте двери. Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл, достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь. И говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля? Проникся, бля, крестья, сердцем позже, ребеночек. Женщина, блядь, прости, Коля, отрыжка пошла, блядь. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, блядь. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздату. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, его заподозрили. А Мюллер говорит, так, блядь, Штирлиц, есть разговорщик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Говорит, с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц нахуй. Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлиц, блядь.
4: Кирилл, что вы на это сказали, бля? Кирилл говорит, а хули я это скажу, блядь? Ебал я все в рот и в несознанку, блядь! Он же разведчик, блядь, как ему сознаться нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Говорит, да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть. Я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь, это было раньше.
3: И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется, ну к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян, разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь, желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились, он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь. Хуесть улицу какую-то объех, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля!
4: Все, у этого умер просто брак, крыша поехала. Говорит, Стирлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь.
3: И понял, что он его объебал, а доказать-то не можешь нихуя.
4: Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, Максим, кто он, блядь?
3: А, Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков, о, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочатся, сука, по-черному, блядь.
4: Слушай, ну я совсем запутался, Коляр. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь?
3: Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецине, блядь. Майором же будучи, блядь. Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Коляр, наливай, ёпты мать. И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сирица. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов, ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Штирлица. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому я распиздяю и рассказал эту историю про Штирлица. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь.

Ну что, Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. Урод я сих пых, ну, что ты, блядь, ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб, а там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта, всё тебе расскажи, покажи, блядь, всё тебе объясни, блядь, последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского, ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то все-таки пьешь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь? Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принес, блядь? Что это у тебя такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такой, я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принес бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ты, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено, вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь, вот я себе немножко вот этого, блядь. Пиздану, бля. Это Масянвы, красненький, хороший, это не то, что у тебя, бля, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, бля, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, бля. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. У меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна. Витамины отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь, ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не расти нихуя такой, нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь.

Ну что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь, немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь, итоги надо подводить, пизда, наливай. Чё мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, он легкий, блядь, легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь, смотри, не взъерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пить, блядь, лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян, я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник, что ли, завел, пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спи с ним, наверное, блядь. Под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то, нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал, нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на что я остановился, блядь? Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Вот чтоб спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука, правда бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля, ну ты спокойно, не надо бить, блядь, берешь в него и на дон наливаешь на донышки, блядь, так хорошо, чтобы было грамм 50, и туда, значит, вот этого уже тонику, блядь, ну какого, блядь, лучше, лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь, мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь, и очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии дохуя, ну, так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть, тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя, ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, блядь. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. Потрясу лавочки, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уж сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать. Я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон. А в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе. О, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, пересягнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть.
такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сороке дал, так больно, чтоб было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблук, а каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Ну, здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую сучку. Пишите адрес прямо сразу, на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такой напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. И это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Вромящих Пых. Ребятам из Таруси, Коле, Вове, Масе, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетке, желаю, чтобы он скорее закончил свое это отбывание. Он же чугунный. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные, от самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру Безумного из Тобольска поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его засчитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерщику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры-Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала и Ку-Ку. И Годзилла будет там, можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет, очень плохо ему станет. Будет Пушкин там Санёк, как Дантес его уёбнет. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак, Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать, Сюра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри. Пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантастики получил, бля, малявочку долгожданную получил. Вроме сих пых. А вот это стихотворение, кореша мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, просто пиздец. Вот, заслушайте этот замечательный, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком Фанты. Сюра, бля, чувак нормальный, сепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной, с бородавкой на щеке, в клевом красном пиджаке. И размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Все там в целом просто очень, взглянешь и еще захочешь. Ножки стройные в семейных примостились в трузерах. И сюрейчик, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисок со смаком пьет. Словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебет. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец. Все, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберешь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, кроме всех пых. Жизнью заживешь нормальной, без депрессий и сомнений.
просто сюра гениально! Поднимает настроение! Как Адлова! Мило, точно! Подбирает он слова. Не влюбиться в него можно! Не любить его нельзя! Вот такой пиздец, бля, буду! Спасибо тебе, Фанточка! Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот каких пых! С чем вас и поздравляю! И это правильно, как говорил один наш товарищ-лидер. Спасибо и Казанцееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша моя дорогая, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, вроде всех пыль. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, что происходит в мире-то, а? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал? С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. У мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию, мы там всем пизды дадим. Да ёпты, ну в рот меня, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись в совальный кабинет, блядь! Монику напугали, теперь пиздец, она не возьмет никогда у него ничего, блядь, вро, мя сих пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать, мол, Клинтон, ну что ты делаешь в натуре? Что ты разударялся-то, вро, мя сих пых? Вот как получаться все стало у тебя, блядь? Ты что нахуй? И правильно, конечно, наши не согласны, потому что братья славяне, блядь. Так как же можно с этим согласиться, чтобы нашим сербам дали пизды? Да что это такое, в руме тех пых, в каком мы веке живем, блядь? Надо человечнее быть, человечнее уважать надо. Человеческое право на жизнь. Вот я так скажу тебе, Клинтон, бля. Уважай, бля, и все будет нормально, нехуй никого бомбить, бля, в руме тех пых. Ведь там и жили же все полной жизнью Югославии. Так нам, ну, назвали так приброши, брости там, рот мячих пых, там всякие там и... Но назвали, а там все было. Черногория, Сербия, Хорватия, вроде. Герцеговина, флор, которую Сталин по мочу искурил. Вроде мясих пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно. Но там все причины, ты пойми, корень с тобой драгоценный. Причина в том, что там и турки. Турки давно, хуй, блядь, никто уже не помнит, когда, блядь. Пришли и там жили. Они туда принесли мусульманскую веру, блядь. И там народ, они сплотнились, сражались. Сколько времени прошло, в рот мясих пых. А сколько они перепортили этих болгарок, бля, в рот мясих пых. Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь. Хуевая смесь получилась, не гурчик. Мужики красивые, блядь. Мужики болгары, бля, глаза. Хари, блядь, горят нахуй, бля, в рот мясих пых. А девки никак не получаются, нихуя. Вот которые... Славянки те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ебнешь ты нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь. Ну, бывает их очень хорошенько. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу. Я просто хочу сказать, нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете, там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в рот мя сих пых, пишите письма. 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли нахуй, значит, пока не выебли последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Но, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытащит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-се.
воссоздание продуктов, то все, ну, жили, бля, в России, ёпта, при царе, батюшке, я не говорю, что царь, батюшка, это все, бля. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вече какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет, нет. Раду это в пизду, это, блядь. Не обрадуйся, нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду? Заплатите нам за раду денег, нахуй, и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги, нахуй. Да, а выиграть московиты, блядь, эти уебанные москали.

Ну что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну. Что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продаётся, всё равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полёта. Всё тебе расскажи, покажи, блядь. Всё тебе объясни, блядь. Последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот всё тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попёрдываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то всё-таки пьёшь, блядь, он же мысль разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь, ты видишь, нет, блядь. Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принёс, блядь? Что это у тебя таком такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это такое я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принёс бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь, мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей. У меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, блядь. Вот я себе это немножко вот этого, блядь, пиздану, блядь. Это Массандру красненький, хороший. Это не то, что у тебя, блядь, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, блядь. Как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, блядь. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилось, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна, витамины, отсутствие полные, дождя нету. Травы пожухли, блядь, все посохло, блядь. Ты понимаешь, нет? И у меня тоже посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не нравится нихуя такой. Нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам. Но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. О-о-о. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, вот оденешься нахуй. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй, если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сырой заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа, о! И братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот, Александре Григорьевне Сычевой.

Навальте тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О как! Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали, Чел-Полина называется, Чел-Полина. И Мурзилкин рисунок там есть, спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер 1. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так распиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет, мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуёво написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь, вот из Ангарска, блядь, привет, вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит, нахуй. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, блядь, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поему свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа. Ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише. И жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, кореша, мои драгоценные, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие сурокаретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так покоцываете, поглядываете, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лёхе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, я чего? Я говорю, пока не все лет. Левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них, как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с левым посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кочки и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие. Вот пишут, он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи,
О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% на

0: Настроение ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в Комсомольской правде нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты, забыл. Значит, Комсомольская правда, воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй в своё время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали с длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которая просит, что говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребен, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала бы. Вот еще кому? Нате, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай.
1: Наливай в пиво.
0: Наливай нахуй.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, эй, приболел, приболел ты у меня, а?
1: Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес, вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. Отсюда, каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда человек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки маленько, сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну, это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем, как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мудрецы. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный. Белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алиготе, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш ты мой драгоценный, а тут открывается розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш ты мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовый тоже надо уметь потреблять.
0: А Натали белая, десертная. Девичий каприз, красная.
1: Подвенечная, красная.
0: Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки селяет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный.
1: Все это вот вина, вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки.
0: И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ебаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и все, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
1: Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что тебе хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай. Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета. Не вана... Не ван... Ёпта мать, Коль, не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта. Ну так вот, бля, там заглянуло, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходитесь, Буратини, нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами. Так и пишет, бля. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю? Сакуров, бля. Там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожёстче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими, нахуй, мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь, заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуля, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано, нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебалу бьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки сахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут. Знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь. Ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть из Катюши нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот для силы духа не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну, хули.
2: О, мой, кореш ты мой, драгоценный, в рот мне, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуйте, бля. Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь, нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь, Зинка с Клавкой, бля, смотри, обнялись, бля, о, лесбиянки, что ли, бля, осень какие, не, пиздишь, нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй, к столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О!
1: 33-й, бля. Где себя достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, осевался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда.
2: О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, Южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это за граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они, гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Ну, как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
3: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот тут они нас объебали.
1: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и все будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич. Хуёво, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй,
4: Борька, Борька.
1: Он уже не поймет, Горько или Борька, хуй поймешь тут, понимаешь, блядь.
4: О, Борька! О, Борька!
1: А. На уровне рефлексов, пизда. О, в чем вся ситуация-то, блядь. Это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает.
2: Я говорю, летят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь.
1: О, Борис Николаевич, от Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь?
2: А. А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит,
1: горше всех будут плакать белорусы.
2: Ну почему же белорусы-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь.
1: Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
2: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай.
1: Поменьше, поменьше. Половинь, половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо. Он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, во. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь, когда туда-то. И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит, о, говорит, здорово, пацаны. Что горело?
2: О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь.
1: О, баба, смотри, баба, смотри. Зиклавка рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, что она ей рассказывает? Интересно, блядь, это пиздец. Я ей рассказываю, все нахуй. Что ты, бля? Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какого ты хуй пиздишь, если она не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда.
2: Наливай. Во. Я, значит, блядь, теплоход, нахуй, стой.
1: И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали, нахуй. Всех баб туда же пихнул, нахуй. Не знал я, мать, собака одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножко Каська. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в склянь стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Коля.
2: Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, бля, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, бля. Смотрю, народ попёрдывает, покрикивает, бля. О, бля, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел, он, вроде, портфель не должен пить по возрасту, ему не положено по возрасту, бля. И вдруг, блядь, и вдруг, как началось, Коля, блядь, такое блёвово. Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю, товарищи, кричу, тихо, всем блевать на местах, никому не двигаться, детей задавим, блядь, а те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончики какие впердолил, блядь, они все не переварившиеся, блядь, попал, ведь так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке, а тут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй. Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то сука ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуль тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я, пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми. Коль, ну ёптем, я Зинке говорю, Зин, я говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет. Так точно, я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это... градусы, блядь, если тебя на 10 градусов отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказывать, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит. Я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю, да ёпты, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал, Зина, бля. Давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась. Это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди. У нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака боли. Портфель сдаюсь, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила нахуй качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть себе ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. и пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино, там же причал, нашли. Ой, бля, магазинчик, сколько стоит? Ой, блядь, да хуя, ну хуй с ним. Ну я же гуляю, колян, бля, деньги с собой. Колбасочки, хуясочки, столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля, хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти, мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померло нахуй. Ой, это, блядь, Борь, ты, блядь, заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, если раз в Ялту поедем нахуй, вот там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портвейн, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь. Ёб ты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво, наливай в пизду.
1: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.
0: Наливай в пиздец. Наливай нахуй. Наливай.

0: А поверишь ли, нет, Коля, корешь ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина, творчество подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш твой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе, хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес портишок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. Ага, по душам, бля, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь, вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь, еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёб сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто. Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот носик бы, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет, когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
1: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля, но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
0: «Ой, бля».
1: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: «Да невозможно войти, Сюра, бля, в сортире». Я говорю: «А что такое, бля?» «А я нормально, бля». То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю: «Я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески я пернул, вроде от всех пыр, блядь».
1: «Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится». Я говорю: «А что ж я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й? Блядь, никогда не пей больше. Все, нахуй бросай. Тем более этого... Какого разлива? Ой-ой-ой. Нет. Нахуй. Все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, блядь.
2: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, дорогая, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь. В издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит, хочу издать фэнтези. Говорит, а все ваше фэнтези заключается. Говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе, нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А-а-а, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, бля, галстук надел, блядь. Пизду, пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится, ну ладно, не об этом я говорю, я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь, это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда... С океана, нахуй. Какой океан, нахуй? С космоса, блядь. Подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращай? Я говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тебя тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь, а они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми, фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется, нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй летят. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает.
0: Космические мандавости. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь.
1: Хуй знает кто, кореш ему драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй есть. Как интересно, блядь. Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, Синка, спин, блядь, Ты налей потихонечку, мля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим в себя, мля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш, мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе, нахуй. Ебло такое, блядь. Ну, совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, Она говорит, ну все, сука, ну все, ну войди в меня, нахуй. Ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом. Тебе сданет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и он, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй, какой-то японец с зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая, и показывает кусочек из детства. И тут кореша драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. Японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь. Насытившись этими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптать, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ёбаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Которые по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздык. Перота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрана перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки, и вот там она испиздила эту несчастную Умуту. А потом отвалил, они все откинулись, нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на подручном корме, блядь, там так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама руку прикладством не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подруга просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там как она до них докопала? Да их так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких все титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй. Титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце. Говорит, ну что, давайте выпьем. Сакэ, хуяке. Один только там такой недовольный сидит. Какой-то, блядь... Такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь? Говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь. Как тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит, нахуй.
к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку через два стола, блядь. Те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну все бы до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзы. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не обосрись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярить, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй. Короче, блядь, вот там эти гаухи. Поэтому гаучи, а это гаухи, блядь, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блядь, ну, которые там скотину пасут, блядь, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блядь. Вот они там живут, они идут, сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блядь, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блядь. Шаровары мягкие тут с прищипами, блядь, тут, сука, нависает, блядь, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блядь. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Мальчик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварчики нахуй тоже, блядь. Но без сигары, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, бля. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальчоночка, бля. Гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, бля. Там мы были в Колумбии, в Манисалесе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь. Как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенчик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушу на себе, бля. И тащит тушу. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе дохуя. Садись. Подходит чувак, а не гладит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял, потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целые шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже и кота номера, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука. Откуда угодно отрезать, отсюда, отседова, отседова. А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрезать чуть-чуть, бля, только просто для вот. И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят, у меня развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой, типа,
панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисована курица, хуюрица, блядь. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот, чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут затрыщка пошла, пердёж за столом, блядь. Кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурим, да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь. И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не, вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, блядь, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь.

хорошей собакой. Муму была хорошей собакой. И может потому по жизни не мешала никому. И может потому по жизни не мешала никому. А барыня была большой щукой. И может потому, не полюбила парня муму. И может потому, не полюбила парня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему. На парню свою и на муму. Насрать было ему. На парню свою и на муму.

Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.

0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я самый крутой, блядь!
0: О, блядь! О, блядь!
1: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
2: Ой, бля!

0: И ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я самый крутой, блядь! Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой! Все хорошо в мире, блядь! А так ты ешь!
1: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян, а? Вырубь этих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не спустял, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал, ну, бля, я рыжал сначала, блядь, я усрал. Ха-ха, Колян, я усрался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там, это упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что с дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется, история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология барака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живёшь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, вот, налей. Чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. Вот, давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привёз, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля. Какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зин, ну, давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнякшие бабы, ну такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, бля, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот как она говорит, у нас в Польше это называется как козёл на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко.

0: от кабеля, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ты? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложе было не очень мягкое, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело-то. Понимаешь, ей поджапец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, бля. О как! Я думаю, ну, блядь, я Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет. Говорит, вот самая красивая пизда для мужика, называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самая страшная называется, как, не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Герострат, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я... Блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотреть, я сразу представляю. Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... королевка, блядь, королевка, нахуй. Или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну, как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну, как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот... Королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, даже, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот... баловень какой-то, блядь. А потом побольше – принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров – елда. И чем дальше – все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал почерпывать. Ты знаешь, оказывается, что-то надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хоть руки еще сисут у мужика. Чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется парсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наебся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист? Не, нихуя. Поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, блядь. Вот это мрак называется супружеской жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все у нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты. Например, Екатерина II, например, она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерину? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чуем, что ли, блядь? Правильно, чуем. У нее был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёпта, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её слепать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужскому должно быть очень тоже, со стороны женщины, почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизд засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот, хорош, спортивный. Вот, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь. Кстати, слышь, Колян, а у тебя есть не мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом замерю, бля. Ха-ха-ха, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Вместо 30. А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, сиськов, блядь. Он, сука, короче, сисек просто расскажу про это по теме. Ой, вы гули-гуленький, треньки-поебуленький. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля, как пишет, сука. Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Но он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, если... Мы женились по любви, а не по оказии. Слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица. Ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай, давай, давай! Ох ты, моя душечка! Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтобы он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Зачем же так не доливать?
0: Коля! Корешки, мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраерицу сгубила, не доливала, сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, корешки, мой драгоценный.
1: Странно, когда у тебя горячка,

0: мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она уже все выпила нахуй, бля. Вот и решаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. В рот на щихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе сверестит, произрастает, блядь, ждуки мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Михайлович Жванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот заебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Зачем топтать мою любовь? Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир. А нам немного не хватило. Подтверждение рифмы. О-о, главное, чтоб садилось все. Очнулся, блядь, в таком говне. Коля, блядь, не захочешь знать, что такое матрица. Вот ты сидишь выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь. Ковыряется, все с него капает, течет, он разгребается, блядь. Где я, сука, думаю, ну попал. Блять, а там рядом такие же, блять, стоят эти штуки и там возят все какие-то твари, блять, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блять, зародыши, блять, понимаешь? Вроде как он заново родился, блять, лысый весь такой, блять, ёб ты мать, ну тут и все, блять. А до этого у него, знаешь, как он же когда, прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блять, в клаку-то, блять, он говорит, а это что за хуйня сидит, там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится. Он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь. Ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, и его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху до рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, чего ты рожденься, нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать бы, ложись, нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь, что вы со мной делаете, говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёпты мать. Туда ему под кожу серчаво запустили ему. Серчаво. Вот он, значит, лежит, блядь. Говорит, расслабься, блядь. Получи удовольствие, блядь. Восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут. Мы нашли его. Мы нашли его, блядь. Он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный. Мы нашли. Морфеус радуется. Говорит, тот самый, блядь. Тот самый, сука, малек, блядь. Мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обширяли его этими палками, какими-то хуялками, все, засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёптай мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец.
1: Человечество, блядь, вымерло нахуй. А мы тут вот на корабле, на Вахудонасоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном. Блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моей кореша, блядь, тут Дэн Пенсен, блядь, какой-то нахуй, Тен, блядь, и Шайф, как его, Шайфер, блядь, Шайфер такой, с бородочкой такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже ебальщик такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну этот отрицательный явно, блядь, ну, конечно, блядь, хуй там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь, да, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь. Хуяк ему в голову штырь, блядь, туда, в эту пробку, нахуй, пивную, блядь. Наскрозь, блядь, Коля, я охуел, блядь. Такие страдания, блядь. Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь, себе изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе, хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять он Морфеус спрашивает, блядь, а хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Ну, аж, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Ведь все творится, блядь, кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа, матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, бля? Это, говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, бля. Грибочки, ягодки, блядь, все, покойтесь, сена, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что себе к нам, блядь? Чтоб ему, покойтесь, сена, блядь, все вы живы, здоровы, росеньки, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим, вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь.
2: Все в пизду. Где сука, блядь? Все в пизду. Все обосрано, блядь. Все в пизду. Все обосрано, блядь. Икру метать надо, блядь. Все обосрано, блядь. Пизданили по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданили по гнезду. Ох, блядь. Пизданили по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданили по гнезду.
1: Она бегает хоть бы хуй.
2: Пизданили по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданить по гнезду. Огры, блядь. Пизданить по гнезду. Как ебанет, блядь. Пизданить по гнезду. А вот она я, хуя. Громозила. Громозила, блядь. Гигантская, говорит. Пизда, блядь. Блядь. Громозила. Громозила, блядь.
3: Ну, кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь, я не знаю.
4: И в дыру, блядь. Становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И в дыру такое ебло выкрал. Как сиганет в рот меня чих пых, блядь. Змей Горыныч, блядь. Я потом огнем дышала все время, блядь. Ну, как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на сих пых. Это откуда двужный огонь, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызь, блядь. Пиздец, блядь. О-о-о-о, блядь. О-о-о-о.
3: Ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, его огромную яйцу. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и лук я

так она, раз, и глазик потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мячик, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сырбор, блядь, заводить? Не, ну, конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не получишь с этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мячих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посудишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты, блядь, слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: мать мою, старый кошелей, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь, откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, смотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Маленький басик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, он начинает хуячить, а потом вы себя его хватают, он уже всех там помочил, блядь. Вы себя, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, блядь. Врут до сих пор. Ну кто это знал, блядь, что его петушок в жопу клюнул, теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесил, передавил. И курять он не ест, нихуя. У него комплексы, блядь. Кроме сих пы, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. День до хуя, блядь. Все, сиротва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сырак и туда уткнулся, блядь. Одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь за угры, ворот тебя сих пы. Иди нахуй, блядь. Они так негры сгорели там, в Америке, блядь. Я говорю, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялку, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализм, ёбаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. По одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описывай одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, не слышу, спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит исследователь, хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там можешь сказать, блядь? А там, значит, ну, значит, так, линия, блядь, типа. А складывайся, вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше не о чем, где хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала тебя, босорола, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут, а ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплекса всего складывается, блядь? Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это же пиздец, блядь, какие деньги. Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть елда, блядь, до колена, кроме всех пых, блядь. Я порую, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанные, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, кроме всех пых. А у него елдобит такая. Ёпта, блядь. Они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у Илдомера остается, бля, и делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют ими всякой хуйней, да, бля. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они в руках бабы, блядь. Причем вот под такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто что убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сложная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу, что ли, искать, все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в рубе всех пых. Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, бля. И это музыка, бля. И арки, бля, такие. Вот эту хуйню пока. Такие окошки, бля. Кругленькие, бля.
1: Значит, на, если подарками, это вроде как у тебя, блядь.
0: Коля,
1: ты да ты не поверишь, что у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить.
0: Ты, блядь, спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого-то не хочешь, блядь. Фред,
2: Нет, блядь, встань, сука, и выебей кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом не выебей.
0: Ну как быть-то, блядь? Ну как выебать, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, кроме всех пых.
1: Вот он был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял. Нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаешь, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь.
0: Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Тебе так рост, блядь.
1: А там Митя, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а рука ему пиздани нахуй, блядь. То есть, он не догмат, блядь.
0: Вот я и слово сказал. Ты знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм – это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь всю жизнь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь, перестанем пить, блядь, займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома, история русской философии.
1: Там такие вещи, блядь.
0: Ну я тебе даже пересказать не могу, это, блядь, это не сказать, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия, это пизде, а Розанов, блядь.
1: Да, блядь, Розанов, Вася, блядь. Вася, это пиздец. Это такой мужик, я посчитал, я столько как...
0: Я, бля, я очень уважал, во-первых, бля. Вот, бля, тоже помешан был, блядь. Да, это, блядь, сука. Ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь. Типа такой, макашевская темка, блядь, я его тронула, блядь. Это как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь. Сегодня, блядь. А в конце, чуть хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь. Вот и что, дошел, блядь. Это значит, блядь. Что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и ветвится, блядь. Ну, блядь, свободно, это мир, свободно, блядь. А империи, блядь. Ты знаешь, что такое, блядь? Нихуя, блядь, не осознаешь, что нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуть сидишь, блядь, кроме всех пых. Ну, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, блядь. Ты мне это налей, нахуя. Ну, хуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, блядь, предположим, блядь, рассказываю, блядь, ты... Вот нахуя тебе, блядь. Вот бытие твое, сознание тебя определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот ты, сука, наверное, усюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпта? Слушай меня, пизда!
1: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел по первой программе, блядь.
0: Видали, товарищи, вы извините, что показываем голый хуй, иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь.
1: Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука, а то и больше.
0: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один, что у него хуй должен стоять. Стоять, блядь, он, как именем революции, блядь, хуёт, он, блядь, встаёт, всё, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием, другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное. Причем,
1: как он его поднял, сука, без бабы?
0: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраста нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит.
1: Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрприз, блядь? И все это... Комплексы они
0: сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека. Вот ты сейчас, вот я сидишь, да? Ты на меня сейчас смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно там есть какие-то, блядь, а? Элена, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сорочку, блядь. Ну-ка нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь. Я на контроль ставлю, блядь. Кто ты снял их крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
2: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь. Как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
0: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все. Иллюзии не знаешь, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
2: Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, все свою ленту, лезут, блядь. У тебя один комплекс, сука, вылезет, блядь, солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь, пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебало все получится, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, блядь, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы. А чё у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь? Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя. Нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай на.
0: Вот. А я какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, блядь. Ну, с этими хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызнет, блядь, в небеса летит, нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёб твою мать. Поеблись, блядь. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёптать нельзя. Только злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сидел, как за бабу волтузил, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёптать мать. О, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. 3 машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорая помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля, а? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука, версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венцлинистам, нахуй. Венцлинисты шли, блядь, японскую сиковскую. А японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быстро строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Вот засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, и въебала срака, блядь, все это сунулось, блядь. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась, срака, и на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась, не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, вас в слив отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А сырьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Дверь открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, откромсил, докусил, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японцы, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она за хуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит за хуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не вздыбится. Она. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень, козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, говорю, блядь, там... Сука, бля, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, бля. Мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождичек, блядь. А дождичек у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь. Но накрывается этой хуйней. А если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот хуёво дусю, блядь. Ты понимаешь, там, сука, развернуться негде. Поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это, комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот это вот, сука, библиотека, да лаз возьмать, а тут... Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, да? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот понял? Наливай, пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь. С манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, блядь. Мы будем смотреть все, нахуй. Все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство — это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу нахуй. Физкультура и спорт нахуй. И ебаться, ебаться, еще раз ебаться. Все, проси, все сойдут нахуй, все станет гладко, блядь, и энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватный, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь, понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно, у него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. Он говорит, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
2: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я... Тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот смотри, даже еще, блядь, в Русь

блядь? Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, что делаю, нахуй. Вот, ой, не надо, блядь. Оказывается, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердоль, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь, вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пизду отобьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабу, вот этот, средний бабу, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы говорил, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды потекло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хули он объяснит, блядь, папа, у него нет нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусайся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думает, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, блядь, созрели, нахуй, говорю, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленькая, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, сидит, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, красная, говорит, а дети смотрят, о, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошел человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям залупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привезли ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бане, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанной глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был? Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй, говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе все рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты что, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, смуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз все, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.

Лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж хотя бы очень поганые. Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж хотя бы очень поганые. Ой, поганые ебалы.

0: завалили нахуй. Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй. Правду матку, сука, блядь. Поебалу, блядь.
1: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь? Правду матку, сука, блядь. Что, сука, блядь?
2: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй. И поебал им бутылкой хлоп, готов, нахуй, блядь.
3: Я же мент, бля.
0: Будь скромнее, нахуй.
3: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля. Будь скромнее, нахуй.

0: правда у них, но так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуя? Один хуй. Тоже ебало, блядь, и те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй.

0: что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: В одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда неохота. И этому, блядь. А вот это какой гнусный ебал. Неужели ему поебал он даже? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ебаный пиканотоп. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Как бы ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда неохота, ёпт. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Мозгами сюрупит, блядь. Что там, одни дураки, думаешь, что на зоне что сидят, да? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля. Давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Ту, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь, я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить, они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что, говорит, светлое будущее, блядь, мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, блядь. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим, а там только такой артист, вот такой, блядь, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Лёша Баталов, Лёша такой Баталов, знаешь, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, блядь, ну, это трагедия, блядь, как он там играл, блядь, там оператор скороходки, блядь, камера крутится, блядь, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится, вот так, ой, блядь, как передали, это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь. Который Зиганта играл.
0: Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, блядь. Нахуй я их видел в гробу в новом году, блядь. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти злоебу. Там уже дороже уже она осталась 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут я прочитал одного кореша, письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ебаный. Ты, значит, дерешь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заявился, блядь, Ситроен, не подступишься, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну, хочет человеку это, ну дай-то ему это, бля. Мы же живем в демократической стране. И ведь сказала, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля.
1: И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финишным ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу финиш. Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиш-то ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За это я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Он сидит, блядь. Только если стрелой ее, блядь. А там уже все нахуй мертвых. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, это лупа тогда, это лупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все, и вам скилось с перышком, она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Ты же молчал-то, ну так, блядь. Я ей чищу третий год уже, блядь, дочке заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь. У нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его и жрать уже пыталась, говорит, кремом только серишь, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за гору глаза одни грибы, блядь. А у них за гору глаза одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как уложишься, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадывался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочет, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представьте, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежнет? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже люблю, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает? Чем он машет-то, блядь? Этими? Крыльями, нахуй? Яйцами? Чайка? А это сокол, блядь, тот летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурыч приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» Он читает «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй, вот смотри. Вот смотри, вот ты сейчас делал. Вот, о, читай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, бежа. Вот это как будто хуй тебе влетел. Понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь. Нихуя ты не поймешь. Вот ты нихуя, юбер, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь? Ты к образности должен привыкнуть, блядь, ну. Пизда, летающий огурец. Ну, пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, блядь, блядь. Ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь? Он раз в окно и улетел, нахуй. Попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй. Оппал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такой большой перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут маленький вот такой, такое, внутренний перышко, пушистенький такой, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, здесь все. Если проще, нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля! Как дочка, любил, блядь. Ну не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все, нахуй. О, как сука, блядь, отец. Ты еще отдал, поди время на 1000, на 1000, блин, корова села 3 рубля, ёпта, блядь. Ну за 1000 рублей, бля, мотоцикл, сука, Кавасаки, заебать можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, перышко Досе, блядь, зато Досе удовлетворённый, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое, что сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а дочь темпераментный попалась, нахуй. Крики нахуй, блядь. Крики, блядь. А этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа, позволь поставить вас раком. А теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь? Отец тоже, блядь, краем думал, что это за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь, они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, бля, любопытство нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, прыщи, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме приберу. Эх, блядь, полы подметут. Все там говорит, нихуя себе, что с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. Два в одном, блядь. Все насъела, нахуй. Какими, блядь, консервами питается, нахуй. Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь. О, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь. Опять, ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь. Там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Садострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, сука, блядь, ты напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй. Как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь. Прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь. Он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш, но лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала, заснула, ну, тут же две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили, я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытечет, блядь, это я улечу далеко, нахуй, далеко буду лететь, нахуй, ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню, запомни, пизда, а та, знаешь, как в телепать, когда, блядь, это... У тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки во сне, блядь. Эники, беники, бля, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники, беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась и утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ебана, блядь, была, нахуй, ёпта. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьем, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финишов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залопу хватить, блядь, перышки собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он, говорит, я на это перышко хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, что я, сука, нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой же взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. Еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй, там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, какая, блядь, избёнка там, какая-то старусёнка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо, ну хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, пошло, блядь, переночевала, у меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, чё-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было нихуя тогда. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, о, Колян, ща, он, горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, что куло. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние посоха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиста ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой тут нахуй мастурбация, блядь. Что ты нахуй, блядь? А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого? А я тоже не знаю, Коля, но знаю. Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил и говорит, хочу кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь. А ведем, говорит, блядь. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу. Так вот, он наш Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон. Цемлянский водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою. Дон впадает в сердце мое, пизда. Помнишь песню такую? О, блядь. Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который мелеет прямо на глазах. Ты веришь, нет? Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй, да хранище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь. А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь. Ты знаешь, сука, корень свой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
2: 35 тысяч бутылок?
0: Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
1: А, бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля.
0: Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там,
1: как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический, такой был оттенок, блядь.
0: В одном журнале, бля, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то.
1: Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь.
0: Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь.
1: Они, говорит, им, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да.
0: Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот, типа, на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, блядь? Ну как нормальному человеку, блядь, инвалиду детству без ножа?
1: Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольфы, ты знаешь, не дешевые, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, значит, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка, яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше налож, тем лучше не пробьет, нахуй. Понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кореш ему догасали.
0: Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляй, а то кто-нибудь пизданет на улице, какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь.
1: А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все слепо думает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь.
0: Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел.
1: Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей?
2: Ну что, Коля, кореш твой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Вот я говорю, крыша мой, нахуя, говорю, крыша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там же наш Федька Кастров, бля, ёпта,
0: Федор, ёпта,
1: Федор Кастров, бля, сука, он еще и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, все это вот свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сорок. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Русь тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сначала не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёптва, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плезинки, не говори, нихуя, блядь, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половине, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Браску на базаре продают, самогон продают, все прекрасно, сука. И причем. Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе, и всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь, просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука, но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через ночь, блядь, Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь, сука. Вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука, я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну ты, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда, нахуй, сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а?
3: Смотри, панельный дом, блядь. Вот такие, сука, и сели, блядь. Там, сука, блядь, не то что таракан. А у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй. Там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь. И так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, тук, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, значит, сейчас залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш, говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю в универсам, там нихуя. То сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышали, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серых профсоюза, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать. О, блядь, сырома разве так сейчас осуд, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так осуд, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель, горемышный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, блядь, на который нас посадили. Ой, блядь. Коля! Я у меня сраку всю растрясло, блядь. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, блядь. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, ух, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза разъедает на. Говорю, нырнули, блядь, это все океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, блядь, везел, хуй, хуй возьмешь, блядь. У нас вот отшевелится, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает. Молчи, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля, ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала, И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мяч, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это, сука, такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. А этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярились, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяго, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспорт там потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой. Он стоит со щеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 10 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта. У нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Я тебе так серю. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука... Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мать. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь. Законов, блядь, у него на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а? Самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь! И пиздец Фиделю, нахуй. Ну, здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь.
1: Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, уже? Китайцы, сука.
3: Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло.
1: Даже банкир, понимаешь? Ну, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет?
3: Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь.
1: А хоть, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, ёпта, доллар.
3: А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза.
1: Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок. Мы, говорит, вас приглашаем, нахуй, на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя.
3: А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты из меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, наш самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, костюмство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел в голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролить. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу. Нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать дохуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.

Много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовча. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. Писюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай ему Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крести по них, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, бля. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

Ну что, кореша, вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам пришла из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпте мать, кооп, ёпте, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, здесь по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать, ё, всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот. Раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама. Знаешь, как это называется, эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают всех этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут.

рыжики будут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди писи, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Слоган, не знаешь, что такое? Слоган — это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду и ничего не понимаю, нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, блядь. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю ввести это универсальный. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь, вот поставь. Любую, вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда с разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь. У нас это свои понятия существуют, например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, вот тебе пиздец. Вот реклама, блядь, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать! Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думает, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь. Масло хуярить, блядь, мобил один, хуярить прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде всех пых, я сейчас стал уже посол, понимаешь, я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь, я понимаю, что вот он вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да, вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там, ну, они такие все вот немножечко, блядь, и вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй, они его послали, говорит, ты без зубов, ну, тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь, и все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда, это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь. Серега, спонтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, аж нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж. Понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь, а они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как, ну, хуй с ними, да? Вот, Колян, ну, правильно, да хуй я про них, блядь, да наливай, ёпта, блядь, хуй там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян, вот ты пойми, реклама ведь, она двигатель торговли, она для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага, а у меня этого нет, понравилось, дай попробую, ромячик, попробовал, говно. Ну, тогда ты этой рекламе не доверяешь. А если ты видишь, блядь, реклама, дай попробовал, о, замечательно.
и тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разной, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу и хочешь сказать, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прямо хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты шарушкой, бля. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России. И не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука». На стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачищено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс. И увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь, ты впердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще, ёб, лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это тоже слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян, а? Не помнишь, не? А главное — впердолить, а на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот в чем история-то, бля. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, но главное — реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тебе вот кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе больше скажу, потому что это было запущено всю охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, нахуя. Товар, значит, идет. Вот пошла ли рекламность, пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сосисолу, я тебе говорил. Сосисола, блядь. Вот ты понимаешь, ну, ты ее пил когда-нибудь эту? Не, нихуя? Ну ладно, ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля. Вот ты в портвейне не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, правда, слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь, вот, например. А пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, что. Ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там, и говорит, вот когда я вернусь, думаю, о, куда закинул, думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего, думаю, все же такое тут, и заинтриговала меня эта вот хуйня, думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуйне, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпта, ебать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпта. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй.
Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохать нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы. Такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу. Гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот, урмящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Ну, сексуальных таких сцен там не очень. Но все понятно, ты знаешь? Оно и не надо, блядь. Понятно все, ребята, блядь. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь. Все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят, говорят, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. А дым сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хуль ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все какая-то такая заправка стрёмная, блядь. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ёбаную приемник, ёпты. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы так, вообще, ребята, мирные, тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя, в антишланг, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все решил спокойный человек, подошел и говорит, ребятки, а в чем дело, чего такое, блядь? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. Ой, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь. Внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, брат, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь. Ну, совершенно мальчик такой беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё. Ну, мальчик и занялся, блядь. Вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности. Мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь. И пошел он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа. Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из... Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка, такая, она как помельче, блядь. Но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, блядь. Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, что делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было.
Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная.

А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот, блядь, их пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, по магазину, сука. Включил там радио, поискал. Думаю, как, ну, застопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какой-то, блядь, там... Блять, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, знаете, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, девчонки, девчонки, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, что меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, там я торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь, да-да, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуярю. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, блядь, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выстрелил, нахуй, блядь, выстрелил, блядь. И слушал, блядь. А потом, говорит, какая-то баба, блядь, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, блядь, накрученного, блядь. Говорю, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, а это, блядь, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карибанах, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, бля, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами. Блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь. Ну, музыка-то клёвая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Блядь. Ну, хоть, сука, блядь. Я говорю, да что ж это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне одним попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны, нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны, нахуй, по каким волнам, какая, нахуй, радио живет, блядь. Он говорит, правильно, вот эта хуйня, там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работает. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы за тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлетел, что, блядь, включил на лице, говорю, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь, здравствуйте, здравствуйте, а вы кто, говорит, Сюра, бля, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, понимаешь, конечно, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже зауважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, вот, и, понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра «Эрмитаж». Говорит, давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя, у вас же радио, ёпта мать. Он говорит, не в этом дело, блядь, а мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейну и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает как, только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Он будет на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно у тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Ура, о, я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, о, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать. Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Говорит, я, говорит, хозяин, пиздец. Бля, ну вот это да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь ли? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, понимаешь ли? Они, раз они увлеклись, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам...
А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, что? А я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, я рассказываю, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами, как, а, и ты мне можешь позвонить. Все, ура, как жизнь? А я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс? Я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, сука, кричат вы мои драгоценные, что сентилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, а сука, огромный. Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный, Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее-прочее. Блять, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блять. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блять, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блять. Я говорю, ёб твою мать, я еще не успел проснуться, уже страницы готовы, блять. Вот, пришел кореш, блять, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блять. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блять, вот такую борьбу с листами мы завели, блять, на местном вот этом нашем, блять, сайте, блять. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением с Сюрой. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В ромящих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в ромящих пых. Кстати, чёп ты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, Сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, о, даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда иди нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левый, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и снять спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли и накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля.

0: Это вот еще был поэт этот ёбарь, бля. Ой, хороший мужик, бля. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел. И попал ты мне, бля, глядя, говорит, задумчиво в небо, говорит, небесное, бля. Оказывается, я выяснил, бля, и Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, бля, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним в рот, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь. Ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь, ну, хуй с ним. Ну, Симон служил там бабе какой-то, блядь. Да не, там мало там, хуё моё, там балы, три балы, блядь. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся дух, блядь, там. А здоровый, блядь, чувак, здоровый, русский крестьянин. Ну, русский крестьянин, блядь. Но не мой. Не мой, нихуя ни слова, блядь. Более того, глухонемой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже немой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них той силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, пизю, сижу, бля, пизю, рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты че, ты его, блядь, не обселишься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему вроде как родная, бля, у нее подобрал, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь сейчас там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, по стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, не силы, блядь, ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, тут же тоски, блядь, ведь и хуй им две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, все, бля. Слушай, сих, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. Гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. Ты тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Шаровы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сила, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перный, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрёв, падлы, там жили, бля. Жили. Сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед Муму, ёбнуть, собачка, бля. Ну, дреснула, бля, подпрыгнул, бля, хуяком, дресталась, это гороху, бля. Она хуяк, ты скажу, как пизданётся, бля. Ой, ёбты, как Герасим, бля, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там косит, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пизданулась, ну, объясняет, ну. Ой, бля, Муму, бля, ой, ёбты. А, Муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, бля. И наши Муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой Муму, блядь. Я здесь не буду со своей Муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас сняет. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, там никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было Муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сиранул, бля, ну, подставил собаку, бля, Муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, бля, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наоборот, значит, опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, понять сам муму, нахуй. Вот что ты серишь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она нет, ну, маленький, бля, глазенки такие, бля, ну, ретирпир, бля. Иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот мочить пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, блядь, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, блядь, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне этих пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне этих пыль, чем-то я виноват-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, му-му. А у него все ебло, блядь. Он ее хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду в озеро, блядь. Пиздец, как му-му, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросил. И тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохнет, блядь, заглохнет. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Все же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Все видно, му-му, му-му, бля, где ты, мол, нахуй, бля, где ли она? Пары попалась ему тут, бля, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты что, Герасим, охуел же, не слышишь, охуел? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всю такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, бля. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так, сука, пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, речи.
2: Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовча. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот. Так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвень? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, что такое Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный. Да кореша у меня там. Пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить. За здоровье Ирониса и главного директора, и главного бухгалтера. Коля, корешки мы драгоценные. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, надо скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крести по ним, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: кореши, мне кажется, все характерно, бля, они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший такой, лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго — это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля, сука, вот так. Как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь! Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку песёлы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, блядь. Ну, это побольше только, раза в четыре, блядь. И точно такой вот он сделал как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так он, как губная гармошка нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости, чтобы меха не сели, блядь. Так там таможня, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь, чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта, блядь, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Он думает, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго! Они так чтя свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюськах играют, в лосяночках на бабьих, блядь, сядут и поют, поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Ну, там, короче, дорог построили, блядь. И на этой ебаной тарантайке, блядь, Мустафа пизданул, значит, это... Дорогу, вроде как, ну, это, смотреть как бы. На дрезине он пиздюет, блядь, ручку вот так вот на себя тыр-дын-дын-дыр-дын-дыр-дын. А он татарин, ёптань, был. И поет. Кандербендер комсомолан, интотундер профсоюзен, индухундер бандербал, индердалдер пиздык. Готов, нахуй. Дрезин в пизду, сам нахуй. Там камушек зиган подложил и говорит, ну-ка иди сюда, блядь, сука. Ты что же отказался с нами в одной, блядь? малине сидеть, блять, пидор ты мокрожопый. И замочил, сука, Мустафу. Тут, конечно, трагедия, блять, паровозы гудят, блять. Жалко, конечно, парня. Хотел на путь истинный выйти, блять. А ведь каждому, я тебе скажу, Коля, можно, блять, как сказал бы Василий Иванович Сипаев, на доктора выйти. Каждому мужику можно на доктора. Было бы желание не хуем груши околачивать, блять, а головой немножечко, бля, поворочить, руками покурочить, покумекать, побегать, блядь, и сделать что-нибудь, блядь, толковое, а не просто, бля, мозги высыбать, блядь, из людей, ёб твою мать, или какими-то там, нахуй, другими способами, блядь. Ну дал бог здоровье, ну и хуярь, да? А если здоровье, блядь, уйдет, оно же когда-нибудь уходит, ёптать, а многие вот хуй об этом не думают, Колян, кореш-то мой драгоценный, налей-ка мне портмельску ростовского, выпью, блядь, загорюю, блядь.
1: Это русские народные сказки, блядь, возьми любую простую, блядь, о, сука, я тебе сейчас так, колобок, блядь, брат, блядь, сихпы, о, колобок, блядь, сука, вот сидит девочка-бабушка, блядь, нихуя, жрать нехуя, блядь, сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь, дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуй, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну то, когда деда и же все время хуй сосать. Да-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. И спит.

0: меня вот сегодня, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, потиши. Дохлый встал, пошел

0: блядь, я джипом на него, блядь. Я сейчас девушку порешил, бабушку приводил.
1: Ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец им, блядь.
0: Он обосрался, блядь, крутым сыром, блядь. Дохлый встал, пошел, поссал и мгновенно пописал. Как самый крутой, блядь. Как самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь, лисенька, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, своим делам, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
2: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай-ка я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, с всякой гордостью, блядь, лежи, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный, блядь. Она хуяк, блядь, у неё, это, нахуй, блядь, и проглотила, нахуй, тут же, блядь.

0: блядь, ты сам пойми, блядь. Нахитрывать жопу для хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь.
1: Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуёвая, блядь, жара, бля, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, и ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Ну, вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит. Девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, чё вам привезь, сука? Чё привезь? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая, тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность. Я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь, ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй. Явного, блядь, неявного хуя.

Пришла, блядь, у меня свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут что вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрочка финиста ясного зовут, для еба, для долба. Ты что, сука, ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрочки там нихуя, блядь, ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой, привезу. Приезжает, нет нихуя пёрочка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не, блядь, ну нет пёрочки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил, нахуй там, в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь, ну пёрочки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, пёрышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю. Ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом пёрышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь. Как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были. Годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь. В Америку не ездил, а так... По себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, Лёда Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь. Как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь. Там каменья самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь. И татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли. Каждый наряд внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать её в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, заворотник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего-то его не съел, подавил, и не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я занял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финистом, я тебе говорю, ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, он давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, они какой-то хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки у кого какая-то целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пиздю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А да, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передачи, нара? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит, ну ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ёпты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед.
Говорит, как бы не выебли нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти. Говорит, мудак ты, ёб твою мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже

состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь? Нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру, и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуять. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Говоришь, чего к ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурно в библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь мне, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня всех пыль. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня всех пыль, бля. По магазинам, бля, скрипти, в рот меня всех пыль, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Зачитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. А все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился, нихуя, бля. Эти Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот и сказки такую, бля. А вот и про Ангель цветочек. А вот и про хуй там. Он читает, а он слушает, бля, и засыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. Он, у меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал петлять. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит и говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, он такая вот такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в род на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, значит, сука, при дворе, у царя ходил, бля, тоже бы приходил, бля, сразу царь, бля, все, в рот на всех пых, я здесь, то есть колуны, все, во, бля, сука, а ему стишки писать на, стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо, и он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал, и писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля, он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль, ну, Пушкин ты, бля, да. То есть, в таком случае, понимаешь, что сам от себя, чувак, охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя, чувак, протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну, хуй, ты сиди себя, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, бля, даже не слышишь нихуя, бля. Ну, в роме от них пых, бля. Колян, ну, хуй ты все, жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь. Информацию, бля, вот она, потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, бля, тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука, кроме Сюрки, бля, твоего друга лепшего твоего, бля, ну слушай, бля, и он, сука, бля, он жил так, бля, он, сука, как Гамлет тоже, бля, в натуре такого плана, все отрицал, ну, то есть ему, говорит, там был, там, Пушкин, бля, там, в рот мясих пых, он говорит, на, я, говорит, сука, доверять только себе, бля, вот как у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него, он чувствует, бля, он говорит, то чего он как? Нахуй! То чего? Нахуй! А высший свет в рот мячих пых, бля, как нахуй? Как нахуй, бля? На балу, бля! Нахуй! А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового, как он пердака. Вот смотри, какой мудак, бля. Он подержит, как заебло его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебал, хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, бля, вот его разворачивай, бля. Сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, всех, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь. И в нем, блядь, такой запал, блядь. Прям хватает, прям заебало, бля. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебал, всем хватает, бля. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, хуй, блядь, заебал всем хватать, ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь, ну, ты входишь в автобус, я хватит заебал, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь, тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало раз, ты понимаешь, батька государь, ну, невозможно, блядь, отгради, ёпты, в рот мне всех пых, блядь, ну, блядь, понятно, что гений, блядь, ну, нельзя на всё время заебало. Ну нельзя. А он зарыло. Отвечай, сука, говорит, такой. Ты чё ты, блядь, тут стоишь, бля? Вот как переберет пиздец, бля. А маленький, бля, маленький, прыгки, бля. Ему завидно то, что один здоровый, бля. Он с этим упаялся, бля. Ну, пусти. Ну, гений, бля. А никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну, и хуй ты гений, в рот я чих-пых, бля. Все тебе надо в натуре, бля. Гений, в рот мне что. Он так точно говорил, бля. Я говорю, все, умный чувак, бля. Он ходит, бля, в собрании и смотрит. Бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был заебистый. Ну, и темперамент, бля, хватал всех за стряку, бля, чубакит, сука, так поволок за сторой день, раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот мясих пых, бля. Кому тебя здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну, там есть народ-то обращать внимание, товарищ. Ну, куда ты нахуй, бля, в рот мясих пых? Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля? Ну, красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь, ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца, не, пизжу. Она ему по пупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот меня сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же какие потуги, ёпты. Это как, бля? Ну он сосок, как же, ходит, усвоится, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, блядь, деньги, блядь, они уже ебли деньги, пусть не ушли, блядь, башка, блядь, как жопа трещница, блядь, давай деньги, блядь, нихуя, во, блядь, как, а гений, блядь, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, блядь, старался честно, блядь, деньги, блядь, нет, нихуя, пиздец, блядь. Мама вышли, батя вышли, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяземся, вышли в рот на сих пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал. Миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля. Честно жил. Я связался только один раз, бля, какими пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, высший свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мать всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля. И заебал, в конце концов, а чего, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал. Бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну Пушкин послушал, блядь, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля. И отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади они вышли, блядь, царь, выходи в рот мяч их пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, что, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпиздякал, блядь, сидит себе, пить стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесут, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Вот и чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ебнуть генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулось, пусть, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, бля? Батюшку царя, бля, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некоть, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправил, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжере, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали, и с ними там до конца и жили. Батюшка сказал, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать. А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мяч всех пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. Отсюда, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так, чувак, бля, ему ответила, что вот чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое, коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мяч их пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь, грудь верь, грудь верь. Раз, и сок пришел. Он, бля, раз. карандашик, блядь, записать, блядь. Только отвернется, блядь, бабы нет нихуя. Пусть-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало обратил. Ну, а сейчас я тебя напрягу, блядь. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Как сейчас я тебя напрягу, блядь, напрягал. Ну, блядь, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, блядь. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, блядь, если всего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в ровных сих пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пс, гению, блядь, такое, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме с Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Заподлошивали, бля, держите, бля, в рот на чьих пых. Он одного разъебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на чьих пых. Тебя все равно приглись, бля, и ну мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело. Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя, и все, в размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде я сих пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько ну, я себя видел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее тару как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, блядь, говорит, нихуя, блядь, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь. Накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на, нахуй, мы уже накатило, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, солнце, руси, блядь, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь. Хуячит его, блядь, натер, сука, надрал. И вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Но правда была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свои слухи, бля, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсрака отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пс, блядь, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит: а ты, сука, ворон мясих пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, бля. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним, с этим Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот эту, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля. Во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, блядь, ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое усло, блядь. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит: ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся, ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданю, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает: пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай.
2: Вспоминая Шуру Пушкина в натуре.

каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: Да ебать ее колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, бля. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, бля. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя. Бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают. Там три пизды сидит, блядь. Хуёво считаю долго, нудно. Думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуя, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в копеечку, блядь. Или я, пойду-ка я в самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля. Осознанная необходимость. То есть не хочешь идти в самохвал? Иди нахуй. О как. Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом режиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. Не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это, блядь, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот этих вот, как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как, да это я так руками развожу, пизда, ну, для сироты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь, челочки, носочки, блядь, веревочки, блядь, волочки, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, есть у меня маленький тут, наболело, блядь, то все, думаю, хватит уже воевать, ебать ее колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё, ну куда же это можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю, мы сейчас с тобой пизданем за будущие выборы, каждый, блядь, выбирает, как он хочет, но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс — это хуже, чем черный, блядь. Черный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь. Этот красный пояс, блядь. Со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь. Который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается. У которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки. А китайцы говорили, блядь. Самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь.
1: Так вот, ёпты, китайцы, блядь. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй-перестройку.
0: И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч лежало, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь.
1: Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пиздец, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя.
0: Все сгнило, пизду.
1: Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь. Говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпте мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чём история, Коря, Коря, мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь... Хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тельки в другом козюхе, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни с Крымом, с Хуимом. Ну, они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа. Ну, ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там той такой вертун, блядь. И к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди ему сейчас смели, блядь, сука. За самосеянность? Нет, не смели? Коля, ты видел, да? Стоит! А значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А Киев-то, блядь. Мать городов русских Киев-то был, Коля, блядь. Козёл!

Ты бабу захотел? Отпердоль. Поебал удала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи. Ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, ну...
1: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль? Ты в пердоль?
2: Ты в пердоль?
1: Ты в пердоль?
2: Ты в пердоль?
1: Ты в пердоль?
2: Ты в пердоль?
1: Ты в пердоль?

каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Да его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб.
1: Аналоги, блядь!
0: Сюра из себя был бы гениальный гинеколог.
1: Аналоги, блядь!
0: Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля.
2: Секс?
0: О, Коля, секс — это дело сокровенное!
2: Ты его руками не хватай, блядь!
0: Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты в пердоль!
2: И застыть!
0: Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
3: И вот Коля Кореша, мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом.
0: Это русские народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас колобок, бля. Уравнящих пыль. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка-бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него вся потом жрать нехуя, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот, когда деда еще все время хуй сосать. Там что-то есть, блядь, и то они какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, я хуел совсем, я тебя испеку-то, блядь. У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскобли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь, скребла, скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля, футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики, не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает, если стрелять продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь, из печки достает, блядь, а у него даже один босёк пригорел, блядь, он на одном боку так круто замешан, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь. Говорит, ну что, блядь, сука, блядь. Они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь. Дед говорит, дай его сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь. Говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуй языком. Ой, блядь, обзёкся, нахуй. Давай его на кочко положим, блядь, пускай лезет, блядь, остывает, блядь. А мы пока тут всё, блядь, мы взремнём чуть-чуть, блядь. Ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь. Колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне. А уже ночи холодные, блядь. Стал подмерзать, блядь. А эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь. Он все отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сядь, что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и подсёк, блядь, подождённый, блядь. И расходится, расходится, закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой порис на мокруху посел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк через окошко, блядь. И пиздец делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля. Ну кто попадет сейчас всех по рисю, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь. Коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь. Его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, бля. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь эти, бля, говорит. Ты, говорит, что такое захуй, блядь, говорю, я говорю, Коля Боков, блядь. Он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил, говорит, ёбаный рот. Да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь, и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, бля, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, бля, торчат, бля. Стебаются, блядь, стебаются, бля. А хули себя, бля, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, бля, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, бля, урок на сих пых, блядь, а то и по два, блядь. О, какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пикало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, бля, в него прости нахуй, блядь, и пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь, еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука, а он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что, а там такой сидит, блядь, какой-то, блядь, хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его за неделю не обсиришь, бля, он, сука, и на меня, блядь, главное, блядь, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в румол, мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет, я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начал думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь, надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, вру, мяч, блядь, и окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля, там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травец, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мяч их пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, или где-то все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Говорит, будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зона все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу вздохуй с винтом, если сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь. Навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля, о, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь, хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь, но тем не менее ты все, как Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь, я тебе не рассказывал тогда, блядь, значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь, я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, блядь, ты пизда, куда бежишь, блядь? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, блядь. Он говорит, ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой-то гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь. Да, я сладенький, я гладенький, бля. Лиса-то ему ментяру отсоросила, бля. Он глазки закатил, блядь, бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай, говорит, я сука, сейчас вот полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, хуяла, бля, как же я, блядь. Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, нет. Вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука, ты когда-нибудь бдительность все равно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь, ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь, ёбнись нахуй, блядь, поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь, все хорошо в меру, блядь, вот так наш колобок почил в бозе, она его доберляла спокойно, блядь, одна корочка горела от него осталась, ну кто его вспомнил, блядь, дедушки нет, бабушки нет, блядь, кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они же мочил бы дедушку с бабушкой-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Где ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки там еще бабушка пошкребал по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.
4: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, бля, маму потерял, братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушаешься, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Он говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска. Ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек. А он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк! Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй. Он там ебло, блядь, у него скукожило. Говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь. Вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь. Запомнила, блядь.
5: Наливай в пизду.
4: Наливай нахуй.

Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем, культурно отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сурины для дальнейшей техносуиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сурины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сура, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, о, я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пиздец.

Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше ты как, пойти, говорит, там, нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, бля. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои медики говорят, когда, говорит, больной, Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, коли с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представьте, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим металлоискателем, нахуй? Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чё, блядь? А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь, в этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чихпых. Бля. Сука, опидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, во все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуля. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть ты, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь. Как портвейну нет? В клубе, блядь. Правда, у нас тоже в клубе портвейн не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. Там и ну народ пошел, во оттягивается, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь. И они, знаешь, очками прикрываются. Это, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь. Я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает. Народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, ты слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри. Хуявое возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая маленькая, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне, говорят, объясняют, тут, блядь, таблетки эти, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что у тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, это мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребеночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочь, вот, блядь, сосочку он. И готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн помочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он говорит, так.

Быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. Ребёночек в экстазе, а потом говорит, что ж ты, ребёночек, у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-сюиту, где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опусть. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, бля, располагаются, бля. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунь, туда. Напихали полную пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифр. Из сраки, бля. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыку крутит, блядь. У меня разрыв мозгов, блядь. Тут все уже, мочи никакой. Я говорю, нет, нахуй. Я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное. Конечно, если кому-то нравится, пускай себе заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сюиту. А я в ней нихуя не понимаю. Коля, кореш мой драгоценный. Взял я Зинку нахуй под руку и пошли мы с ней, блядь. Хорошо, если в магазин не закрылся. Взяли партийску и на скверике. Так хорошо оттянулись под весну. И почки только так на соседнем тополе. Щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёптай мать. А ты техно-сюита. Заводи, ебенок, если нравится. Ну все, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них. И так, и эдак рассекали все. Понимаешь, всё сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебальца. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня. А то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта. Как банку консерву проглотить, еще что-то. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. Тут какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и он, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде как даже светло, понимаешь, все подсвечено. А это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь? Этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёпстрак, он светится, сияет, блядь. Наверное, от этого, что ли, не знаю. А только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо. А может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, бля. А тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз
и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь, и прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Коля. Ты у меня сообразишь, нет? Сообразишь, ой, блядь, наливай, ёпты мать.

А наши еще стали делать карлик нос, ты понимаешь? Карлик нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан, можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы все за немецину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Силкунчик еще они делали, понимаешь? Твой же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Силкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Силкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ тоже такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже посел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует. Классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. Отсюда каретного, блядь. Ёбни чё-чё, всё будет окей. Как наебаешься на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигенция только и пьет такой портвейн, интеллигенция. Вот так я тебе скажу. Кореш, мой драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столичного сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля. Ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас въебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, все тепло тебе, я тебя сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит, кап-кап, по этому самому, по нашему этому подоконничку металлическому, стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня, а у нас с тобой и тишина, и покой, и хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму, кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто, чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл партийный, давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кореша мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореша мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Чё ты ебал такой, кухожил, блядь? Чё, вот, сука, живьём, блядь, в мультике, сука, снялся, блядь. Нарисовали меня там, нахуй, в мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием, а что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов, написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется что-нибудь по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир». Говорит, самые драгоценные, понимаешь, что из Ростова делают. Там действия очень оживленные, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде. Ой, едут, жопой вертят, а этот... Парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, бля. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякие там, кто-то поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрчик какой-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему все время каждый вечер на палец презерватив вешают, блин. Вот натягивают им презерватив и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что использовано это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого пассива. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И возил его прям, ну там, по ликерводческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все я тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту вот создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безрукова, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, блядь, там от кого только нету, блядь, даже Инночка Гомес, в рот мячих пых, который, ну, последняя героиня, там, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем, с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже, только не было. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша мой драгоценный, все, скоро выйдет, как говорится, на экраны, ну это ладно. А он, пиздец-то, был здоров, блять, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский, например, я тебе говорю, да? Чтобы ты понимал. Вот, например, «Раздолбай». И он, мать, на трех страницах
писать, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах корешь ты мой драгоценный. А ему потом на трех самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, все такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Горганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Горганько, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. Обоссались там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время, значит, пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, блядь, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это вот, абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь. Ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее уха, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабля, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь. Как его по ошибке назад хотели запихнуть. И запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться. И вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их, где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Горгунчуа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что ты, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нас, говорит, 5 ворон села, а у 6 все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось,

Человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает всё. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как... А если бы не дал, вы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе

обрызган желтой влагой. Папа говорит: «О, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку». Говорит: «Да, папа, а хули, бля?» Говорит: «Да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал». «Да ты что, бля? Мы тебя в Сорбонну». Он говорит: «Ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду». Говорит: «Бля, да, действительно, все там Сорбонна, бля». Он говорит: «Кропаю потихонечку». Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю. Это я написал, бля. «Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает». Обляк. «А хотите, — говорит, — еще, папе?» Он говорит: «Хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты. Представляешь, когда тебе сынок такой?» Он говорит: «Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя, мой зят». «О, бля, кто придет? Кого он имел в виду?» «Подтирку, Коля, подтирку, не бабу». Он говорит: «Чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего, приятно. Потом перчаточками сидим-то, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежь тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть». Говорит: «Чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать, а то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться». Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, кореш драгоценный. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, бля. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традицией раблезианства, и вот тебе весь мой...

лопок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь.

Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверины там, на сараке, блядь.

0: O как вообще, как алабо?
1: Блять!
0: О, как вообще, как алабо?
1: Блять!
0: О, как вообще, как алабо?
1: Блять!
0: Отморозился по полной программе.
2: Ты пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я самый крутой, бля!
2: Очень, бля,
0: короче, бля! Хуяк, блядь, меня! Эх, села нахуй, бля!
3: Ой, бля!

ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь? Я сладенький, я гладенький. Ты ешь, блядь? Я самый крутой, блядь. Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь. А как ты ешь? Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь. Привезли через сутки, а мы уже улетели из Боготы в Манисалис в сторону медельинского Коля Картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетике летели, знаешь, как? Фокерс 100, блядь. Ух, блядь, садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз, эх, передохнуть, сука. А уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь. Сиськам, ну коки, блядь, там, у них есть там, блядь. Ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю страну, нахуя, сел на диету поэтому? По генкоду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя. Показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь. И заебал его, тут пучит глаза, блядь. А гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, тут хоть молчит, блядь. Хотя на вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать. Это вот диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный. Кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает. Озирается, блядь, а тут идет спокойный, веселый, радостный, пивка ёбнул, ёптри, мать, я говорю, как человек меняется, много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончат трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, блядь.

Но нахера такого он сделал здоровый-то, блядь? Но не какой-нибудь, блядь, маленький, а, сука, такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покатится, в рот мячих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, блядь, все золото все оттуда вынули, нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлолома хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь мне, у нас «Титан» там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже «Титан», блядь, а назвал «Титаник», ёпта. И этот гигантский, блядь, «Титаник» с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мячих пых. Куда он доплывет, нахуй? Да к Америке в рот мячих пых. Назвал бы хоть «Титанище», бля, или там «Титанище», бля. Ну, в рот мясих пых поставь, ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там, доберешься, блядь, до этого борта, блядь. Небоскреб, ёпты. Гигантомания, бля. Зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, блядь, вот я как в библиотеке сидел, блядь, читал, блядь, сука. Так я прочитал там, сука, вот этот, блядь, ковчег сделал, блядь. Так ему, сука, сверху пришло, бля. Сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в мясных пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, брёвень достал. Готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, Господь, сверху, блядь, дал за год знать, блядь, будет потоп. И, блядь, и он нас бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, ведь бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, наши погибнем все в рот, мяч всех пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него, каждой твари по паре, блядь. Это же значит, чтобы они могли, значит, в рот мясных пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, бля. Интимная вещь. Значит, они в рот мясных пых там, значит, и выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорят, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презерватива нахуй надел, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля. Из железа и плывет, бля. И думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, вроде разоди все, бля. Эти все пиздюки, Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь, да мы, говорит, до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашивается. Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя. И добрались, блядь, только до верху. А там сидит тот же, бля, Господь, хуя к Богу, бля. И весь Вавилон пиздой накрылся, бля. Еще два города были, Содом и Гоморея, бля. И Гоморей тоже накрылся нахуй, пиздец. Ну что, говорит, осведомились, что ли, бля? Он им, ну, Господь, бля, я вас предупреждаю, бля, раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. В рот мясных пых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время истекает, блядь. А те все, блядь, да в рот мясных пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь. Хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, в гонорее осталось, блядь. И ты, сука, тоже за гонорей сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян. Презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое. Ну, хороший, вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот мясных пых.
Ты понимаешь, и все вихотя довольна, бля. И все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак? Все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, блядь. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы какие-то ебаные. Ой, блядь, тут меня заебало один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу, с утра встал посрать, блядь. Сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь. Все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Говорю, все нельзя, в рот меня сих пых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь. Пошел ты нахуй. Чего, блядь? Ой, опять, потому что нельзя, блядь. И главное не говорить, чего, блядь. Я заебал. Я, блядь, просрался, блядь. Вышел, блядь, яйца почесал. Минут 10 я сидел, блядь. Выхожу на кухню, блядь. Потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то? Расскажи, наконец-то, бля. Вот меня все. И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих-пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик? Что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатеньку, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, блядь. Тебе горбатеньку, блядь. Там, с мозольщиками, блядь, на жопе, блядь. Ну, в рот меня чих-пых. Ну, все. И, блядь, по радио России, блядь, Это в рот меня чих-пых. Это все же мы с тобой, Колян, слушаем, блядь. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Че я в рот меня чих-пых? Я хочу красивую, блядь. Красивую, хорошую бабу. Чтобы пахло хорошо. Чтобы нормально было. Клёвая, красивая баба. Какой там Титаник? В рот меня чих-пых, блядь. Нормальная женщина, блядь. Потому что нельзя делать все, блядь, через жопу, блядь. Нужно все делать впрямую, блядь. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небось, все это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь, все ёбнется. Венца сделал. Полуидрулся. Минимум 0,75. Больше сделаешь, пиздец. Расшибется нахуй. Расшибется, блядь. Сделай 0,75. Все проверено, в рона сихпы. Дел 2 литра, бля. Пиздец. Все, ебнешься нахуй. Или пластмассовую бутылку наливай. Тут, бля, сука, еду, блядь. И ты веришь мне? Приезжаю к своей ребятне, бля, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ебаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Твой ответ, сон, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ, сон, сука, бля? Смотрю, там написано. Велосипед, бля. Ёб твою мою. Я обрадовался, обосрался, бля. Ребятам велосипед себя привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, бля. Говорит, в рот меня чих пых. Да вот же половин. А там, говорит, ты видишь, половинка велосипед. Только, блядь, до руля нихуя не дошло, бля. Ёб твою мою. А где же руль взять? Говорит, сука, коко, соло все это надо выпить. К ебе не мази, ребят. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Эту сёшу солу, блядь. В рот она чих-пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, блядь. После баньки тут мы с Митьком ходили, блядь, как пизданули. Банька, всё нормально, блядь. Кваску, блядь. Потом водочки потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосало, блядь. Сосало она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики что затеяли, блядь? Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил мухомор. Вот поэтому он революцию-то заебенил, блядь. Он, говорит, мухоморщиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй.
В этом. Смотри, какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, такой, что он делал? Наберут мухоморщиков. Мухоморщики пропарят три разика, блядь, нахуй, все, сольет водичку, бля, а там дуря сольет, а дуря, бля, замачивает, блядь. Потом хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революция. Стопочку на ночь мухоморной воды, блядь, сводочь. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь.

Вышла, бля, говорит, ну, привезли этих из реанимации, говорит, мужики, нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, блядь, что это такое, блядь? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять, нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Вроде вот чих-пых, он все равно потонет. Он изначально обречен. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, все. Все это вот гаджилизм, блядь, тинентилизм, блядь. И вся эта хуйня, когда бы вы не придумали.

0: Ну, что, кореша мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово, Ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма-то прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде бы чих-пых. Шура ведь тоже время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпты мать, вот и вылезли. Вот, ёпты, не слушай, Сюркин, ну хули, блядь. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпты, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышать, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай и все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, потом покрылся, бля, испарин. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, бля. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно я бы сказал. Вот кореша умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.
1: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь. Индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за сороком схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо.

0: Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кость мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте приблизянству. Прямо у нас сейчас такой период. А народ всегда нас, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш ему драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь? Это уже перераблезянство, бля, пере. А пере — это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, бля, Коля. Драгоценный, налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фуд-хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и побрали раблезяться по-настоящему, блядь. А это не раблезянство, это не путай, блядь. А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
2: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
1: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил Игоря Хасюк, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, бля.
2: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу.
1: Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю. От Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и двоится. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
2: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит, короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
1: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
2: Дон впадает в сердце мое, пизда.
1: Помнишь песню такую? О, блядь.
2: Он впадает туда, прямо в эту, в Азовское, который милеет прямо на глазах.
1: Ты веришь, нет?
2: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй водохранилище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
1: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
2: Ты знаешь, сука, корень с собой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было в за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
0: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
2: А хуй он, блядь, кто такой, на... Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывай там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то, панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все свещалось. Говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, сюсюки, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринити, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Он сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздывайся, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? А получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там, телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта мать, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? А, блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, все разврат, бля, все в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
3: И голос такой, знаешь, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
2: Блядь, дальше. Охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебя произвел доподлинно известный голос, блядь.
3: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
2: Он действительно в пальто ходит, блядь, действительно обладает хуем, очевидно.
3: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
2: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуяривают, блядь. Он говорит, как охуяривают, за что, блядь? А вот, да посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигается на встречу, блядь. Говорит, они тебе сейчас охуяривают, и все. Говорит, блядь, а что ты мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай.
0: Ёптам, я сидел спокойно, нихуя посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёпта мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда сливаться, я же, блядь, без работы. Он говорит, ой, не бзди, матрица за все заплатит. Ёпта твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору, между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, блядь, хуяк. Ну вот, все, говорит, блядь, я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает, ёб твою, а там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все? Пиздец, говорит, внутренний голос.
3: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб, да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильно, и точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит,
2: а вот если я вас нахуй пошлю?
0: Он говорит, не пошлешь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Но агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Ёб ты мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёб ты. Ну залез бы в сраку, бля, там же дырка, бля, хуяк. Все. Представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под козью, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь. Сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
3: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем.
2: Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптай мать.
0: Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что это, сука? Ну нихуя, если с этого начинается, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей.
2: Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победило это все. Морфеус приходит, он такой
3: спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Я ему говорю, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду?
0: Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться?
3: Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь.
0: Это тебе, ёпта мать, как говорится, это...
2: О, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь. А синенькую все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, ешь опилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, бля, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли нахуй бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем нахуй. Приготовься, блядь, говорит, тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая неказистая, блядь. Там еще какие-то, бля, ребятня, сука, говорит, внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, бля, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это, облепили его всё, как ебанёт, блядь, и в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то. Много растет, хорошеет и развивается, блядь, меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, Рославчан. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цеблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный. Да кореша у меня там. Пизда ты, Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. Писюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить. За здоровье и Рониса. И главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки, мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто здоровый бухгалтер, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, сутра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают корешки, по ним, портвейн-то самый лучший, бля. Почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Говорит, потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, бля. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: зачем же так не доливать?
1: Коля! Корешка мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеричность сгубила, не доливала сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, корешки мой драгоценный.
0: Странно, когда у тебя горячка,

0: мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она уже все выпила нахуй, бля. Вот и кувыряешь, нет? Это же горе, горе для семьи. Урод на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе. Сверечки произрастает, блядь, ждуки мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Михайлович Ванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот съебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Мою любовь. Зачем же так не доливать в рот мячих пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир.
1: А нам немного не хватило.
0: Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтоб садилось все.
2: О, кореши мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется Лолита, блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мазиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил мальчик-то это, блядь, а он все чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, блядь, в рот на всех пых, блядь.
0: Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел сюда туда, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире и жопа, и верть.
2: А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, а он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика такой звучит, и на сороку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, блядь, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь, я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он такой, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот мясих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка ебаный ты, братан, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь. Понимаю, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь.
3: Да ёпте, ну как же так, блядь. Ну это живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь. Ну тут девочка дает, блядь, а. Вроде бы, чихпы, тут любой мужик, блядь, он все. Какие тут, сука, законы законами, блядь.
2: А страсти, блядь, я страсти в рот мясихпы. А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь.
3: А тут мама, блядь, в рот мясихпы, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да блядь.
2: Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот мясих пых, блядь. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как ты он, сука, блядь, у нас это, член, блядь, качается на каком качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь,
3: это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели.
2: Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк. Распердак, раскосерс, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, ёптою мать. Она, значит, дочке ничего не сказала, блядь. Ну, это маленькая, мол, дочка, бля, хули ты там против этих пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля. Не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, о, бля, я даже не заметил, блядь. И она лежит, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец. Я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во. Да чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, еще хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу, ее везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, блядь, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая противная была, бля. Ой, не надо, блядь. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Ой, не, ну хочешь, бля, расскажу, какая противная была. Так, да, ворот, ты. Ну все, тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавоска, блядь.
3: Она уже так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуя себе, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страшные кошмары, блядь, из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаешься, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он так, блядь, что девочка, блядь? Я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круж, выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, знаешь, была красная шапочка, бля. Я сидел по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее истерожил, бля, пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носи, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, да, ах, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй в пизду. И эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный сап говорит, ёб ты, мать, знал, лучше дала 5 раз, блядь, ворот тебя сих пых, блядь. А возьми, блядь, эту ёптить, блядь, дюймовочку, сука, маленькая была, пиздёнка, блядь. И все норовили ей впиролить, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, блядь. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнарыл, и этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, сука, а хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мяч их пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я вчера. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философия, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь.
2: Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, кроме этих пых, блядь, буду мстить, сука, на свол его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, бля, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать? Блядь, нихуя не помню, бля. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь. Иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде этих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. О, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь. Ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, блядь, хуяк, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, тебе песенку, блядь, хуяк, хуяк. Так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, блядь, рот мячих пых, блядь. Ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёрки, блядь. Да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, за пиздёрка, блядь, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь. Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие диаглядные, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан. Рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидор. Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А Чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, кто-то все, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось, а та Чувиха возьми да и повтори. Так что для Дими, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда-то куда они едут, их там накроют нахуй, то есть, братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ёбаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже щипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики.

будем всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь. Еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно. Ребята, пойдем машины переставим. Мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа. Выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, все сделать теперь, блядь. Он говорит, а хули теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину. А я тебе что говорил, этому говорит заики. Не бери на работу, кого не попало. Мы сколько взяли, блядь. Короче, понту навели. Та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь. Мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь. Все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа. Ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозника их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это, как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, бля? Помнишь песню, где я пел, блядь, сука? А? На тройке, бля. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль? А, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там туда-сюда, у нас бабок нету, блядь. Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, а тепло тебе, я тебе сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит, кап-кап, по этому самому, по нашему этому подоконничку металлическому, стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня, а у нас с тобой и тишина, и покой, и хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму, кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто, чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл портвейн и давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кое-что, мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореш-то, мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Чё ты ебал такой, кухожил, блядь? Чё, вот, сука, живьём, блядь? В мультике, сука, снялся, блядь. Нарисовали меня там, нахуй. В мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием. А что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир», говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действия очень оживленные, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, бля. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякие там кто-то. Поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сиволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрочко какое-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урна,

Они ему все время каждый вечер на палец презерватив вешают. Вот натягивают им презерватив и все. Но уважают сикаря, они не использованы, только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что уже использовано, это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого пассива. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И вожу его прям, по ликерборческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, в общем, красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, мы, во-первых, посмотрим, все эти буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, это такая столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев-младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту вот создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безрук, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, блядь, там от кого только нету, блядь, даже Инночка Гомес, рот мячих пыль, который, последняя героиня, там, девочка красивая, и все это, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, там, на архипелаге где-то, играет в эту игрушку, последний герой, понял, да? Инночка Гомес. Да, там все, каких там девчонок тоже, только не было. Там много всяких девок-то, здесь. Так что, готовься, кореша, мой драгоценный, все, скоро выйдет, как говорится, на экраны, это ладно. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого силы есть, все по спорту пизданули. Понимаешь, кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут. метро Нагорный, пизда, бля, у нас это... Как ее? Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы. Это сейчас там сделали. Подъемник, хуемник, блядь. А тогда? Хочешь, блядь, кататься? Люби санки возить, блядь. Пиздуй на горку, блядь. Валенок только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, кореш ты мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена. И ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься. А на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя. Ты там все в этой, в корыте катался, блядь. Помню, нашел ты эту ебаную, блядь. Это детская, как ее, блядь, из бани, шайка эта ебаная, и все в ней катался, блядь, пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь, через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая, что ли, блядь, летела аж до самой негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же котловка, блядь. Ее негодяевка звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня, блядь. Туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят, ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь, понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям, стукнуться просто, блядь, и хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли в овощной, нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ёбаной, блядь, на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ёбаный, как он, сука, сыромятный какой-то, блядь. Такой, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О как! А сейчас, пожалуйста, блядь, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое это трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там... Страница на 4, говорит, дорогой ты мой, корешок, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал, раздолбай. И он, на трех страницах
пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах корешь ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, все такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Горганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Горганько, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корень драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их, где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Горгунчуа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, мы говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что ты, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нас, говорит, 5 ворон села, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит,
Казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, знаешь, грандюанность, как он рос. И как он любил посрать. Потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе скажу, тут там хорошо, что в каждой глава подписано. О том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает, о, бля, как. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, каждый своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, блядь. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Но я нашел, говорит, чем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, блядь, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время...

0: чан там, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, чает, приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, блядь. Швейк, он же из народа, блядь. Сидел, пивко потягивал, как все он скажет, блядь. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, все, с головкой, блядь. Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так все, Коля, мы продолжаем лучшей традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без русской частюшки в рот мячих пых?

0: Вот так вот, Коля, корешки, мой дорогой.
1: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я? Не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во! Короче, три эти пизденки прут, куткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаешь, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Говорит, сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая, говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям вся другой, а я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот мне все. Я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, бля, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, бля. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуй, вот, переносит. Царь, всей стороны тут государь, бля. Он входит прямо у него, залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое? Там, да я пошутила, бля. А, пиздец, бля, отвечайся на колку. Кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь? Ты что, бля, гребенка хуева? Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих. Ну, вот этот царь говорит, ну, все, а че вы заёрзали-то, ёпты? Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячу в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скотиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь, 5-го разряда, даю тебе 5-го разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, запизду и веду к себе эти... в терема, ебен, золоченые, блядь, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля, главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, мать, обосрём, обосрём. Ой, блядь, как же хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, её обосрём, давай этого ёбаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот.
2: Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сыт и пьян. Они эту хуй заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Сари, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не хуя. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпты, я не виноват, я принес, блядь. Ну ладно, хуй с тобой. Иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй. И этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуев схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то, нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочется, блядь, потом на стрелочке, нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили, нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот на чих-пых. И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римский Корпусов, блядь. У него еще опера Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она сильно царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала... И вот так...
3: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь.
2: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке Римского Корпусова все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь... И написал целую такую поэму. И по пизду хал он с этим кораблем. Прилетел и слышит там всякую хуйню. Эта пизда бородавчатый несет, блядь.
0: Блядь, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку увидел, да, нет?
2: Еще нет? Хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй.

0: Белая Горячкина, пиздец. И другая белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая с золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк-хуяк, хуяк-хуяк. Не просы все, от коробки золотой, блядь. Я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, так, паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать, ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальца, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь взебуду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит, вот белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй, она там гуляет сама по себе, он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь, у него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как белочку, блядь? Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я ее хочу, блядь, и вперед, белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь. Чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белый щит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Ваша дули в огороде бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал себе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, а, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь, шмуль, еврей какой-то все, блядь, нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёпты. Ну что ты, как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть, что не можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь, раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, бля, куда деваться-то нахуй? Он говорит, ёптить, это что у тебя, бля, Клара, ты нахуй? Он говорит, я, бля, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, бля, конечно, так тебе не дам я нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, бля, половая всякая недоимка, блядь. Вроме сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, бля, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опер, бля. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, бля, и целочка. Корс он не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они же в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Салтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, бля. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братки, бля, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, бля, не, у меня был сынок, бля, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, бля. Меня неправильно сообщили, говорит, бля. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Вот как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот пенячих пыль. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто? что же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? Говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая? Говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посраки дали пару раз. Говорит, иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, а мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Доподлинность информации проверь, ебать тёс. Это ведь дело такое вот. Нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятано, блядь? У нашего данного товарища, блядь, каши Быстрова, блядь, все перетрясли, нахуй. Он говорит, да сварите вы их, сотрите нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Шимону, блядь, там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Чуть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул нахуй, они его взвесили, и попиздовал он туда нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля, это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёптай мать, я только что сдал. Вась, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О как, блядь, спиздили сумку, блядь. Чемоданы все вскрыли, все посмотрели, все обшарили, кашей Быстров выкинули нахуй мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шимон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обсарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь, бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сын. Короче, 3-й раз уже я, блядь, а это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста, мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй, вот так нажимай, то смотри туда, блядь, смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Шимоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет, хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, и можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь.
1: А в это время, значит, тут они...
0: Опа! И на сынка прям так они... Он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто ж думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебалом доразинули, блядь, а тут сети. Хуяк, блядь, там рыба, селедка, блядь, здорово. Их на траулер этот затягивают, нахуй. Затягивают. А Немо, знаешь, он какой смысл, наказал, сука? Он не только, что камушек там куда-то подложил, он говорит,
1: Так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй. Говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз. То есть они стали все ебальцами, развернулись вниз туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость, нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались, нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадете в пизду.

0: но там мы мясо поели, бля, в этом Порто Алегре. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган, ты знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Пасиу-сисиуи. Ну, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пу-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать... Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь, носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь, надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем, блядь, как табор, блядь, жить, блядь, табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, Кореша, Мудрогостяна. Я не к тому, что цыгане это уж совсем плохо, не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сказали, чтобы прибрать за собой все. Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуинская на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане. Я говорю, ах ты пизда, блядь. Да мы цыгане, блядь! Мы вынуждены быть цыганами, нахуй! Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею, блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30. А у нас, представляете, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был. Наш переводчик, колумбийец. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь! И на часы показываю. Те так опаньки, язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуйся у нас, блядь. Обидеть, блядь! Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто. Сам себе на жизнь зарабатывает.
1: Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй.
0: А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся Чечней в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет, У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю, как дать их пиздить, блядь, честные люди есть там, блядь, все это делают, блядь, мы, говорит, сами пойдем туда, блядь, в этот театр, мы их там, сука, сами всех передушим, понимают, блядь, что им будет хуёво. Но хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам, только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерус и пхай-пхай, хуй тебе пхай, вхарю ему, блядь, и все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Кстати, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут. Торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй. Всевидящий око, блядь, воинственности ислама, блядь. хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуевая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как ты представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население? Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтобы побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, бля, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правильно, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, блядь. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченцы, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, он там жили, блядь, уже все знает, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Все намаз, не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Стали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-блядь, встали нахуй. Все, пиздец, все начали стрелять. Все вспотели там, блядь, там хуй не придыхнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя? Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь, кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь, пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, и баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну, это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста, не я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, не волен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь, а я тебе себя пластидом, а знаешь, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь, так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им, то есть я представляю себе. Ну он же не такой, блядь. Это же они его таким и сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это, шайтан, блядь. Во. Чек у нас, да, сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там осень, осень. Вот на се как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули. По аллейкам, блядь, там танк не проедет нихуя, понимаешь? Или эти, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь? Умей вертеться, блядь. 1, 2, 3. Вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь? А ребята чернявые, пусть они обижаются нихуя. Куда тут, когда жить хочешь, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне навстречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли я ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказу, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное, не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда, да еще вооруженные люди, блядь. Ну, да мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Нашли все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валют, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебя с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважай, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, это старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, это чистый ум, блядь, плечевой гриб, блядь. Посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, бля, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот есть такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Кстати, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёптай мать, это же нихуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.

Они шкрапы печенье там делают, бля, всякую хуйню. Курить никто не додумался, бля. Масло, бля, гнали с нее, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Никто не додумался, бля.

0: Мы привыкли, что конопля это, блядь, жуткое дело, блядь.
1: Ну, я тебе так скажу, Колян, ты знаешь, это искусство театра вообще такое всеобъемлющее искусство, блядь. Ты знаешь, как сказал тоже один, блядь, драматург такой, Шекспир, говорит, весь мир, блядь, театр, а люди все актеры, блядь, буду. Поэтому, когда идешь ли в оперу, в театр, ты уже знай, что ты увидишь что-то неординарное. Бывает неожиданность, там вышли какая-нибудь пизда, веником махнет, а веник сорвался и прям въебало какому-нибудь зрителю, прям по центру, как заебенит, блядь. И такое бывает. Зритель обился и ушел нахуй. А он же не ожидал, что веник сорвется в пизда. Как кто не смотрел? Реквизитор какой-нибудь, ебать, его в сраку, мелкий, блядь, пиздун. Потому что театр, я тебе говорю, Колян, творчество коллективное. Один хуй где-нибудь что-то не доделал, пиздец. А в цирке вообще смертельный исход, блядь. Один хуй отпустил, веревку, блядь. Пиздец, а там сальто-мортали под куполом цирка, бля, кто делает нахуй? С похмелюги совершенно пьяный акробат, блядь. Он хуяк не довернулся чуть, блядь, пальцы вспотел. Пиздец, готов, блядь. На театре, ну, конечно, попроще, блядь. Ну, например, балет, блядь, балет. Ты приходишь в балет, да? Балет, ну, такой, искусство красоты, блядь. Значит, все выходят, девки все такие, блядь, опрятненькие, носки, все, пизденочки. Ну, сисик там, как правило, не бывает нихуя, потому что если она на повороте какой-нибудь рандежан-портер будет делать, она заебенит сиськами, снесет пол, блядь, портера, нахуй. Если у ней размер 5-6, блядь. Я не говорю уже про эту вот хуйню. Пируэт называется, блядь. Махнет ногой, ее и снесет нахуй. А этот, блядь, который ее поднимает, он же, блядь, питание-то у него дополнительное, нахуй. А то маленький бывает такие, знаешь, блядь, а крепенький так он ее. Хуяк, она, видно, тоже готова, блядь. Если она переест где-нибудь, переест, он ее проклянет нахуй. Прям поебалу, как дашь при выходе со сцены, блядь. Ты что, сука, сегодня бутерброд съела, блядь. Я ее, если твой бутерброд сегодня еле поднял нахуй в тебе, блядь. Или не просрись, блядь, просрись, блядь, перед выходом на сцену, блядь. Или не жри, не все, блядь. Еще в балете, блядь, бабы нахуй. А сейчас один тоже хуй такой есть, блядь. И баб нахуй из балета в пизду погнал. Одни мужики, блядь. Ой, блядь. Одна это как ее? Пизда. Жизель, блядь. Ёб твою мать. Я как увидел, блядь. Она 1.2 роста, нахуй, блядь. Ну, сиськи ей как подложили, блядь, все. Бля, и красная такая, сука. Ну, мужицкие ноги, блядь, ты видел? Нет, нахуй. Небритые, блядь. Ой, блядь. Как вышел, махнул, блядь. Да есть такие увлекающие, блядь. Увлекающиеся, говорит, блядь. И объясняю, знаешь как, блядь. А нахуй нам бабы нужны, блядь? У них то менструации, блядь, то роды, блядь. Куда она нахуй штампсами, блядь, с этими? А если они были тут у нее в пизду, блядь? А тогда вообще крылышек никаких не было, нихуя, ты сам понимаешь, я тебе как главный врач-гинеколог, блядь, себя рассказываю, блядь. 50-е годы! Какие нахуй тампоксы? Вата клочьями летела, блядь. Как балерина фуэте хуячит, блядь. А из нее вата клочьями, блядь. А у ей больные дни, а работать надо, нахуй. Бюллетень хуя тут, блядь. Театр полон, ложи блещут, блядь. Пушкин еще писал, блядь. Дианы грудь, блядь, на сиськи, блядь. Ланиты флоры на щеки, блядь. Прекрасно, милые друзья. Однако носка терпсихоры, блядь, намекал. О, нахуй, да-да. Александр Сергеевич, поэт. Прекрасней, чем-то для меня, блядь. Значит, носки любил, блядь, по самую сраку, блядь. Ой, такие, блядь, плохо. Они ходили в балет, сетана. Ой, сегодня танцует эта вот пизда, Марья Ивановна. Ой, говорит, эту мы любим смотреть. Это как пойдет, у нее и сиська, и все. Вторая голых баб-то особо не показывали нихуя. Значит, сейчас парню как он подставил, ой, блядь. А тут-то такого не было. Тогда балет выходит, о, все чин-чин, бля, мужики с дополнительной портки наденут, чтобы случайно не потревожить, блядь, бередящие ткани нахуй. Чтобы у нее при бабе, при его не встал на нее, блядь, на сцене, понимаешь, блядь? Так вот, тогда баб нихуя не брали, вот только в начале, когда, чтобы показать, все у них есть. Их стали брать. А что, мужики, выходят? Им тоже есть что показать, блядь. Ты знаешь, один выскочил, блядь, думаю, ёпта, вот это, брат, Елдырин, ебичий сил. Он у него чуть, блядь, не выскочил нахуй на каком-то повороте, блядь. А когда он тут отстал за жопу прижимать вот так к себе и делать ее крутить, думаю, да надо прям, блядь, сейчас, наверное, охуеть. Ты что, я прям хуем, блядь, самую сраку норовишь, блядь. А мне потом, знаешь, все как ясняют, блядь. Я говорю, слушай, как же это не так, блядь, так, ну, он прям состоячим, блядь, выходит на сцене, блядь, как. Да это, говорит, пизда, он у него давно уже лежащий, он натрогался этих, блядь, жоп пёс этих худых, блядь. Все у него уже давно, говорит, не стоит нихуя. Он туда лапку подкладывает, зайчу, ты понимаешь, лапку, блядь. Вот она как раз вот столько сантиметров, чтобы не было мучительно стыдно, блядь. О, блядь, да что дошли, а? Хитрожопые мужики, блядь, а? Лапку подкладывай, когда вот такого же хуя тоже один вышел, блядь, на пляж, блядь, тут это. Вот тут сейчас лето, жара, блядь, один вышел. На него все бабы-то, блядь, как стали смотреть. Я думаю, что такое-то у него, блядь, о, блядь. А у него кореш такой, говорит, что там на тебя все бабы так смотрят, а на меня нихуя. А говорит, надо картошечки подложить, пизда. Он вышел, блядь, подложил нахуй. Говорит, они на меня вообще, блядь, не точно глядеть, даже наоборот, отворачиваются, блядь, и морды такие делают, блядь. Он говорит, пизда, надо вперед подкладывать, а не под сраку, ёптай мать. Так и знаете, лапку надо знать, куда класть, блядь. Поставил, блядь, у них дополнительные эти вот, блядь, гондоны такие, они перевязываются, блядь, чтоб лапка ни влево, ни вправо. Это тебе не маятник, нахуй. Стояла, как зверь, на 12 часов, блядь, точно, блядь. Вот, блядь. Высокое искусство лета, ой, высокое, Колян. Выдержать надо было многое, блядь. Ты пойми, блядь, Колян, история какая. Мой младший крепан, Деду Морозу, блядь, на Новый год, хочу Ледмилу Розлера, блядь. Ну мы пошли купили, блядь, с матерью, хули, блядь. А он хули, блядь, в этом, блядь, 20 съездов ебать, я встал, я думаю, большой театр. Там же есть что посмотреть, блядь. Там буфет, так, блядь, это буфет. Это мрамор, блядь, это бархат и всякое позолота, блядь. Билеты купи в 7-м ряду, ты ж понимаешь, блядь, это престиж, блядь. Короче, яд не мавитон, нахуй, в 7-м ряду сидим. И взяли маму ее, блядь. Культурная мама, блядь. Она говорит, я тоже хочу с вами, блядь, искусство посмотреть. И вот она же смотрит это искусство, блядь. Но мы сразу-то, блядь, этого партискусства дал, блядь, того сил. Дети, блядь, конечно, тоже не ожидали, блядь, такого действия. Это же надо, нахуй, под фанеру оттащить 4 часа, блядь, во дворце съездов. Нихуя в антисанитарных условиях, как говорю, помнишь, бля, Аркаша, райте, блядь, говорит, не раздавить ни пол-литра, нихуя, блядь. Блядь, это высокое искусство. Это так высоко, блядь. Особенно буфет, блядь. Высоко у них, хуй знаешь, куда подниматься, блядь. Мы опоздали, когда, блядь, 2 перерыва, блядь, последний пришли, нахуй. Передо мной мужик, блядь. Скорее, скорее, блядь, 300 грамм, нахуй, коньяку как накатил. Я его очень понял, блядь. Очень понял. Когда в 7-м ряду сидишь, музыка еле-еле, блядь, а они копытами-то. Рин-там-там-там-там, драм-там, рин-там-там. Ты знаешь, танец мальчик, блядь, блядь. А я вот что слышу, смотри. Музыки нихуя. А только вот такую пизду, блядь. Ой, блядь. Думаю, ну пиздец мне, сейчас мне голова дорвется, нахуй. Вот так вот, блядь. Смотрю, блядь, уже после 2-го перерыва, и мама моя подзакочумала. А я-то накатил, мне, брат, наоборот, интересно. Думаю, ну как вы это вот, блядь, отхуячите всю эту пиздоту, блядь. Они, значит, по ней хуячут и хуячут, блядь. А мама моя уже, смотрю, придалбливает, блядь. А я когда, блядь, свирепею, нахуй, я ее все мамой называю, блядь. Я говорю, ну-ну-ну-ну, мама, я ей локотком-то, блядь, ах, хули вы, блядь, искусством-то не дивуетесь, блядь. Она говорит, это я специально глаза закрыла, чтобы искусство лучше понимать, ебать вас всех стараку. Я говорю, как же ты, блядь, искусство будешь лучше понимать, если это балет, блядь. Его же надо смотреть, ёптать, зирками, блядь, зиркать, нахуй, лупить. Она говорит, ну, у меня уже тоже усталость накопилась, и в рот мячих пых. Ну, я культурная здесь, я говорю, я знаю. Я знаю, что вы культурная женщина в ромящих пых. Поэтому сидите, не пиздите, мама, когда я буду всхрапывать чищу. Толканите, чтобы я других не разбудил в пизду. И детям об этом не говорите. Они тоже рядом и тоже посапывают, блядь. Решили исправить ошибку, блядь. Посмотри, говорю, дети, пойдемте, блядь, покажу вам большой театр, нахуй. Мне там знакомый концерт был. Все. Короче, билеты, блядь, говорю, мне в ложу, нахуй. Все, с детьми, Зинкой, блядь, маму взяли, блядь. Но тут веселее штука-то вышла. Тоже Петр Лисяковский, блядь. Но Щелкунчик, блядь. О, Щелкунчик, блядь. И для детей, блядь, интереснее, нахуй. А сама история, хули там толку-то, блядь? Ну, Щелкунчик, блядь, это вот пиздадуй такой женерадостный, блядь. Зубами щелк-щелк, орехи бить им, ёптать. Щелкоёб, ёптать. Бывает щелкопёр, блядь, который пером. А это ж ебалом щелкает, щелкоёб, блядь. Ну, он был хороший такой, блядь, ожил, там, сказка, да, рождественская ночь, блядь, там, хуё-моё, блядь, дети все вокруг ёлочки, блядь, там, всякие пляски красивые, китайцы танцуют, нанайцы танцуют, блядь, какие-то хуй там, блядь, кого там только нет. Думаю, а где же, блядь, где же конфликт, блядь? Ты понимаешь, Колян, что искусство не может быть бесконфликтным? А вот он, нахуй, конфликт! крысы, блядь. Как повалили, говорит, мы этого Силкунчика за сраку, блядь. И давай обязательно какие-то происки, блядь. Там мысленный король, блядь, с тремя хуями выскочил. У них раз в год. Какой в год, в пизду? Это ёбнуться можно, блядь. Раз сто лет, нахуй, рождайся с тремя хуями, тремя головами и хвостами, блядь. Ой, я не как все, блядь, а там полчища. Полчища заполонили, блядь. И всё сцену, блядь. И Силкунчик один, блядь, спал сейчас, блядь. Шабельку, хуябельку, ну они, конечно, его по голове хуячили, блядь, там его и прочее и такое, но тут, блядь, там, блядь, конечно, волшебник появляется, фея хуяя, палочкой стук, хуем пук, блядь, в общем, все кончается хорошо, блядь, все на елке висят, родители просыпаются, тишина. Кому-то нихуя и не было, блядь. И музыка такая, та-да-ра-ра-ра-ра, пара-пара, та-да-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, что ты, красоты неимоверной, блядь, Чайковский писал. Блядь, Чайковский. Чайковский, блядь, про него другой разговор. Вдохновение черпал, кто знает откуда, блядь. Тонкий оказался очень мужчина, блядь. Очень тонкий, блядь. Он был мужиком нормальным, он хуй такой, когда написал бы, блядь. А у него, блядь, там утонченное восприятие действительности было. Жену свою звал гадиной, блядь. За то, что она женщина, блядь. Ты представляешь, не? А какая музыка? Вот и пойди туда разберись, Колян. Что к чему? Театр, ёптай мать! Я одному рассказывал, он говорит, да ёптая мать, что ты мне рассказывал? Говорит, братья, вчера, говорит, ангелочка, блядь, в этой в оркестровой яме уебли, блядь. Прям, блядь, со стен так туда, блядь, утащили к ебени матери, блядь. Вот так вот, нахуй. Так что на театре все непросто, когда не просто я тебе скажу, блядь, но ходить туда надо, умереть в нем, блядь, раствориться. Искусство, Колян, это дело живое, блядь, это жизнь.

Получаю я от братвы письмо из Анзера Сюрзенко. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКУ, бля? Рот на чихпы. Мы, говорят, въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем, полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, из интереса, это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут, блядь. Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, блядь. На что я, ребята, могу вам отметить, блядь. И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь, рот мясных пых, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут же накрылся, бля, медным тазом, бля. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по пизде мешаю, бля. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, бля. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, бля. Ебать, иностранцы просто охуели, бля. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, бля, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались.

махнул, батюшка, бля, да все тебя заебал, бля. Ну дело не в этом, сука, бля. Дело в том, что Черномырин, блядь, он, блядь, говорит, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, блядь, завинчивать в пизду, блядь. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете, вам ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот меня чих, блядь, вообще ремня не нашего нихуя. У меня парки он соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот меня чих пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука? Питание какая, блядь? Вот так, в рот меня чих пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь. Банан сорвал и пошел, блядь. А у нас здесь сорвешь, нахуй, банан-то. Поебал только получишь, блядь, сейчас сорвешь, блядь. С березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узырись, блядь. Попариться можешь, блядь. Нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь. У нас в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь. И чубайся, блядь. Чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать, в рот меня сих пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот меня сих пых? У кого, блядь? А говорит, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, а где достанешь? Он говорит, от птички, нахуй, не успел заглотить, у него сорвут сраки, хуяк. И на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президенту, нихуя, блядь. Он успевает отворачиваться, блядь. И знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Он говорит, слушай, все, блядь, я тебя люблю, сука, блядь. Вот, блядь, сих пых, говорит, да пошел ты нахуй, блядь. Он говорит, нет, я говорю, рот тебя сих пых люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот, блядь, сих пых. Где он вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили его в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, назван в честь Горбачева, блядь, мост был горбатый, они касками хуячили и сидели, блядь. А там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь. Ой, пизду, какую матки, нахуй. Эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А по знатушке перепрятушке, в рот мяч сих пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот меня сих пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? А мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофею добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофею добыть, сука, в рот, блядь, всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь. Надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорю, я никуда не уйду, в рот меня всех пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь нахуй, блядь. Померу, что ли, блядь. С рукой с протянутой пойдешь. Народ, народ тебе кто и больше даст хлеба, кому тебе въебало плюнуть нахуй, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них. В рот меня всех пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Вольт она ведь на выдумке хитра, блядь. Входит эта Соня, блядь, пиздит по телефону. Ну, вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку.

блядь, из грибла? Говорит, вот так вот, нахуй. Ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебень, спиздут смеси. Говорит, а не веришь, нахуй? Хуяк ей руку отъебенила. Да так легко, блядь. Месяц хороший попался, блядь. Понимаешь? Мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Та, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел? Руку-то отхуясь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась великая битва русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй. Запорожская сеча. Там все повыскакивали. Ну, у них, видать, так принято, нахуй. Все с мечами. Понимаешь? Я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись. В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все нахуй. И все на нее. И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается. А-а-а, блядь. А у нее меч такой, один стоит, хуй, она у нее хуяк половинку. Хуяк. Просто обрезает нахуй. Легкое обрезание. А потом у него взяла по попке-то плашмя. Отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессрачила. Крестики-нолики нахуй у него на жопе были бы. Он и убежал. Так это она расхуячила чек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, как, блядь, как Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь, блядь? Ну и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается, и вскакивает периодически, кому-нибудь пол яйца отсечет, блядь. Там все в крови моются. Кому-то пол сраки, оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи. Так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет? Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие. Рыбой питаются, блядь, дорогостоящие, сука. Амулями, блядь. Китой, нахуй. Белугой, блядь. Лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так как бы что-нибудь обрежешь. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь, капиллярным мелким таким... Как из этой, из прорванной трубы, нахуй. Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то, чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так? У некоторых возникнет такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века.

0: тоже посидел, скучаю, блядь. Наши в футбол обосрались. Но зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, да. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце засутит, заколотится, как будто ты сам пробежался по полю, бля. Ударился, как американцы, блядь, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. И ебическое. Я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярут, играют снукер. Ну-ка, снукер сни мне, блядь. Она кричит, давай пас. Я говорю, а, снукер сни ему, блядь, поебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. Поебалы друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга поебалу, нарыв. Мячик схватит и побежал, а ему посраки. По голове, ногой, блядь. И нарыв еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец. Выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорит, то есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовит, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть всякие, блядь, бойцы. Он говорит, блядь, он ему хотел в яйца, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес нахуй и поебалу. У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили в Китае. Ну все, вот все японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, блядь. Хуяк, я чувствую, они уедут в пизду. Прям как включить скорость и попиздовали, блядь, а зритель за ними, нахуй. У-у-у, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, блядь. Под тоннелем-то, ёпта, у них там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри, Коль. Хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, матом, не ругаться матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо какой-нибудь, сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, бля, тут вчера, сука, когда я смотрел, блядь, сука, там, дальше, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю, о, ся такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд. Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А сейчас Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полной, говорит, я спокойный, бля. Встает, говорит, ну что, говорит, господин Пак. Вот вам и Шпак, блядь, пиздец, Пак аж, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь. Хорошо играют, молодцы, блядь, но хули как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь. Пака, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука, чувствую, мастер, блядь, так. Ковырнул нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука. Раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сосок разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, блядь, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, блядь. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочат по-черному, блядь. И ну не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, блядь. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, блядь. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать, что же, подходит кто-нибудь к тебе, время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля, там никто поебал, никому не дает нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля, тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, бессодержание, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, хоть гуляют, ебёна мать, развлекаются. Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян молчит, молчись и все. Ну ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме Сихпы. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме Сихпых дерешь, вот так масло-то руками как махнул, как они все грянули. Я тут сложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Колян, аж волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая мокруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был сибирский. Ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая, ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул, а народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, молодцы, все, и разбежать, ё-моё.
1: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад, ты веришь, нет? Вот ты заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот это вот в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты, я поэтому тебе вот ни слова не могу. Я тебе прям просто вот... Чтоб ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу, ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и зачитаю, что там с музыкой происходит. Потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ты? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Глинка, Пентель, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло, часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай. Под музыку и прочее. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, всё, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор, ты понимаешь? Слородни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых, заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна. Грубоватый, Гарецкий этот пиздюк, понимаешь? И мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
1: Музыка первой картины своим бессобасным, Коль, бессобасным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога.
2: Песня Гарецкого «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? «Желание славы», блядь, у него, понимаешь? «Только бы мне дождаться чести», как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, я сяду.
1: Понимаешь? Ну, короче, они там бразничают, гуляют, бразничают, понимаешь? Это мы сейчас с тобой сидим, да, бразничают. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь? Лелеет мечту сесть в пути в лекнязя вместо Гарика. Ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь? И дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее же освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот Галицкий, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня «Скоморохов». Что у князя до Владимира? Решили подсутить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мячих пых, вариоза. Чего сказал? Ария ее, ариозо.
2: Это, значит, такая, ну, это у ей как песня такая, это просто ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, Капитина?
1: Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярослава вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, воробья чехпых. Она сразу. Баба страшная.
2: Русская страшная баба. Это все не страшная. Страшная. Зепа с Руссией. Разлился совсем слушать. Совсем. А когда ты пойдешь в оперу слушать, как ты услышишь ее? Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Воробья чехпых. Вынь бананы-то из ушей. Воробья чехпых. Ну, слушай меня внимательно. Вот.
1: Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами.
2: Хоры бояр! Мужайся, княгиня! Мужайся не ей! Как я мужайся? Я женщина, в ровно всех пыхах. Мужайся, яйца ей это российские. Они приказывают, срочно поменяй сексуальную ориентацию. Мужайся, княгиня, мужайся. Говорит, я же баба, в ровно всех пыхах. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? В рот мягких пыль. От половцев забиваться, в роме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, это смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный и грозный, наполнен суровой мысленной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет?
1: А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки танцуют. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, знаешь, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками.
2: Все, пля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты... Каватина, значит, понял, не? Это я тебе сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это мерсо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной».
1: Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, такой басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой.
2: И она говорит, любишь.
1: А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь?
2: Она, любишь, пада.
1: Он, люблю. У него тендер, понимаешь, и в рот мясных пых. тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу. Колян,
2: это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный,
1: ты тенор. Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви, очарованием роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни.
1: Владимира медленно день угасал, а он тенор.
3: Медленно день угасал.
1: Ромеша.
2: Ау, кончиком.
1: Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря.
2: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пыль, все делать, говорит.
1: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
1: Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас, такой ты, понимаешь, как... Лысый, волосатый по пояс. О, Кончак, это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии. Здоров ли, князь?
2: Он как к нему. Волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит. Все, ромящих пыль.
1: Ты понимаешь, не?
2: А Кончак ему говорит, Гарик, я тебя же уважал. Ты что, в натуре? Ты чего, ты? Давай, говорит, вместе будем. Ты тебя чем, мы тут всех положим. И говорит, вот, чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород. Говорит, Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь там. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можно сказать, страны. Говорит, уважаю, хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полз, а ты русский, а все равно, я за своих полз, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения, молодец, уважаю тебя, уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полз, вместе бились, смерти в глаза смотрели, ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь, о, говорит, контрастно все, картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, шопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровая. Я бы просто там все, вот эти особенно, с этими, с смычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летавры. А у них, смотри, как разгул страстей, понимаешь, ты на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Искавль, говорит, а это у Кончаковны не выдержала баба, ну, любит она. Говорит, Вова, останься, Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит, Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая стермежная правда сердце, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими следами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще песни лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею. Имени товарища этого, Третьякова, Третьяковцева. Не Третьяка, Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор? Третьяк Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день. Во, хватит, во! Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина? Не ждали. Вот у них то же самое получилось. Не ждали. Гарри как расплохо захватил. Говорит, что собаки? Псы мохнарылые, смерды. Что вы тут, понимаешь, глумились тут надо мной? Я все уже, я все про вас знаю. Козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарри, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался. Все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на коньяка. Говорит, пойдем, мне, говорит, коньяка хватит трогать, говорит. Мы с ним закорешковались. Все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пипичка. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, дети, дети, правильно выражать войну, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от коньяка. Глубокая несбывная печаль слышится в ореозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ореоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее. Ах, плачу я, она поет, ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют в себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так все окорюсь, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.
0: Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посел таблеточный, бля, пиздец. Чего с неба в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: Так, ну а сейчас коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь, коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретного, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймешь потом, считай, что это книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, побелазу. Побелазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылает. Иначе пиздец, мы на белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь, о бабушках, дедушках, блядь, сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срака и прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать как убитые, бля. Спать как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас дачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука, блядь. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, говорит, ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот таких пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально, у нас мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь, пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, бля. Пускай, сука, приносят пользу. Они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай насыт в сапог, блядь, отправить этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду.
1: Как он назвался, блядь, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, для путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евполбипифора Кукуева, блядь. Или какого-то, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну, как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь, пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля, как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, с работы, нахуй, на машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда, дальше долетел? Да хуя, блядь. Почти до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь, подумай, там говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, и точно пеплом не засыпало всех, нахуй. А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай, нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, «Пепел и алмаз», блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, «Пепел и алмаз», там. «Кровь и говно», типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь. Искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь. Один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, а он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут, нахуй. Съебуйте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выясняется, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта мать, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Вот какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего то они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, блядь. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет, говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь, ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось-то что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера... И этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля.
0: не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля. Кореша мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портвейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим.
2: Ой, Коля, здесь только начало долгое, а так, в общем, проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Сейчас уебываем с тобой оба.
3: Наливай.

Это Коля Кайф, посел таблеточный, бля, пиздец. Чего с неба в алмазах? ЛСД, ёптай.

скорости мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки и Коля, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить проблезиански, поскольку все были творцы, художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот проблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже проблезиански, блядь, удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. Есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали. Корешки мы драгоценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мы драгоценные. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди поссы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие горемыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушечка ты мой, блядь, драгоцененький. Как я тебя люблю-то, блядь, например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь, ёпты мать. А я тебе ответил, блядь, ахуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, колотушечка, блядь. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие наши, ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончил, другой пересел, там кончил, третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так: идет Максим по тропке между круч, но поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореша многостенный. Ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, что Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш будет драгоценный. Хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит: Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск, и дальняя Петрокрепость, блядь. Ледяные, злые перроны, блядь. Вот кореш ему драгоценный, как в Питере пьют. Феномен цока не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, Коля, кореш мы драгоценные, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь,
поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаете, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай, я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе Фудзи, блядь, и говорят, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает. Зевает рот ладошкой.

стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робко в десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можешь любого испугать. Ты помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, ты чуть не ебнулся на кухне, блядь. Она ебнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, влезящий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившийся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив все осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать, псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь, а потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, я сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш ему драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш его драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь. Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты себе отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда. А что 8 марта? А-а-а, блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупенек. Кореш ты мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже бедная вся изъёрзалась, блядь. Возраст у меня, блядь, комплексы. А без комплексов раком и в пердолевой, блядь. Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это, мужики, знаешь, как у нас? Хуйска, бля, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, бля. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей,

Гладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Всем я люблю этот праздник, в рот мне от всех пых, блядь. Я его не то всего люблю, блядь, Коля, себе драгоценный. Я его даже ненавижу нихуя, блядь, поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Цеткин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться с презервативом, блядь. Ебаться, блядь. Ёпта. Все, вас не ебут, что ли, блядь. И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю... Правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин. Ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Цеткин, блядь. Цеткин. Я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пизю, Цеткин ее фамилия, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Цеткин, блядь. Потому что она целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее, видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то, что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Цеткин, блядь. Так она и кричит, долой свободу нахуй женщинам, блядь. То есть ебите меня 4, блядь. А никто не хочет, блядь, понимаешь? Ну, Инесса Арманд-то другой день. А эта авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, блядь. А то у меня пиздец дерево, если ты пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечал. Думаю, сейчас стакан ёбнется, лопнет нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит. На 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Женьке говорю, ты что, охуела, блядь? Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израиловке растут, блядь, авокады. Сама, сука, не жрешь авокаду, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь? Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожие, блядь. Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожие, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда это нахуй такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину. Налей, у меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне, пизданем с собой ростовского, блядь. Ох, наш ростовский партисек пробирает до кишок, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. А! Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь. Я вот тебе помнишь, Коля говорил, что на BMW одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через 2 сплошные, через 3 сплошные, блядь. Хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь BMW, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь. Потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки. Но теперь я беру свои слова назад. Там в BMW не только мудаки ездят, и не только братва.
там еще ездят

0: Распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота, так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так к людям. Думаю, ну BMW. Ну, думаю, ну, значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь, неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в BMW, но и разъебай, сказал я и поехал дальше. Мозгами сюрупит, блядь. Что там один? Дураки, думаешь, что на зоне что ли сидят, бля? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля. Давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, бля. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, бля. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Ту, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь, я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить, они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что, говорит, светлое будущее, блядь, мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим, а там только такой артист, что ли, такой, блядь, Коля Баталов такой был, знаешь, такой, с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой, Лёша Баталов, ну, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля, как он там играл, бля, там операторские находки, бля, камера крутится, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится, вот так, ой, бля, как передали, это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Жиганта играл. Вот мы летим на Куросаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе, блядь. Ну, сами летят, просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они и полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, о, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, туда положить, блядь, они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я и в камере, блядь, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, мне какой-то слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука.
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.
1: Наливай.

0: Ну что, Коля, корешки, мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, корешки, мой дорогой, в рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с арбаловной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвейска, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот это вот... Сережечку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ну, и Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда. У нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Это, блядь, вот ты корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку, уже открыл, да? О, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец, ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, блядь. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. А, ты, блядь. Сёмка пошла, бля. Ну, ладно, сука, давай. Потихонечку под одной пизданём, да? Сейчас, под одной, давай, давай. Для затравочки. Для затравочки. Вот именно ростовского портвейску мы сейчас с тобой и пизданём. Много там в жизни утверждающих эпизодов, корешки мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь, вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот 5 вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, чего надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировочки, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем исчушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть. Ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню, и ты ее иссушил полностью, нехуй, говорит, и в пустыню ходить, блядь. Вот, говорит, пустынники, они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть, иссушают.
1: Ёптать.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, как сидит там, блядь, и боится, блядь, хуй прикоснулся, блядь, а то, говорит, не дай бог кончится, блядь, поссать, на, пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, блядь. Но так, кстати, тоже нельзя. А этот, говорит, вот и сусять, так и сусять, и собой, говорит, или, говорит, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это иссушили, понимаешь ли. Вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ты как же так, ты, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду. Он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, блядь, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь. Бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь. И этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь. А эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь. Вот какой здоровый образ жизни, Коля. И показал, что нехуй тут выебываться, а то если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине. Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, Коля, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь, одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко к половому. Чувствуешь, как коки твои втягиваются. Просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зимки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в Богате, в музее золота, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, бля. Теленочком подбитую, думаю, бля, красота, сука, кореш, фотки я тебе показываю, все, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, блядь, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, блядь, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, блядь, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так. Ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены, а удрочены. Ну, удрочены путем, конечно. Там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разыщут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они от золота нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебени матери, потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебачивали, блядь.
1: Ну, испанцы увидали, охуели, говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд.
0: У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь, перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь, но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут-то и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих... Наверху куда залезали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело.
1: Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по короле выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там. Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то российских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнка. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорит, мы, говорит, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пошива костюмов. То есть индивидуального пошива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь. Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаете? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы. Мама говорит, ёб ты мать, что ж ты делаешь, сынок ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомнил, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаете? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь. Понимаешь? Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас расскажу. Колобок, бля. Брат, на сих пыль. О, колобок, бля, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет, периодически она у него сопра. Жрать нехуй, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну то, на деда и же все время хуй сосет. Да-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь. Она говорит, дед, ты охуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскопли, бля, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь, скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля, футбольный мяч, блядь, прям. Нет, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики, нет, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй, там не хватает, если продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь.
2: из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замет, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед, говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка, хуй языком, ой, блядь, обзёкся, нахуй, давай его на кочка положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока, ну, то, чего, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь. Стал подмерзать, блядь. А эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь. Он все отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сядь, что бы такое, блядь, сделать, блядь. У какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и подсёк, блядь, подождённый, блядь. И расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они же меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазвенепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парит. На мокруху посел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк ли на кошка, блядь. И пиздец делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля, ну кто попадет сейчас всех по лицу, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь, коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, говорит, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, бля. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь, эти, блядь, говорит, ты, говорит, кто такой захуй, блядь, говорит, я, говорит, Коля Боков, блядь, он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука, я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь, я сейчас девушку порешил, бабушку порешил, говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь, этот джип бросил, блядь, медведь и сракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, торчат, блядь. Стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, блядь, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, блядь, урок на сих пых, блядь, а то и по два, блядь. Во какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пекало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, ткнет, блядь. А если, блядь, у него прости нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь, еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он все. А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его за неделю не обсиришь, бля, он, сука. И на меня, блядь, главное, блядь, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в руму. Мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет. Я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, нах, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начал думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в руку мяшек, блядь, и окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля. Там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я здесь это все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это, нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь, говорит, будешь мне теперь травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зёна все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу всегда хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, блядь, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, блядь, о. Я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там насрать, блядь. Но тем не менее, ты, сука, Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбрать просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля, лисенька, бля, в рот на сих пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим блядским делам, бля. Он говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, бля, с удовольствием, бля, ой, колобок какой ты гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, не сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь, да, я сладенький, я гладенький, бля. Лиса-то ему ментяру отсоросила, бля, он глазки закатил, блядь, бдительность потерял, нахуй, совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну, дай, говорит, я сука, сейчас вот, полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну, на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она, хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь. Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, нет. Вся кружизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность, оно потеряешь. Иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь. Будешь, блядь, сторожить себя, блядь. Ёбнись нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так наш колобок пошил в бозе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну, кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушки-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Глядь ему, блядь, хуйлишко новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец. А еще, кореша, вы, мои драгоценные, должен довести до вашего сведения, что такую мы тут бодягу замутили. Вернее, тут с нами еще бодягу замутили, бля, козлы наши, блядь, одни. Сука, пидорасы, бля, я уже вам говорил, бля. Вот, сука, взяли мы, главное, ебало-то мое, спиздили, ты понимаешь, и расположили на своих, блядь, альбомах. А альбомы называются для любопытных, сука, байки... Из публичного дома, блядь, сука, ты понимаешь, как меня задело, блядь, я говорю, байки из зоны наши, блядь, группа товарищей, и назвали себя, суки, блядь, новая группа товарищей, да, блядь, сука, вот если попадется вам такая новая группа товарищей, прям посылайте их нахуй вместе с продавцами, вместе с этими байками из публичного дома, блядь, чтобы они заеблись, блядь, это такие, сука, бездарные.
3: А Новочеркасск, столица казачества, можно сказать. Они там, понимаешь, как, сука, бежали-то самые дисциплинированные, оказывается, сука. От крепостных-то. Они сразу в роты, в лавы нахуй объединились все. Говорит, ты атаман, говорит, ты, говорит, стольник, блядь, стольничий, блядь, сотничий, блядь, там и прочий, прочий. И главные лампасы. Коля, без лампасов ты никто, нахуй. Ты не казак. Чем ширше лампасы, тем лучше, блядь. Ну, главное, чтобы отличать можно. Можно вообще из лампасов штаны. Но это будет хуя. Будут просто красные штаны. Шаровары, понимаешь? Не поймет народ. Но главное, чтоб синие штаны и лампасы, блядь. Тогда тебя поймут и зауважают, блядь. У них еще так, говорит, все, говорит, галифе надел? Еще посмотрим, у кого они ширше будут, блядь. Это вот... Шолохов отразил бы. Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт и всем похую. Таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом? Я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним. Ну, там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А, говорит, откуда? А, нихуя не ебет вас, блядь. Это мне, это, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. ты несешь? Этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляют всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает. Таможенники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелищно все это. В жизни. А в кино заебешься еще, блядь. Пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Я, говорит, это пизда. Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда, нахуй, с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну, не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну, это пизда с плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, бля? Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили. Для зрителей все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем, карантины.
4: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный. Опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Да ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь. Индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все.
3: Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали.
4: Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кольчик мой драгоценный, Раблезяш. Вот мы и давайте приближаемся, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
3: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь
4: походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обожраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Она найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка Василич просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь. А это не раблизянство, это не путай, блядь.
5: Ну, футбол, приехали наши ребята, блядь. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь, Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, спыняют всех, блядь, хуль толку, блядь. Ральф в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать, эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, приезжали, за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, блядь. Скажи мне. Вот я тебя сейчас схвачу. А, больно, блядь, сука, блядь. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля, а то это, блядь. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, блядь. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, блядь. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, блядь. И каждый свои яички привязывает, нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то, нахуй. А начинают подтягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держи себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь.
6: Красота и натуральность в моем сексе опостылила и наскучила. Айша Тум пропела сотни моих песен, только их одни всегда раскручивала. Наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой, красивый.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты скосил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в Трансвальпарк, а там крыша хуяк и накрыла, нахуй, медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну вот вы строите Трансвальпарк, ебать вас, колотить, блядь. Ну объем это вы хоть сопромат-то учите, блядь? Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату самые первые, блядь, мы рассчитывали на 1,5, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас, говорит, 3 выпало. Да у нас, я говорю, 5 можешь выпасть, ебать колотить. Что ж вы делаете-то, блядь? Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот Трансвальпарк, блядь, думаю. Сука, да задавитесь вы с вашей ябой, блядь. Но в таком состоянии это действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тут снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. То поносло, золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, Омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ёбаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал. Ну вы же в России живете, ёбаный, вот не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь. Вы головы-то ваши, блядь, имеете? Прости, Коля, блядь, аж отрыжки пошел, блядь. Какие-то хоть головы имейте еще, блядь. Ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его колотить. Колян, корешь его драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот ты меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну что такое, ебать это выморщил, блядь. А? Корешок ты мой драгоценный, уебень ты мой, пиздоголовый, блядь. Хуй ты мамин, блядь, разъёбы кашинский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько я тебе комплиментов наговорил за одну фразу, блядь. В каком языке? Колян, в каком? В ирландском? Хуй-то. В иудейском? Хуйка в зубка. Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, да? Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь? Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы Кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно. Победители не судят сейчас. Рекламу видел, нет? Ленин сидит. Ебло такое, блядь. Ленинское. Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь. Пытливо смотрит. И написано «Победители не судят». Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь. Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, кореш мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю, Простов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, бля, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка.

рисковать своей жизнью, бля. Ох, как любит нахуй народ у нас, бля. Так и это. Лезут нахуй, блядь. А заборчика нету. А хули лезть? Просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике.

И домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона,

А он, пиздец-то, был здоров, блять, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля, народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Ха-ха-ха. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время, значит, пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, блядь, какой она была длины, какая...

0: промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представить нахуй, как на большом экране где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее уха, блядь. Ну, ты меня сейчас, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузенность. Значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил, привеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, то есть, знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему, то что это, разве можно, бля, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой это, у нашего, говорит, 5 ворон сел, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает всё. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Гаргантюа, значит, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывает, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом скисти снял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сказал, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел потирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Вот, и у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, бля, мы тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, бля, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Он говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще о папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ничего приятно. Потом перчаточками сидим-то, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежь тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, кореши мой драгоценный. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты себе отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда. А что 8 марта? А-а-а, блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек... Аленький цветочек в лупиньо, корешки мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже бедная вся изъёрзалась, блядь. Возраст у меня, блядь, комплексы. А без комплексов раком и впердоливай, блядь. Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это мужики, знаешь, как у нас? Хуиська, бля, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, бля. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Всем я люблю этот праздник, в рот мне от всех пых, блядь. Я его не то что его люблю, блядь, Коля, Коля, если вы драгоценный, я его даже ненавижу нихуя, блядь, поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Цеткин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив Долой Дурман, блядь. Свободу женщинам, свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебаться с презервативом, блядь. Ебаться, ебаться, ебаться, блядь. Ёпта. Все, вас не ебут, что ли, бля. И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю... Правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин, свободу женщин. Ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Цеткин, блядь. Цеткин, Цеткин. Ты, я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пизю, Цеткин ее фамилия, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Цеткин, блядь. Потому что она целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то, что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Цеткин, блядь. Так она и кричит, «Долой свободу, нахуй, женщинам, блядь!» То есть ебите меня четверо, блядь, а никто не хочет, блядь, понимаешь? Ну, Инесса Арманд, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево, и они тут и сошлись. Она говорит, Клара, тебя никто не ебет, блядь. Говорит, а меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
1: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть, кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтоб ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуль ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля. Я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй. Прям ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля. Потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь.
0: А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил. Купи ты этих ебаных радиодендронов, блядь. Купи ты их нахуй.
1: Они сухие, блядь. Поставь, они сиреневыми цветочками расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут.
0: Проверный вариант, блядь. Как увидеть радиодендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя женка тоже, бля, о, говорит, блядь, люблю, говорит, я эти радиодендроны, блядь. Радиодендроны, как их нам, хуй их не знает как, хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь.
1: А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь.
0: Да пизда, какую палочку, Коль, ну ёпта мать. Да ведь не палочку бабе поставь.
1: Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту... Вербочку, блядь, он, вербное воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя.
0: Ну, вербное воскресенье, надо сходить, бля. Вербное, раз, поставил, она распускается, понимаешь, на твоих глазах. У меня, вон, Зинка совсем охуела, блядь, авокаду посадила, пизда, вон, выросла, нахуй. Я охуел.
1: В стаканчике, блядь, сидит, ты веришь, нет, блядь.
0: Молчала, бля, месяц, сука, как пизданет, рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, бля, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Какой-нибудь там, нахуй, блядь, «Пришельцы 3», блядь, или хуй там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, поебаем, нахуй, рука пришельца, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, бля. А то, бля, пиздец, дерево, если ты пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечал. Думаю, сейчас стакан ёбнется, лопнет, нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же, нахуй, наверх пойдет.
1: Она в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит, на 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли...
0: Ёбаный конотоп. Я Женьке говорю, ты что, охуела, бля? Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израилске растут, блядь, авокады. Сама, сука, не жрешь авокаду, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь? Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, блядь. Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там прирастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда ты, нахуй, такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину, налей, у меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне, чуть-чуть, пизданем с собой, ростовского, блядь, ох, наш ростовский партисёк пробирает до кисёк, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает, мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь.
1: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме с моей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хорошо хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Женку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте меня одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портфель, бля, и в рот на всех пыль, бля. О, бля. Это что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, назвал. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, какой Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, бля. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец. А жил давно, блядь. Хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь, конечно, пиздец, я там дохуя. Но это стено, Коля, блядь, и я смотрю, это Армагеддон, блядь.
2: Эта сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезёрзь, блядь, сука. Да болой, ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит эта комета, ебать, в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взято, нахуй, кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая, ты там на Брянщине не совсем, блядь, зеницем него сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь, он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, а земля летит тоже, блядь. В пространстве, блядь. Думаю, ебать, мася, а как с ним, блядь, весь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, ее расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурянь производить, блядь, на чем, блядь. Ну каком хую, я думаю, какой бурянь, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурянь? Я тебе говорю, глубокой бурянь, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, бля, ты себя охуел, бля. Ну, выпивай, да, хуй сути для себя. Короче, бля. Нужно, бля, специалиста, бурильщика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, бля. Там пойми, бля. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, бля, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, бля, снимается. Бля. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллисы, вот, раньше были такие Виллисы, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его видел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь, причем капитально. Он, как бы ты... Сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Вот, убьешь, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так. Короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представили, блядь? Сони фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ, вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, может, у вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорит. Так, мужики, нахуй. Собрались? Сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. понял, вот и все. Вся ваша затея. А вы зато герои, герой космоса. Ваши имена Мискола назовут, всякую хуйню, бля. И прочие вам дадут. И росите все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Вилли, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а у кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не допомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать, дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, конечно, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь сюда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и умсил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать-то в церковь, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем нахуй и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь. У там русская станция висит, блядь. И на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, с детством? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, показываю. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там, смотри, нанайцы какие-то вскочили, ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то, а они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь, во всем истории-то, блядь. Это чтобы не расслаблялись нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаешь, что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, бля, наш назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто не хуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушайте мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот бля, сипых. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, блядь, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесяют отношения. Тут, блядь, пиздец себе наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. Почему ты нахуй? Говорю, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. Ты хуй мне все. Говорю, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорю, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь. Времени нахуй. И ебать вас всех в тараку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь. Не усираясь, блядь. Давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить-то? Вон там, пизда. А здесь есть металлическая плата, блядь. Нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупами стерся, блядь, а? Ты весь не берет нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядать, блядь. Вот тут он говорит, куда тут сесть, блядь, и вверх камнепад. Ебать тебя в сраку, блядь, какой тут нахуй сесть, блядь. Куда сели, туда сели, пиздец иди, блядь. Дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй. Бурим, блядь, видишь, из тебя нихуя не получается, блядь. Он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, пизда. Он говорит, что, блядь? Я тебя сейчас прекращу, нахуй. Конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, ты, говорит, я, блядь, я уебу, нахуй, тут, блядь, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Чего, блядь, о, пиздец, все. Остался еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберись вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени, безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, вот пих-пых, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилли так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут, ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а поебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жаркая тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка, как даму под 40, кто там, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставь трещинку, бля. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается, дрожащая, блядь. Вот она назвала, блядь, пиздец Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все уже... А там же, блядь, дочь там, она же, Вилли, она же все это... Камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Он говорит, дочь, пиздец. Папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. Как он могла сказать, бля?
0: А папа говорит, да я знаю, блядь, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь. Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, блядь.
2: Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются,
0: блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом и радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бить. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в робе сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь.
2: Во-первых, тут, блядь, человеческие случаи, блядь. Мы остались живы. Ура, бля, ура. Ебать вас, сраку, бля. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили,
0: да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный.
2: А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, блядь, горючие, нахуй. Оно чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюки с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не зажигать, а пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют в какую-то сраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт, может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, опустился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсчет, блядь, отсчет, секунд, летят, говорю, о, блядь, я уже вспотел, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них сюда кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Армадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб, суетящих, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все сутятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь, и не пердеть. В данном соседе, блядь, по сусекам, нахуй, блядь, всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь, берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй, гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот, сука, какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем, не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец.
1: Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь! Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь. Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь. Вот, вот, пожалуйста, да куда нахуй он выйдет за порог, блядь? Чуть морозец, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзи. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
3: Ты вот на меня, Толян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это, то есть, это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, в рот тебе, ебать.
1: Наливай, пиздец. Наливай, нахуй.

0: Ну что, Коля, куришь ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, вам ху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть я все здесь повисну сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвеском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего отсюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот, потихонечку возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть, я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких, ну такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие, но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик пых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля.
0: Вчера, ты представляешь, нет?
1: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, и это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь, называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй, и три точки, блядь, а почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь, какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь, еще фотку поместили, бля, веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел, ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям, думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассеты, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе сюр-сюр на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, все могу сказать, блядь, например, увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о, ну и хули об этом говорить, лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать, кто в какие дырки кого пользуют, блядь, в рот на всех пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот, блядь, шихпы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя! нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сурупу, и про все... Письма со всех сторон летят, спасибо, Сура! А она пизда! Ишь ты какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут и не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое колян наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет. Ты урод, мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целый стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих был, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих был. И самая вот у меня фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин, что он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, а вроде этих пыль, ну написал Вяземскому, отодрал Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну ничего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Эй, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! В рот мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки-то рисуются. А какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает. Распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, бля, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете ли, карте места. И что еще это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот. А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех. Нахуй, бля, а потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда, нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь. Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепсы, друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, блядь, в нашей кассете про Годзиллу и Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали,

себя, блядь. Ну, всю один мир, в рот, блядь, всех пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, по магазину, сука. Включил там радио, поискал. Думаю, как ну, настопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там... Блять, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, на тебя, блядь, да, бля. Потом родное что-то, бля, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да, блядь, девчонки, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, что меня заебывает, блядь. Вот такой, бля, ба-ба-ба-ба. Бля, там я торчок такой, знаешь, бля. Я оттягиваюсь, бля. Думаю, что за хуйня? Нажал кнопку, бля. Бля, это волна-то, бля. Пизда. Смотрю, 107,8, бля. Так, что за хуйня, бля. А нихуя музыка хуярует. Я говорю, ну скажите хоть слово, бля. Кто это? Кто там нахуй? Ау, бля, ку-ку. Что за волна, бля. Я ее так, сука, выстрелил, нахуй, бля, выстрелил, бля. И слушал, бля. А потом, говорит, какая-то баба, бля, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там гарибана, бля, накрученного, бля. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, говорит. А это, блядь, радио МВ, блядь. Я говорю, что за хуйня, бля. Что за хуйня, бля? Я на Карипанах такого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, блядь, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами. Блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь, ну музыка-то клёвая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да. Такой, сука, блядь, я говорю, да что это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне одним попался, блядь, он мне тут разблюдок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Он говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёж, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работает. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, бля. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы за тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я бы один разрешил, что, блядь, включил на лице, говорю, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромкий, говорит, блядь, здравствуйте, а вы кто, говорит, чур, бля, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, бля, сказать, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже уважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитаж. Говорит, давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя, у вас же радио, ёпта мать. Он говорит, не в этом дело, блядь, а мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь? Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейн и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Он будет на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну может все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Ура, я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, о, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать. Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Я говорю, ты хозяин, пиздец. Блядь, ну да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь ли? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, моя, понимаешь ли? Они, раз они увлеклись, ты, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам... А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвейн пью.

0: Асюра, а как ты думаешь? А я говорю, пожалуйста, я рассказываю, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь. Пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами, как, а, и ты мне можешь позвонить, сядь. Асюра, как жизнь? А я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс, я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, сука, кричат, вы мои драгоценные, что случилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, а сука, огромный.
1: Вот и веришь, не сил. У нас такие песенки ходили, бля, в роме этих пых, бля. Я еще, сука, помню сейчас, как сейчас, бля. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, в роме этих пых, блядь. Как начало, блядь. Ну нихуя не помню, бля, хоть ты усрись, блядь. Как начало, бля?
2: Живем мы в нашем лагере,

мир, а за колючей проволокой пускай сидит весь мир. Чи-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот он и сидит, сука, в рот, сих пых до сих пор. За колючей проволокой, потому что мы, бля, все, вот, бля, открылись, бля, слюцы, бля, все к нам кинулось, рухнуло, бля, все пиздой накрылось, бля. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, бля, дорогие, бля. Вот что, сука, характерно нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, бля. Ну, в рот мячих бых, бля. Ну, сука, один сидел, бля, гнобил. В рот мячих бых, когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, блядь. Ура, блядь. Тюремцы, сука, сраки распустили, а, говорит, подох, в рот мячих бых. Потом, сука, один этого разобросил, нахуй. Разобросил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисичка была. Зачем тебе хрущев весневый сад? Там кукуруза не растет. Там от твоих вонючих поросят говном и все. Это, сука, использовать, да, такую джазовую тему, бля, в рот на всех. И, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Ее не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Меня вот одно только утешает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6 000, блядь. Так и стоит, бля, в рот мясих пых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, бля, в рот мясих пых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, блядь, дрянь, блядь. В рот мясих пых, блядь. Куда ни пых. Повсюду псих, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорит, голосую сердцем. Хуем голосуй, в рот на всех пых, блядь. Сердцем он голосует, блядь. Да голосовались, пиздец, блядь. Все наше голосование, блядь, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чесушка есть, блядь. Мы с Миленком Ванию пошли на голосованию. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось того времени, когда мы вот в рот мясих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу, осознанная необходимость. А ты нихуя еще не осознал, блядь. У тебя только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, блядь, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, блядь, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так тебе скажу, блядь. Вот мы когда жили, блядь, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? 2, сука. 2 оттащил, блядь, оттащил по 7, блядь. А тут, сука, блядь, президент у нас сидит, блядь, 4 года, блядь, вроде сих пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо, это общака даже не порадуется, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, говорится, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободою горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живо нахуй, для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят наша, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас... О, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок-то мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, сука. Когда он прилетел, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбача назвали-то, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его знает, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь. У нас все время вождети, блядь, окружали, блядь. Вот все я тебе скажу характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый на районе выебывался, блядь.
Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал. Вот, сука, по трибуне, блядь. На-то, блядь, хуя-то, говорит. Да вас я ебал всех в рук, как ебанет, блядь, ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь, хуй знает что, блядь. И все, кто у нас был, все выебывались. Ну их в рот заебись они все, надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь. Жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому. А у них в Америке, сука, как? Что, да вы что, не знают этого Клинтона нахуй? Ты нахуй им сдался, блядь. А вот сука, он сидит у нас, блядь, в этом президентском дворце, блядь. Или в рот у себя на островах там, блядь, в рот кого-то ебет там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, вру, у меня чих-пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него, сука, нормально, хоть стоит, блядь, потому что нормальный президент, вру, у меня чих-пых, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. Я одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяют, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь? А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сказала, что ты говоришь, блядь, ротик-то ела, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, тебя нашел, блядь. Наша Клинтон-то, блядь. Нашел мой сын, говорят, Моника, блядь, пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу четвертек, я, блядь, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот, я сих пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него смотри, он нормальный всех, блядь, он выходит, блядь. Мне, сука, ребята все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, бабу-то, блядь. Думает, ой, ратешник какой, блядь, ей впердолить, сука. Но так нельзя, блядь. А так ей, блядь, ментяру уже пердолить, бля, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик любой, блядь, нормальный, на сука, думаю, ну, сука, в эту пасть, только хуй класть, бля, говорит, овальный кабинет, блядь. У нее сарка. Она говорит, овальный кабинет, она сразу, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руки пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как над страной бдит, блядь. Он раз такой, ой, я, сука, с понтом посмотреть, блядь, какова погода, нахуй, над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй, топ. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не вижу тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отсос Петрович. А он-то, блядь, сайт-пишек, я представляю, как он все дорисовал. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, бля, как бы не обосраться, бля, где кнопки там нахуй не нажать, блядь. Зарыть его в пизду, в каком месте, блядь. Веточку вставить, блядь, ой, был здесь, бля. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, бля. Вроде меня всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Подыма она, вроде пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, блядь. Скажет, где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, блядь, забыл, нахуй, блядь. Ой, блядь, наш скорее забудет, блядь. У него 50, блядь, консонантов, блядь. Поэтому чемоданчик один утащил сюда, завтра уехал туда, нахуй. В хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляю, и он еще умудрился, блядь. И сегодня к саксофоне играет, бля, в рот мячих пых. Между делом, блядь, мы в овальном кабинете вышел, бля. Между отцом с Петровичем, бля, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь. Тихая розы аромат, тенесы вспоминая сад. В рот мячих пых пердолил я тебе тогда. И не забуду никогда, ебать мой старый костыль, бля. Ты какая-то падла, блядь. Попорационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них за везде там, блядь, жучки, сука. И не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают вместе с ним, блядь. То есть вся, весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводят, блядь. А он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял, сука, до такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, старичок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот, Херли, блядь, не, Хиллари, ёб ты мать. Хиллари, дочку, не знаю, вроде мясих пых, или там мальчик, или хуй его, не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну, Хиллари, ну, Херли ты, Хиллари, блядь. Хиллари, блядь, Херли ты, блядь. Ну, как бы по-русски сказал бы, ну, Херли ты, блядь, бздишь, подруга, блядь. Я с тобой, не бздишь.
И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал, говорит, да, говорит, блядь, в рот мягких пых, было нахуй, было, говорит, блядь. Ну дал в роток, блядь, сука, на чужой роток не накинешь платок, русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да надо, что там дело-то простое, блядь, ну дал он ей, блядь, минтер, она, сука, блядь, подружке рассказала. Ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок, я взяла, отца у президента, ой, блядь. А так, как ты могла, а сама от зависти обосралась, блядь, понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Кенан старый этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними, со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой, блядь. Ну, отсос, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули, вот отсос Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отсосу, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука. Пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, Зинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь? И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь. Для страны сделать в рот мягких пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он все весь, как как парень нахуй, так пиздец, блядь, весь со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна штука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас и спою тебе, блядь. Тяжкие нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Стороны счастья оборвались, обосрались мы с тобой, президент, в рот мячих пых, нет у всех ночей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым, ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежде полный ласки, блядь. Стал хуёвым и седым, блядь, как дым, в рот мячих пых, блядь.

0: Ну, чисто клёвая песня.
1: Да, чисто клёвая.
0: Муксель, а ты помнишь, как они прыгали?
1: А кто?
0: Твои яйца на сковородке.

Ловушка, а может быть, друзьям подружка, может, Гена с Чебурашкой, а может быть, горшок с какашкой, может быть, бамбука-бяка, может, сука-забияка.

0: Слышь, Мокс, ну мы типа все.
1: Да, клёво посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

0: Вот так они и думали, бля. Думали, думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили на свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь... С волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. А хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну, не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну, ёптай мать, прям просто аленький цветочек, блядь. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься оно сейчас моднее, блядь. Тебя и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист. Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кореша мудрогоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту... вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, бля, хуяк его тут, о, бля. Но в это время, сука, помог случай, блядь, помог случай, эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. В канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации, и, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Мое, блядь, дырлять, сука. Он, блядь, бежит, она его, как, блядь, этим своим клювом, нахуй, по этому деревянному настилу. Стук, за ним, стук. Тот они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, у которой не ест рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Исюсенка, а чё, где вон там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил. Говорит, как, блядь, в унитаз? Ах ты, ёпте! В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков? Пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Бля, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь. Куда уж там нахуй, блядь.
1: Клёвая песня! Да, клёвая песня!
2: Мокси, а Мокси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
1: Загадывай.
2: Че такое большая, волосатая, всем нравится, на П называется, на А кончается?
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
2: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно пизда.

я как в прострации, терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: эти пули, бля, мухинские в рот мячих пых, засунешься в сироку, место могу, ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно,

0: Как сказал великий Тринидзаки, отмечу одно обстоятельство. Живи по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: А почему нет? Why not, блять?

0: кончится все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семя в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Танецаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Why not, блядь? Пидор ты как гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил,

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

0: по-русски, не по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: Там, говорит, свадьбу всю расстреляли в пизду. Я так думаю, значит так. Это, значит, штурман откинулась от зоны, блядь. Вернее, откинулась от этих гадюк, нахуй. Ну, всем хочется в какой-то период откинуться, нахуй. Семейку завести там то-сё, ну она тоже решила, блядь. То ли она, блядь, потому как она сказала, когда уже Билл к ней подошел, а у её уже так уебали всю. У нее, блядь, все, ну как будто ее, блядь, знаешь, бейсбольными битами хуячили. А там народу до хуя было. Свадьбу всю распиздавали, все расстреляли нахуй, побили все нахуй. Подъезжает шериф, говорит, ну что тут у вас, говорит, пиздец, говорит, у нас. Одна, говорит, сесовинка осталась, и тут чуть не снесли нахуй. А кто, говорит, это? А хуй в пальто, блядь. Неизвестно, блядь. Какой-то товарищ, блядь, с группой, блядь. Каких-нибудь диких ангелов, блядь, или юрзи какой-нибудь, блядь, злополучный, блядь. Как-то, а вот так, нихуя, блядь. Да, говорит, красивая была, говорит, девушка. Говорю, нихуя себе, а там такое ебло на полу лежит, блядь. Как там можно понять, красивая или нет? Там кусок теста, блядь. Вот вам и говорю, тили-тили тесто, жених и невеста, блядь. Все по полу размазаны. Два пирожка, блядь, с капустой и с яйцами, блядь. И эти, блядь. Там он покажет, что мелькнули какие-то гады, блядь. Вот у Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку, старушку.

0: теперь ни к чему.
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть. Сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть. Но ты, о, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поётся. Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля. Сегодня, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда. Давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, прододроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой. А папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать ее в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него же, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Золушка, да заеблась я, тетушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя, говорит, сейчас повозим нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за нее въебывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живет себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут стёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора уже в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, везёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так что-то не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь. Обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у тёлочки получился. Невольный, блядь, понимаешь? Тётя говорит, спокойно, тёлочка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебя оденем, обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем. Вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй. Вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля... Ну, и она ей дает и грит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, и из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, узелочки, блядь, понимаешь ты? Ну, больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за такой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов. Смотри, блядь, превратиться в тыкву, нахуй. Представь, тампокс в тыкву превращается в тебе. Какие ощущения, блядь, а? Халя! Это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну, слушайте, пойдемте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся. Пёрнули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого, нахуй, блядь. И пошли. Пробздеться, блядь, королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, все на всех обвинял, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пизденочка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь, король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизденку, блядь. Такой был с ней, бесстиральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай, пуль там, пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде золотой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, челка, беги, скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. И мне прям, блядь, нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скорее, сик, в это время, во, она успела только написку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже ужаснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, блядь. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду им скучно. Он говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, блядь, у бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо второй искать. Батя говорит: правильно, сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху. А им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти петли сидели. Вот так, ну-ка вы петли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Золушка-позаборщику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки-веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит: моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит: отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня...

Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил, это феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, желчный, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, чёрный, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, чёрный, нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда чёрная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка, говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ждите позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, норвители, сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот мягких пыль? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он сука показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот, меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тенялики и цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что... Они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик Навальный-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы, блядь, что ты, три сберкассы, блядь, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник нырни нахуй, пиздец. Все твое, блядь. Там Навальный, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, блядь. Ну, если выйдет у нас с собой, блядь, чисто там, блядь, это хорошо, можно полазить, блядь. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мя всех пых, блядь, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мя всех пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот на всех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль Титаник, бля. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне, он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько, держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У меня хоть дыхание улезло.

0: Ой, бля!
1: Сиськи! Чьи-то бля висят. Ёбаный рот. А потом лицо пью. Баба.
0: Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха погасла. Она говорит, у нее ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила.
1: А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в Рудмесих бы, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Чернополиса, бля. Чё надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, блядь. Баба-то, бля, ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Но мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуясят. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взял, посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. Сука. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. И все, налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот меня всех пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня всех пых. Ну нахуя? Опять в ермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля, о, бля. Сука, это же гордые, бля, все. Да в рот вы слибитесь, плывите нахуй, бля. А Севиха бабка, как расскажет, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, зёнушка, бля, тяленький цветочек, Насенька, бля, все вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, бля, приперла ее, давай замуж, замуж, бля. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулась, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля. Он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Ой, дай я тебе трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный порядок. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня всех пух. И, значит, когда Севих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну, знаешь, когда, блядь, он заебёт. Блядь, иди. А мам, иди, сука, дося, бля. Ну не могу. Я наносил на палубу, а палуба хуй выдусил, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля. Если оттуда стануть, бля. Как вот хотел поссать, чуть хуй это. Там, сука, так не несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А ему похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, она многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, вру. Назло рекорды, сука, передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, бля. Художник красивый, бля. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мал такой, блядь. Ленька, Леня, бля. Леня, бля, в общем, Леня, бля. Я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот, мя всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, сейчас на нее блевать все будет. Она прыгнула в рот меня всех пых. Вот там было, бля, сексом хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнула, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в рот меня всех пых. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит, она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде меня всех пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, бля. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, бля. Она прям на мыс бежит, бля. И говорит, сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты какая ласточка, пиздой, блядь. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Куля хуем груз околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Говорит, я нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубин, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля, поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, я понтен? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно. Лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёп! Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы, ну, я у твоей Зинки, блядь, конечно, до колен, блядь, так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разлебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь, там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у, сука, даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну, тут понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Писать это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Такое письмо, блядь. Писать это картину, блядь, живопись, живопись, блядь, в рот мясих пых, всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, блядь, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь, он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, разным светом, блядь, сука, разным светом, чик-чик-чик, блядь, ух, как писит, блядь, у него так ручка построена, я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал, пописывал, сука, пописывал татуировочку, пописывал, я вижу, у него ручка занятая, блядь, у меня на жопе две мышки, блядь, одна туда-сюда снует, блядь, на ногах они устали, блядь, если я сандали надену в рот мячих пых, у меня все расписано, блядь. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стояли, как, блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, блядь. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, блядь, на самом конце. А там, блядь, пропасть, а ветер, блядь. И они вот так, лети, блядь, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, блядь, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, блядь. И теперь, если нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подействовала, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, он... Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бобу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не знаю. Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сушить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этой ебаной Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ущип, и другой. Получилась стрелочка, рот меня чихпых. И на всю эту хуйню, ты веришь, что в окне этот весь массив, блядь, железа. Тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах. Она меня дура утюгом, тюк. Вот он так вот делает. Кашбер, тюк, и пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мяч их пых. Есть свой айсберг, и он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже груди устали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они тонут, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, бля, мужики, все, бля, вот. Все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, бля. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, бля. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так с моря, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, в рубящих пы. О, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», бля, огонь не сдается нас горный. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желал. И в рот она чихпых, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сырячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь, и все живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, бля, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь. Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, блядь? Это так? Подзадвуха, блядь, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать. Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки и зёны, блядь. Они просто мне пишут, вот сейчас, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь, наливай, пизда. Ты сейчас прикинься, расколешься, бля. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коль. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто, не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мужско, блядь, хуй их не знаю кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе что-то сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля, ты понимаешь, нет? Это же устав, бля, о где порядок, о где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется. Вот это самое верное, Колян. Самое верное. И портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно. Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ней такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.

0: родился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

0: можешь снова повторить.
1: Бля, куда уж там нахуй, бля?

хотели-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймуть,

0: Ну, чисто клёвая песня.
1: Да, чисто клёвая.
0: Муксы, а ты помнишь, как они прыгали?
1: А кто?
0: Твои яйца на сковородке.

0: Слышь, Мокс, ну мы типа все?
1: Да, клево посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда, когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я отношусь ко всему, к Лукашенке, например, к Сюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь, я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюрка оказался прав, бля. То там дрозды тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, не, нехуй вам тут делать, блядь, и прижились, блядь, эти посольства, блядь, да нахуй нам эти посольства, блядь, в дрождах, всем пиздал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами, а теперь, говорит, подавитесь вы своим газом, Россия, блядь, обеднела, подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь, мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, блядь. Ну, нихуя себе так тоже рассуждать, блядь, ну, так каких-то денег поплати хоть, ты что, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь, мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёпта, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь. Ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь. Коль, что ли, нам свои портки, что снимать, блядь. Нам детей тоже надо кормить, ёпта, блядь. Твоих кто только, что ли, блядь. Вот ты председатель, блядь, ты и думай, нахуй. Как за газ платить, пизда. За газ надо платить, все равно куда деваться, блядь. А то, о, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как сопернем, бля, газом, блядь. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, блядь. С этими газами, блядь. Ну дело все, я предрекал, бля. В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пуля зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно, такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, блядь, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебать, ее старые костыли, блядь. И нам еще давали, как всякую хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь.
брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют, а нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать ее, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили, и мы начали службу, Коля ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей ротой сдавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш ты мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперед, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь. Наш капитан, Владимир Константинович, блядь. Он говорит, вперед, он убил войну вообще играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы там как солдаты, блядь. А он военный, он все берет вперед и всем вперед брюхом говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный, а у него уже пердок тоже срака здоровая, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему опа! Под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. На всякие форме нихуя. А он ему опять опа под сраку, опа, блядь, под сраку. А он ему говорит, давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял с котлами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй? В стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежало, все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пых. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь. Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь. Ты, блядь, пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптая мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, знаешь, одну эту хуйню сюда повернем, налево, знаешь. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзнет, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая сука появляется, ты же все время разглядываешь, бля, и смотришь, как она произрастает, бля, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да-да, уже мысли появляются, это вообще, вот, значит, так, вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там всего, бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно,

0: сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил такой, блядь. Но, слава богу, детей потом засел. Все, залупа вроде порозовела. Все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь.
1: И вот ты... А сусяра? Ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я протяжку хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, ну крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусяра, блядь. Они такие сусяры здоровые, только на рыбу, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёшек, бля, в рот бежит, как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был дохуя, ну, да самые сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сусяре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёшек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, все сусярый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывалися и думали о тех, кого давно не видели, не слышали чей смех. И ночью нам

И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд, в

0: Коля, наливай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёб ты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... Скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом. Ему нужно нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй, свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну, такую пизду нарисовал, даже

Жалко, закрашивать, блядь. Вот, ну, нарисовать что-нибудь на ней. Я рисовал, блядь. Очередь стояла. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли. Вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе. Чего колоть, блядь? Я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залуп потом вот такая, потом не знает, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А только на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал. Все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу. Дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Чё хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь? Под пьяного косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточки у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Чё там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повёл он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёпты мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь. Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как. Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп выходит, блядь. Собирается, сговоряется, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все это, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Только, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки, нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй. А нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для ревность, нахуй. Так он, говорит, избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он, нахуй, избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафи. Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он, говорит, скоро его отправит, нахуй, к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил, нахуй. Ты, говорит, вообще... Сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут, нахуй, на зеленом фоне, блядь. Говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, читаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, бля. Он говорит, да читаю, бля, хули там.
как же ты сядь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля. Чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля. Ходит там втихонечку на выходоносоре на этом ёбаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука, а ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, тренинги, нахуй, и все исчезли, нахуй. То есть они переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафи кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного, нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб твою мать. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздишь, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Она, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мане. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.

0: Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя? Шкаф на даче увезти.
1: Ну, разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке. Вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну, где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы. Говорит, что же, короче, мебель? Куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин, нахуй. Ленин землю раздал крестьян, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, спиздят, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно. Да не бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты.
1: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
0: К романтизму, бля.
1: Хватит уже этих реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помастолочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
1: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь. Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
0: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, в Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп. Как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и не один пример. Мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю, около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него и люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы, с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебалу лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, бля, на дуэль всех, блядь». Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова заметь. Ни слова про пизду.
1: Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, удачно схватил, блядь, там выемал.
0: Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, если там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренько идет свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
0: А теперь, Коля, кольцам драгоценным, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля.
1: Ему бы с такой фамилией сейчас сыны бы не было, ёпта. Плюс Грин, блядь. Практически доллар, ёпта, зеленый, блядь.
0: А тогда он был нахуй никому не нужный. Говорит, дай хоть стаканчик похмелиться. А
1: я вам сейчас расскажу про это самое. Говорит, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь?
0: В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам тогда рассказывай себе и похмелись, блядь.
1: Говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете.
0: А сказка осталась, блядь. Алые паруса. Ну это же... как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там,
0: поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма.
1: Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
0: И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздюк кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, блядь. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, блядь. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой окрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальной. Вот так. Так что слушай, корешки мы драгоценные. В чем было дело?
2: Наливай пизду.
1: Наливай нахуй.
2: Наливай пизду.
1: Наливай нахуй.
2: Наливай.

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болят почки,

дымока. Я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Вот. А я какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуйнями. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит, нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Писли кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись, блядь. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волтузил, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать. О, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили. Ёбаный рот. Ну, скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, блядь, а? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венцлинистам, нахуй. Венцлинисты шли, блядь, японскую стиху, шли, а японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быстро строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпта. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаете, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в узкий, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась, срака и на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернулась, не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, вас в слив отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Легачев нам пизды давал, нахуй. А с серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Дверь-то открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от Кансю до Кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японцы, о, блядь, а нация, сука, нация, блядь. Понимаешь, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми, ну, какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она за хуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит за хуй, у тебя, сэр, хуяк, все, блядь, ты понял. Он никогда не взлюбится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем, пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй! На этой, блядь, ты как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождичек, блядь, а дождичек у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай, у них всегда открывается, бля. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплёй прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй, и с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям, блядь, сколько места. А у них острова-то, бля, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это, комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свать, знаете, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты-то вот, сейчас сидишь с геморроем, нахуй, бля, да? Удрученный, бля, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую, рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, бля. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должны отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, прости, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, 70 там, понимаешь, начинает трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй. Как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь. Понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
1: Ух, бля, по хуям по голове. Хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
2: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, ты, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
1: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
0: А, блядь?
1: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я по-простому, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
0: Вот, ой, не надо, блядь. А как же это, блядь,
2: у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердоль, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь, вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой у нормальной такой бабы, вот это вот, средней бабы. Но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро, нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть. Но это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню. Такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказка, анекдот, блядь, пизда. Заебал ты меня, блядь. И это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание. Ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды потекло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хули он объяснит, блядь, папа, у него нет, это нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь, ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусайся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет. Это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь. А потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустил все на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, бля, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то глозит, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошел человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привезли ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу, батя, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанные глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был? Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй, говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе все рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, смуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
1: И только Олег Иванович, блядь, может зажимать свой Спартак. Так за яйца, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежались, разблились, блядь. Хорошо, Локомотив хоть, блядь. А ведь все, Локомотив всегда был филиалом Спартака. Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, бля, все из Спартака, бля, в Локомотив нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в Спартаке нет бабок? Есть.
2: Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить и топтать, блядь.
1: Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Те журналистов нахуй? Чё? Кто в доме? Я хозяин.
2: Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодёжи, блядь, киснет, блядь. Почему тебя Сычёв убежал? Ответь.
1: А должен был работать, блядь,
2: на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, блядь. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончится в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в Локомотив тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то, Псенишник, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится мне Спартак, блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот.
1: О, как?
2: Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за Спартак болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все за ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, бля. Я порадовался, бля. Один Локомотив все-таки это паровоз, конечно. Наш паровоз вперед, лети, прилетел.
1: Ну, конечно, играли, блядь.
2: Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля. А? Да не Поля Робсон, пизда. Ты еще Поля Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля.
1: Поля Робсон, помнишь, пел? Бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Я говорю, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь.
2: Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, блядь.
1: А в Спартаке, видите ли, он не прям.
2: Сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот, Ликхета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, да, эти пизды дать кому-нибудь еще. И так, и ся, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя. Все-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было. Понимаешь? Ну, Ликхета, блядь, зверь. Так у них четыре негры, блядь, их там. Сука, вы как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля, они и в армии армейцы, бля. Хули там говорить, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем наших этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Есть такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу всем пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденция наш футбольный. Хоть и Спартак всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блядь. Я его тоже не выключил. Много там в жизни утверждающих эпизодов, кореша мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь, вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там виноградников духуя. Монахи, они всегда были там народ такой, блядь. Они истину-то искали. Они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали. А там виноградники. Это самая Франция, лучшее виноградное вино. Там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь, что уже у него не то, что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёптать.
2: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, как сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать на, пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Ну так, кстати, уже нельзя. А этот, говорит, вот иссушать, так иссушать, и собой, говорит, или, говорит, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это иссушили, понимаешь ли, вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сюстрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчет у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине.

Ты бабу захотел? Отпердоль. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячись, Ромео, Джульетту.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, ну...
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
0: Ну во, корешок, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культуру в библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь не, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня всех пыль. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня всех пыль, бля. По магазинам, бля, скрипчки, в рот меня всех пыль, бля, читай, бля. Время идет. А тут, сука, сел, бля. Ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Зачитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирай, блядь. Жопу, сука, не вытирай газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, сука, про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чисто прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь, ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. А не какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Эти Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, вчера погладила. А вот и сказки такую, бля. А вот и про Анги цветочек. А вот и про хуй там. Он читает, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, шкаф к ним. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. Он, у меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Черный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растет? Он говорит, растет, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растет, потому что негр ебаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, черный, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля, ну не нравится. А потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в род на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, значит, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Должен приходить, бля, сразу царь, бля, все в род на всех пых. Я здесь. То есть, луны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать надо. Стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам. Говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя чувак протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну хуй, ты сидишь, а, блядь, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, блядь, я тебе говорю, сука, ты, блядь, даже не слушаешь нихуя, блядь. Ну в рот мяч их пык, блядь. Колян, ну хуй ты все, жрёшь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, блядь. Вот она, потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь, тебе никто не расскажет, блядь, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, блядь, твоего друга лепшего твоего, блядь. Ну слушай, блядь. И он, сука, блядь, он жил так, блядь. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там в рот мясих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. То чего, нахуй. А высший свет в рот мясих пых, бля, как нахуй, бля. На балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером...

0: всех, блядь, я говорю, блядь, все, такой, блядь, и в нем, блядь, такой запал, блядь, прям хватать, прям заебало, заебало, блядь, ну,
1: кому же, блядь, нравится, что я заебал всем хватать, блядь,
0: они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебал всем хватать, ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь, ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Баш, от Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал где-то, я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, я говорю, блядь, царь, выходи в рот мяч их пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, все, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел, нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пей стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь. Крыша съехала, все, блядь. Ну ты чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ебнули генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулось, пусть, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Нехрище, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал, блядь. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, блядь, повесил, сука. Их было некое, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Да хуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала? Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых? Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, бля, им, бля, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили, бля. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, бля. Не ногой, бля. Там, блядь, и живите, бля. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
2: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мяч сих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но мне за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое, коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мячик пы. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь ей, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь, грудь верь, грудь верь. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А Пушкин-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сейчас я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Как сейчас я тебя напрягу, бля, напрягу. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в рот мяч их пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал.

0: Вообще, гению, бля, такое, сюк. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сюра, бля, Пушкин, бля, до сих пор, о, блядь. Вот такое собрание с ней, блядь. В роме сих... с Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, бля. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, бля. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на всех пых. Он одного раза ебло, бля, схватит, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, бля. Жена моя, в рот на всех пых. Тебя все равно приглись, бля, и ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, бля, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть говорит, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то все в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя, и все, в размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебут. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде всех пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько, ну, я завидел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде всех пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, ну Тошка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, ну ты сюда, бля, такой, бля, ее за руку дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, бля, он говорит, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу. Я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь. Накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на... нахуй, ему уже надоело, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, свинцы руси, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь. Хуячит его, блядь, натер, сука, надрал. И вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, блядь, принес свои слухи, блядь, хочет, он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Это ему полсраки отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пс, блядь, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, вроде на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним, Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот эту, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какое ушло, бля. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то... Сознание это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. И вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется, сука, в рот мячах. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай.
1: Вспаминая шуру Пушкина в натуре, говоря, что он у нас один. Помните, братаны, о каретном шуре, Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре, Пушкину оно не повредит. Шура шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул. Выводите Шуру на большую сцену. Чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Азарт Коля всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят: ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
2: Ёптин, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать.
1: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машин некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной, эти казины, блядь, стоят.
2: Сука, ты веришь, нет?
3: А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, а тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
2: налог.
3: Я говорю, как же 100%? Вы, значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
1: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
3: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой жизнь, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебать, ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
1: заклятый враг, блядь.
3: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты, мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, себя вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем кольцо фортуны, говорит. Ну, в пизду ваше кольцо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь.
1: Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в какой-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, бля. А живой сын жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а, вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И все, там написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. И все думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. А эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. А, сука, то бы сразу хуяк все вытряси. Они медленно вытрясают. Медленно, сука. А за углом уже джекпот. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь.
2: Я выиграл. А, квитанцию, блядь, да хуй квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
1: От вас же кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.
4: Зачем же так не доливать?
5: Коля, корешка мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеричество сгубила, не доливала сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, корешки мой драгоценный?
4: Странно, когда у тебя горячка,

0: мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она у тебя все выпила нахуй, бля. Вот и решаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. В рот на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе. Сверечки произрастает, блядь, с другие мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Михайлович Ванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот заебись, блядь. А когда больше нехуй сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Мою любовь. Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир. А нам немного не хватило. Подтверждение рифмы. О-о, главное, чтоб сходилось все. Блядь.
1: Азарт. Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
2: Ёптин, там евро, блять, там Шангрила, блять. Там...
1: Ебать,
2: и причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, бля. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
1: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной, эти казины, блядь, стоят.
2: Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как же 100%? Он говорит, 100 заработал и 100 отдай, да? Я говорю, да. А на что же они живут?
1: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
2: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того всего. Хуй-то, джекпот теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе
1: заклятый враг, блядь.
2: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич, нет, как его, Размалович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну ты кашляешь, хуй ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать, какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, сейчас вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй, понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам заплату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коля, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них, все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок, у них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
1: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
2: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.
1: Доходит это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется что-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это, все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь, вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники. Ну, знаешь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Честно, этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют, нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком. Прям, блядь, в ручье. И сейчас салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, Терезуха, там через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, как сад караул, блядь. Один, наконец, с этой клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им оставалось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все, если бы чего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука.

сапог, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина там, на шараке, блядь.

0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: О, какой щука колобок, блядь.
1: Блядь.
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блядь.
0: Самый крутой, блядь.
1: О, блядь. О, блядь.
0: О, блядь. В общем, блядь, короче, блядь. Хуяк, блядь, меня. Эх, ну, нахуй, блядь.
3: Ой, блядь.

0: И ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я самый крутой, блядь!
2: Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь.
0: А так ты ешь.
2: Так, ну а сейчас коротко взято рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь. Коротко взято. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис — это коротко, блядь, и сложно, и то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборный тезис из Сюры Каретного, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Понимаешь, поймешь потом, считай, что это книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с Белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительству, блядь, по большому, говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылает. Иначе пиздец, мы на Белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для Белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь. О бабушках, дедушках, блядь. Сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачей пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать как убитые, бля. Спать как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все к всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас дачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука, блядь. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, ГТО. Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутрь рынок, блядь, в рот таких пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь, пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу. Они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось у меня, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай насыт в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились, пизду.
3: Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже уже она осталась 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут я прочитал одного кореша, письмецо, бля. Он занимается автомобилем. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупает там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ёбаный. Ты, значит, дерешь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащут их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трясит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заявился, блядь, Ситроен. Не подступишься, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну, хочется человеку это, ну дай ты ему это, бля. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократическая, бля.

надувает губки, блещут трусики из-под юбки. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной.

Но Наде большую тревогу внушал его быстрый отъезд. Железную строить дорогу он ехал в Уржумский уезд. Далеко в трактире симбирском с подрядчиком он закутил.

Летели шурша 100-рублевки, как рой легкомысленных пчел. Но как-то под вечер в Биржовке отдел происшествий прочел. Вчера Полякова Надежда спрыгнула с Тучкова моста. Ее голубая одежда

А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что и это такое, что это такое, ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, и здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот. Эта бутылка, значит, когда они пришли к оракулу с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпты мать. Бакбук, ну так назвали, ёпты, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она, Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан. Семигранной формы, выполненной из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня бы уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук все-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бурьейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышалось слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившихся молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые не самые простые, ты самый простой прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коля и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце...

Нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, воротясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женитьба суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасю не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ну как. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что знать, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, уху, мол, стоит и прочее. Вот это к истине уже ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой, вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуара. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, о, пизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выговоришь, наливай все, блядь. Так не выговоришь нихуя, ну-ка сядь, ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные берендеи. Все, значит, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прыгачи одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому и честные берендеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чё, да, и название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это, значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь, перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится... Сраку показывает, а дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь. Ты понимаешь, нет?

догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сочетаешь так, типа, в Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскорячку-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил! И в Лапландию пизданул! На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают, блядь. То есть, ну, хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Говорят, зимование мне устроили, блядь, говорят, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочком, блядь, а? И, а и тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматический повествователь произведений музыкальный, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну мультики там показывают, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костерчик, там пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору рекламу показывают. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала, нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь, вся. Впиталась, нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорош, реснички, щёчки, красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёбан. Я, более того, полагаю, все, от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, раску. В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь, ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Ярил все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь. Вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лесяму, блядь, ты, уебень пиздоголовый, следи за Снегурочкой, блядь, ты там в лесу совсем охуел среди бериндеев, блядь. Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь. Отрубай нахуй или вези узлом, блядь. Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец. И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй. Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё. А у них это уже, блядь, этот Ярилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь, а у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, ходит, гуляет, и вот там смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндейки, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля, и ее, значит, этом зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь, а тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это есть, мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купал, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он ей говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купалу в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну ей, блядь, она отмороженная, пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у него. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все, пизду. Купалась, тоже охуела, блядь. К
царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросил. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как целочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место, ответь за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй съесть с наколкой, всех с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так вот. Пришли бабыльсбы были их и привели Снегурочку, нахуй. А-а-а, царь-то, блядь, оценил, хоть и стал, понимаешь, ёпты, сколько переёбано, ёпты, мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, это у меня пересохло уже в горле, блядь, ну там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ебанький, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендионка, а еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит, она у вас, говорит, селедочку-то ест, блядь. И ваша дочь-то, ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, бля, вроде сберляет, а, солененькая ешь, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет, а, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь, а в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ты, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну, у тебя это вот, есть ли у тебя эта хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ярилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночишку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать, нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился, мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А над ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то саибра, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь. А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, это со своей ледяной пиздой, то здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот Мизгирь за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьянь, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда Мизгирь-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом Ярилы, этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданешься, накройся медным тазом. И останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как. Ну, девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебавшись-то, как же так, блядь. Ну, что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня не обессуд. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда ж нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, Мизгирь? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, Мизгирь, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь.
тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, Ерил ты, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то, Ерил-то, хуяк. И она, блядь, прям в самом соку, блядь, только у нее все пошло, блядь, хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь. Нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот это настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ерил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь? Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёб ты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор, а там Коля ёбово идёт, блядь, но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты, опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа, тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я ещё пока свежий, блядь, только что из дома, ёпты, зимку-то, блядь, всю ночь стерзал, месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, блядь, гуляйте там нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь, там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, вчистую нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху на себе купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него это ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, я хочу вас порадовать новой кассетой, нашей песенной веселой, и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли, с самого апреля месяца еще почти 6 кассет.
А то даже, по-моему, и больше память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера», «Об философский камень», «Кореша, вы мои драгоценные», «Музыкальный чих-пых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски, теперь я разрешаю Разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас сих-пых. А я вас люблю, с уважением, Сюра. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Что хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куда, блядь? Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь, ну что ты, нахуй, блядь, под пьяным, косят, нахуй, правильно? Китайцы выдумали, нахуй, уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так, пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй, ты копыта отбросил, нахуй, что там говорить, блядь, этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его, повел он его, нахуй, куда-то, блядь, говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля, можем туда, в мир, в реальный, блядь. Хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь, смотрю, Газманов. Ёпты мать. Олег Газманов, нахуй, выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов, нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов, нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь. Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп выходит, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер. Пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь. Братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тоже, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй. А нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтерактив. Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для я беременность, нахуй. Так он говорит, избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он нахуй избранный? Еще мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, все, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля, чем ты родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля, хонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь.
Ну хули, говорит, ты что знаешь, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, знаешь, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все тебе, блядь, расскажет про тебя. Все узнает нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, тренинги нахуй, и все исчезли нахуй. То есть они и переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там поебало получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут Коля, тут ёбнутся мозги, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй. Американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафи кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб ты мать. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Она, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мане. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.

Не яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца.

яйца даются один раз. Яйца везут, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца везут, блядь.

Истекай. Твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

0: я сижу, дрочу хуй, жду, когда выйдет «Убить Билла 2», блядь. Хотя, ты знаешь, ничего нового там, видимо, не почерпну. Еще несколько боев на палках, на хуялках, блядь, на мечах, на цепях. Ну и, конечно, Биллу пизды все-таки дадут. А то иначе нахуй снимать все это. Думаю, что, конечно, после 4 лет ебова в коме, блядь, он ее останет жить. Конечно, она останется жить. И обязательно отомстит, Коля. Отомстит. Я хочу, Коля, Коля, что мы такое? Тут сейчас наливай, да? Наливай. Я хочу выпить за то, чтобы нам, блядь, с тобой никто не мстил, блядь. И мы тоже. Пускай там в кино он Тарантино, блядь, Кварантин. У него пускай все отомстятся, блядь. Пускай нас это не коснется, нахуй. Меч, блядь, самурайский. Так что ждем, Коля, Билла 2, блядь, ждем. Наливай, Коля, выпивай. И пошли мы к ебеней матери с тобой. Коля с тобой, драгоценный, погуляем, свежим воздухом подышим. Ой, зима-то на дворе какая. Ну, там, короче, дорог построили, блядь. И на этой ебаной тарантайке, блядь, Мустафа пизданул, значит, это... Дорогу, вроде как, ну, это, смотреть как бы. На дрезине он пиздюет, блядь, ручку вот так вот на себя тырдым, дындыр, тындыр, дын. А он татарин, ёптынь, был. И поет. Кандербендер, комсомолан, интотундер, профсоюзен, индухундер, бандербал, индердалдер, пиздык! Готов, нахуй. Дрезин в пизду, сам нахуй. Там камушек жиган подложил и говорит, ну-ка иди сюда, блядь, сука. Ты что же отказался с нами в одной, блядь, малине сидеть, блядь, пидор ты мокрозёбый? И замочил, сука, Мустафу. Тут, конечно, трагедия, блядь, паровозы гудят, блядь. Жалко, конечно, парня. Хотел на путь истинный выйти, блядь. А ведь каждому, я тебе скажу, Коля, можно, блядь, как сказал бы Василий Иванович Сипаев, на доктора выйти. Каждому мужику можно на доктора... Было бы желание не хуем груши околачивать, блядь, а головой немножечко, бля, поворочить, руками покурочить, покумекать, побегать, блядь, и сделать что-нибудь, блядь, толковое, а не просто, бля, мозги высыбать, блядь, из людей, ёб твою мать, или какими-то там, нахуй, другими способами, блядь. Ну дал бог здоровье, ну и хуярь, да? А если здоровье, блядь, уйдет? Оно же когда-нибудь уходит, ёптать. А многие вот хуй об этом не думают, Колян, Коля, что мой драгоценный. Налей-ка мне портмельчку ростовского, выпью, блядь, загорюю, блядь.
1: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, балки. Синьку взял, посижу, блядь, взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёптама, дали, блядь, наварившие курочки, бляка, я и курочку растопыриваю, блядь, смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь, ну где-то, блядь, лежал на лавке, блядь, я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя, газетка лежит какая-то, блядь, я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь, смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь, думаю, ого! Ну и что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак! Денис Кравченко, блядь! Читаю, блядь! Щепелявый матершинник, блядь! Это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь! Ну, щепелявый, зубов всех нет, нихуя, блядь! Нет, чтобы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что там называется... Кража со взломом, блядь. Это статья, бля. Вот под такую статью, бля. Я загреметь не впадлу, бля. А то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, врома всех пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. В изоляторе, бля, слезом в камеру ходит, бля, бля. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, бля. Я с этой газеты охуй.
2: хуё. В рот меня сих пы.
3: Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля.
2: Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, бля, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, бля, мы поднебесно просто сидим, бля. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля, я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, бля, и записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля, заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй», а хули толку, все равно народ догадывается. И главное, взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек, если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы, ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в Румя сих пых.

0: Вот и вырез, неси. У нас эти песенки ходили, бля, вроде этих пых, бля. Я еще только помню сейчас, как сейчас, бля. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, вроде бля, чих-пых, блядь, как начало, блядь. Ну нихуя не помню, бля, хоть ты усерись, блядь. Как начало, бля?
1: Живем мы в нашем лагере,

Дома так много воздуху, сосняк тебе дубняк. А кроме зоны отдыха, есть зона просто так. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти, чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Начальник наш, родитель наш, точнее скажем, кум.

0: мир, а за колючей проволокой пускай сидит весь мир. Чи-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот она сидит, сука, в родной чих-пых до сих пор. За колючей проволокой, потому что мы, бля, все, вот, бля, открылись, бля, слюцы, бля, все, к нам кинулось, рухнуло, бля, все, пиздой накрылось, бля. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, бля, дорогие, бля. Вот что, сука, характерно, нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, бля. Ну, в рот мясих бы, бля. Ну, сука, один сидел, бля, гнобил, гнобил, в рот мясих бы. Когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, блядь. Ура, блядь. Тюремские, сука, сыраки распустили, говорит, подох, в рот мясих бы. Потом, сука, один этого разобрасил, нахуй. Разбросил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисичка была. Зачем тебе хрущев весневый сад? Там кукуруза не растет, там от твоих вонючих поросят говном несет. Вот это, сука, использовать, да, такую джазовую тему, бля, в рот на всех пых. И, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Ее не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Но вот одно так утесает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6 тысяч, блядь. Так и стоит, бля, в рот на сих пых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, бля, в рот на сих пых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, блядь, дрянь, блядь. В рот на сих пых, блядь. Куда ни пых. Повсюду псих, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорю, голосую сердцем. Хуем голосуй, в рот на всех пых, бля. Сердцем он голосует, бля. Да голосовались, пиздец, бля. Все наше голосование, бля, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чистушка есть, бля. Мы с Миленком Ванью пошли на голосованию. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось того времени, когда мы вот в рот мясих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу. Осознанная необходимость. А ты нихуя еще не осознал, блядь. У тебя только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, бля, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, блядь, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так тебе скажу, блядь. Вот мы когда жили, бля, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? Два, сука. Два оттащил, блядь, оттащил по семь, блядь. А тут, сука, бля, президент у нас сидит, бля, 4 года, бля, в руках всех пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо, это общика даже не порадуется, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, говорится, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободою горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живо нахуй, для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят наша, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас... О, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок ты мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, еще. Когда он прилетел, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбачев, звали-то, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его знает, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь. У нас все время вождите, блядь, окружали, блядь. Вот все, я тебе скажу, характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый норовит выебываться, блядь. Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал. Он, сука, по трибуне, блядь. Надо, блядь, хуя-то, говорит, да вас я ебал всех в рот, как ебанет, блядь, ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь, хуй знает что, блядь. И все, кто у нас был, все выебывались. Ну их в рот заебись они все надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь. Жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому. А у них в Америке, сука, как? Что, думаете, они знают этого Клинтона нахуй? Ты нахуй им сдался, блядь? А вот что он сидит у нас, блядь, в этом президентском дворце, блядь, или в рот у себя на островах там, блядь, в рот кого-то ебет там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, вроде у меня чих-пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него, сука, нормально, хоть стоит, блядь, потому что нормальный президент, вроде у меня чих-пых, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. Я одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяет, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь? А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сразу, что ты говоришь, блядь, ротик-то сделал, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, себя нашел, блядь, наша Клинтон-то, блядь. Нашел мышцы, говоря, Моника, блядь. Пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу четвертек, блядь, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот я всех пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него смотри. Он нормальный человек, блядь, он выходит, блядь. Мне, сука, ребята, все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, баба-то, блядь. Думает, ой, ратешник какой, блядь, ей впердолит, сука. Но так нельзя, блядь. А так ей, блядь, ментяру уже пердолить, бля, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик любой, блядь, нормальный, ну, сука, думаю, ну, сука, в эту пасть, как хуй класс, блядь, говорит, овальный кабинет, блядь. У нее сарка. Она говорит, овальный кабинет, она сразу, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руки пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как над страной бдит, блядь. Он раз такой, ну, я, сука, спонтом посмотреть, блядь, какова погода, нахуй, над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй, чоп. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не вижу тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отсос Петрович. А он-то, блядь, стоит, блядь, я представляю, как он все дрещет. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, бля, как бы не обосраться, бля, где кнопки там нахуй не нажать, блядь. Зарыть его в пизду в каком месте, блядь. Веточку вставить, блядь, ой, был здесь, бля. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, бля. Вроде меня всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Подумай, нахуй, пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, блядь. Скажет, где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, блядь, забыл, нахуй, блядь. Ой, блядь, нас скорее забудь, блядь. У него 50, блядь, консенантов, блядь. Поэтому чемоданчик один тащил сюда, завтра уехал туда, нахуй. В хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляю, и он еще умудрился, блядь. И сюда к саксофоне играет, блядь, в рот мячих пых. Между делом, блядь. В овальном кабинете вышел, бля, между отцом с Петровичем, бля, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, тихая роза и аромат, тенесы вспоминая сад, в рот мячих пых пердолил я тебе тогда, и не забуду никогда, ебать мой старый костыль, бля, ты какая-то падла, блядь, попорационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них, да, везде там, блядь, жучки, сука, и не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают медицин, блядь. То есть весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводит, блядь, а он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял, сука, до такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, стеречок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот, Херли, блядь, не, Хиллари, ёб ты мать. Хиллари, дочку, не знаю, вроде мячих пых, или там мальчик, я хуй его не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну, Хиллари, ну, Херли ты, Хиллари, блядь, Хиллари. Блядь, хер ли ты, блядь? Ну, как бы по-русски сказал бы, ну, хер ли ты, блядь, бздишь, подруга, блядь? Я с тобой, не бздишь. И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал, говорит, да, говорит, блядь, в рот мячих пых, было нахуй, было, говорит, блядь. Ну дал в роток, блядь, сука, на чужой роток не накинешь платок, русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да надо, что там дело-то простое, блядь, ну дал он ей, блядь, ментер. Она, сука, блядь, подружке рассказала, ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок, я взяла, часа у президента, ой, блядь. А та говорит, как ты могла, а сама от зависти обосралась, блядь, понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Кенан Стар, этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними, со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой. Ну, отсос, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули, вот отсос Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отсосу, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука, пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, жинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь? И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь, для страны сделать в рот мячих пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он все весь, как у него, как парень, так вот так пиздец, блядь, со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна штука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас и спою тебе, блядь. Тяжкие, нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвались, обосрались мы с тобой, президент, в рот мячих пых. Нет у всех ночей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым. Ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежде полный ласки, блядь. Стал хуёвым и седым, блядь, как дым. В рот мячих пых, блядь. Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают, нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пресса, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь. Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть, они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну, что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, отчувствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят так, ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так, ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, кореш-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь?
1: Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал.
2: Клёвая песня! Клёвая песня! Моксель, а ты на идиш умеешь говорить?
3: Не-а, не умею!
2: А я думал, ты умеешь!
3: Не, не умею я!
2: Не, ну понятно! Я просто думал, ты умеешь!
3: Не умею я, не умею!
2: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь! А ты, оказывается...
3: Я не умею! Не умею!
2: Блин, Моксель, ну чё ты я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я же русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: пачке воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и заказ. И неделю пряталась я в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перспектив?

белая Яша, кукла Броха, всюду страшно, всюду плохо. Что же делать нам, а Азоконвей?

0: А поверишь ли нет, Коля, корешь ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш твой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там, рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет. И не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш-то мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать.
1: А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчивый, все это читать, ну ты бы, конечно, не то чтобы охуел. Ты бы очень сильно напрягся, корешок твой драгоценный, очень напрягся, ты бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же, этот, Рабле, строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок твой драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом? Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным. Имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, он люд описывает, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли к оракулу с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так же назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире это она была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она, Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там, великолепный бассейн, фонтан, семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы тебя через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, бля. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук что-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом. Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой панурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынулся летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты это самое простое прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блядь, панурок. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать. Пизданем и дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок. И снова будет тверд, как рок. Привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ебать. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, хумол стоит и прочее. Вот это, истине, уже ближе, ближе, ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой, вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было, было, было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рош. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Ну, я тебе так скажу, Колян. Ты знаешь, это искусство театра вообще такое всеобъемлющее искусство, блядь. Ты знаешь, как сказал тоже один, блядь, драматург такой, Шекспир, говорит, весь мир, блядь, театр, а люди все актеры, бля, буду. Поэтому, когда идешь в оперу, в театр, ты уже знай, что ты увидишь что-то неординарное. Бывает неожиданность, там высадит какая-нибудь пизда, веником махнет, а веник сорвался и прям въебало какому-нибудь зрителю, прям по центру, как заебенит, блядь. И такое бывает. Зритель обился и ушел нахуй. А он же не ожидал, что веник сорвется в пизда. Как кто не смотрел? Реквизитор какой-нибудь, ебать его в сраку, мелкий, блядь, пиздун. Потому что театр, я тебе говорю, Колян, творчество коллективное. Один хуй где-нибудь что-то не доделал, пиздец. А в цирке вообще смертельный исход, блядь. Один хуй отпустил, веревку, блядь. Пиздец, а там сальто-мортали под куполом цирка, бля, кто делает нахуй? С похмелюги совершенно пьяный акробат, блядь. Он хуяк не довернулся чуть, блядь, пальчик вспотел. Пиздец, готов, блядь. На театре оно, конечно, попроще, блядь. Ну, например, балет, блядь, балет. Ты приходишь в балет, да? Балет, ну, такой, искусство красоты, блядь. Значит, все выходят, девки все такие, блядь, опрятненькие, носки, все, пизденочки. Ну, сисик там, как правило, не бывает нихуя, потому что если она на повороте какой-нибудь рандежан-портер будет делать, она заебенит сиськами, снесет пол, блядь, портера, нахуй. Если у ней размер 5-6, блядь. Я не говорю уже про эту вот хуйню. Пируэт называется, блядь. Махнет ногой ее и снесет нахуй. А этот, блядь, который ее поднимает, он же, блядь, питание-то у него дополнительное, нахуй. А то а маленькие бывают такие, знаешь, блядь, а крепенький так он ее. Хуяк. Она, видать, тоже готова, блядь. Если она переест где-нибудь, пиздец, он ее проклянет нахуй. Прям поебалу, как дашь при выходе со сцены, блядь. Ты что, сука, сегодня бутерброд съела, блядь. Я твой бутерброд сегодня еле поднял нахуй в тебе, блядь. Или не просрись, блядь. Просрись, блядь, перед выходом на сцену, блядь. Или не жри ничего, блядь. Если в балете, блядь, бабы нахуй. А сейчас один тоже хуй такой есть, блядь. И баб нахуй из балета в пизду погнал. Одни мужики, блядь. Ой, блядь. Одна это как ее. Пизда. Жизель, блядь, ёб твою мать, я как увидел, блядь, она метр два роста, нахуй, блядь. Ну, сиськи как подложили, блядь, всё. Бля, и красная такая, сука, ну, мужицкие ноги, блядь, ты видел, нет, нахуй? Небритые, блядь. Ой, блядь, как вышел, махнул, блядь. Да я, кстати, увлекающийся, блядь. Увлекающийся, говорит, блядь. И объясняю, знаешь как, блядь? А нахуй нам бабы нужны, блядь? У них то менструации, блядь, то роды, блядь. Куда она нахуй штампсами, блядь, с этими? А если они были тут у нее в пизду, блядь? А тогда вообще крылышек никаких не было нихуя, ты сам понимаешь, я тебе как главный врач-гинеколог, блядь, себя раскаливай, блядь. 50-е годы! Какие нахуй там пакси? Вата клочьями летела, блядь. Как балерина фуэте хуячит, блядь. А из нее вата клочьями, блядь. А у ей больные дни, а работать надо нахуй. Бюллетень хуя тут, блядь. Театр полон, ложи блещут, блядь. Пушкин еще писал, блядь. Дианы грудь, блядь, на сиськи, блядь. Ланиты флоры на щеки, блядь. Прекрасно, милые друзья. Однако носка терпсихоры, блядь, намекал. О, нахуй, да-да. Александр Сергеевич, поэт. Прекрасней, чем-то для меня, блядь. Значит, носки любил, блядь, по самую сраку, блядь. Ой, такие, блядь, плохо. Они ходили в балет все тогда. Ой, сегодня танцует эта вот пизда, Марья Ивановна. Ой, говорит, эту мы любим смотреть. Это как пойдет, у нее и сиська, и все. Вторая голых баб-то особо не показывали, нихуя. Значит, сейчас парню как он поставил, ой, блядь. А тут-то такого не было. Тогда балет выходит, о, все чин-чин, бля, мужики с дополнительной портки наденут, чтобы случайно не потревожить, блядь, бередящие ткани, нахуй. Чтобы у него при бабе, при его не встал на нее, блядь, на сцене, понимаешь, блядь? Так вот, тогда баб нихуя не брали, вот только вначале, когда, чтобы показать, все у них есть, их стали брать. А что, мужики выходят, им тоже есть что показать, блядь, ты знаешь, один выскочил, блядь, думаю, ёпта, вот это, брат, Елдырин, ебитесь, если... Он у него чуть, блядь, не выскочил нахуй на каком-то повороте, блядь. А когда он тут стал за жопу прижимать вот так к себе и делать ее крутить, думаю, да надо прям, блядь, сейчас, наверное, охуеть. Ты что, я прям хуем, блядь, самую сраку норовись, блядь. А мне потом, знаешь, все как объясняют, блядь. Говорю, слушай, как же это не так, блядь, так? Ну, он прям состоящим, блядь, выходит на сцене, блядь. Как? Да это, говорит, пизда. Он давно уже лежащий, он натрогал с этих, блядь, жоп пес этих худых, блядь. Все у него уже давно, говорит, не стоит нихуя. Он туда лапку подкладывает, заячью, ты понимаешь, лапку, блядь. Вот она как раз вот столько сантиметров, все бы не было мучительно стыдно, блядь. О, блядь, да чё дошли, а? Хитрожопые мужики, блядь, а? Лапку подкладывают, когда вот такого же хуя тоже один вышел, блядь, на пляж, блядь, тут это. Вот тут сейчас лето, жара, блядь, один вышел. На него все бабы-то, блядь, как стали смотреть. Я думаю, что такое-то у него, блядь, о, блядь. А у него кореш такой, говорит, что там на тебя все бабы так смотрят, а на меня нихуя. А, говорит, надо картошечки подложить, пизда. Он вышел, блядь, подложил нахуй. Говорит, они на меня вообще, блядь, не то что глядеть, даже наоборот, отворачиваются, блядь, и морда такие делают, блядь. Он говорит, пизда, надо вперед подкладывать, а не под сраку, ёптай мать. Так и знаете, лапку надо знать, куда класть, блядь. Поставил, блядь, у них дополнительные эти вот, блядь, гандоны такие, они перевязываются, блядь, чтоб лапка ни влево, ни вправо. Это тебе не маятник, нахуй. Стояла, как зверь, на 12 часов, блядь, точно, блядь. Вот, блядь. Высокое искусство лета. Ой, высокое, Колян. Выдержать надо было многое, блядь. Ты пойми, блядь, Колян. История какая. Мой младший крепан Деду Морозу, блядь, на Новый год хочу Ледмилы Розлера, блядь. Ну мы пошли купили, блядь, с матерью. Хули, блядь. А он хули, блядь. В этом, блядь, 20 съездов ебать его. Я думал, большой театр. Там же есть что посмотреть, бля. Там буфет, так, блядь, это буфет. Это мрамор, блядь. Это бархат и всякое позолота, блядь. Билеты купи в 7-м ряду. Ты ж понимаешь, бля, это престиж, бля. Короче, яд не мавитон, нахуй. В 7-м ряду сидим. И взяли маму ее, бля. Культурная мама, блядь. Она говорит, я тоже хочу с вами, блядь, искусство посмотреть. И вот она же смотрит это искусство, блядь. Но мастера же это, блядь, этого партискусства дал, блядь, того всего. Дети, блядь, конечно, тоже не ожидали, блядь, такого действия. Это же надо, нахуй, под фанеру оттащить 4 часа, блядь, во дворце съездов. Нихуя в антисанитарных условиях, как говорю, помнишь, бля, Аркаша, орать, бля, говорит, не раздавить ни пол-литра, нихуя, блядь. Блядь, это высокое искусство. Это так высоко, блядь. Особенно буфет, блядь. Высоко у них, хуй знает, куда подниматься, блядь. Мы опоздали. Когда, блядь, 2 перерыва, блядь, последний пришли, нахуй. Передо мной мужик, блядь. Скорее, блядь, 300 грамм, нахуй, коньяку как накатил. Я его очень понял, блядь. Очень понял. Когда в 7-м ряду сидишь, музыка еле-еле, блядь, а они копытами-то. Рин-там-там-там-там, дрям-там, рин-там-там. Ты знаешь, это танцмантик, блядь, блядь. А я вот что слышу, смотри. Музыки нихуя. А только вот такую пизду, блядь. Ой, блядь. Думаю, ну пиздец мне, сейчас мне голова оторвется, нахуй. Вот так вот, блядь. Смотрю, блядь, уже после 2-го перерыва, и мама моя подзакочумала. А я-то накатил, мне, брат, наоборот, интересно. Думаю, ну как вы это вот, блядь, отхуячите всю эту пиздоту, блядь. Они, значит, по ней хуячут и хуячут, блядь. А мама моя уже, смотрю, придалбливает, блядь. А я когда, блядь, свирепею, нахуй, я ее все мамой называю, блядь. Я говорю, ну, мама, я ей локотком-то, блядь, ах, хуй вы, блядь, искусством-то не дивуетесь, блядь. Она говорит, это я специально глаза закрыла, чтобы искусство лучше понимать, ебать вас всех в сороку. Я говорю, как же ты, блядь, искусство будешь лучше понимать, если это балет, блядь. Его же надо смотреть, ёптать, зирками, блядь, зиркать, нахуй, лупить. Она говорит, ну, у меня уже тоже усталость накопилась, и вроде мячих пых. Ну, я культурная женщина. Я говорю, я знаю. Я знаю, что вы культурная женщина, вроде мясных пых. Поэтому сидите, не пиздите, мама, когда я буду всхрапывать сисю. Толканите, чтоб я других не разбудил в пизду. И детям об этом не говорите. Они тоже рядом и тоже посапывают, блядь. Решили исправить ошибку, блядь. Посмотрели, говорю, дети, пойдемте, блядь, покажу вам большой театр, нахуй. Мне там знакомые концы будут. Все. Короче, билеты, блядь, говорю, мне в ложу, нахуй. Все, с детьми, с Зинкой, блядь, маму взяли, блядь. Но тут веселее штук-то вышла. Тоже Петр Лисяковский, блядь. Но Щелкунчик, блядь. О, Щелкунчик, блядь. И для детей, блядь, интереснее, нахуй. А сама история, хуй там толку-то, блядь. Ну, Щелкунчик, блядь, это вот пиздадуй такой жизнерадостный, блядь. Зубами щелк-щелк, орехи бить им, ёптать. Щелкоёб, ёптать. Бывает щелкопёр, блядь, который пером. А это ебалом щелкает, щелкоёб, блядь. Ну, он был хороший такой, блядь, а жил там, сказка, да, рождественская ночь, блядь, там хуё-моё, блядь, дети все вокруг ёлочки, блядь, там всякие пляски красивые, китайцы танцуют, нанайцы танцуют, блядь, какие-то хуй там, блядь, кого там только нет. Думаю, а где же, блядь, где же конфликт, блядь? Ты понимаешь, Колян, что искусство не может быть бесконфликтным? А вот он, нахуй, конфликт! Крысы, блядь, как повалили, говорит, мы этого Щелкунчика за сраку, блядь, и давай обязательно какие-то происки, блядь. Там мысленный король, блядь, с 3 хуями выскочил у них раз в год. Какой в год, в пизду? Это ёбнуться можно, блядь. Раз в 100 лет, нахуй, рождайся с 3 хуями, 3 головами и хвостами, блядь. Ой, и они как все, блядь, а там полчища заполонили, блядь, и всю сцену, блядь, и Щелкунчик один, блядь, спал себе в день. Шабельку, хуябельку, ну они, конечно, его по голове хуячили, блядь, там ее и прочее и такое. Но тут, блядь, там, блядь, конечно, волшебник появляется, фея хуея, палочкой стук, хуем пук, блядь. В общем, все кончается хорошо, блядь, все на елке висят, родители просыпаются, тишина. Как будто нихуя и не было, блядь. И музыка какая-то. Блядь, что ты? Красоты неимоверные, блядь, Чайковский писал. Блядь, Чайковский. Чайковский, блядь, про него другой разговор. Вдохновение сердца, кто знает откуда, блядь. Тонкий оказался очень мужчина, блядь. Очень тонкий, блядь. Он был бы мужиком нормальным, он хуй такой, когда написал бы, блядь. А у него, блядь, там утонченное восприятие действительности было. Жену свою звал гадиной, блядь. За то, что она женщина, блядь. Ты представляешь, не? А какая музыка? Вот и пойди туда разберись, Колян. Все к чему. Театр, ёптай мать! Я одному рассказывал, он говорит, да ёптай мать, ты что ты мне рассказывал? Говорит, блядь, вчера, говорит, ангелочка, блядь, в этой в оркестровой яме уебли, блядь. Прям, блядь, со стен так туда и, блядь, утащили к ебени матери, блядь. Вот так вот, нахуй. Так что на театре все не просто, Коля. Не просто я тебе скажу, блядь. Но ходить туда надо. Ходить туда надо, умереть в нем, блядь, раствориться. Искусство, Колян! Это дело живое, блядь. Это жизнь. Искали они там какого-то слона, блядь. А слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь. Один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь. Всем должен тут, нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выяснять, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебущем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Говорит, какие тёлочки были. Одна же там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. Я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, и все, раны поправляет, говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь, ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, блядь. Кореш твой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити, так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю, говорит, я проник, я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, Нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уебывать надо, ёпта, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуя в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь, иди сюда, сука, корень драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшено, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг друга наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дашь, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта, мать, хуяк, улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь, говорит, он его пиздит там со страшной силой, говорит, что делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь, отряхнул с наших ног всю пыль, блядь, и опять на него как начал хуярить. Не тут-то было, блядь, агент оказался, ой, блядь, крутой, он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дашь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путях столкнул, нахуй, туда, в метро, блядь, на путях, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал, думаю. О, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот те и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, агент. Ну, ёпта. Тот уж так понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. Поебалу получил. Все нахуй, блядь. Яйца отбили, все отбили. Печенки, почку, печень, блядь. Жизнью рисковал, блядь. Ебало все разбитое, блядь. Но не слушай нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уебывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а у него телефон, хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник, да идите вы нахуй, их в унитаз вон бросают. Сплошь и рядом, я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой, Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй, он говорит. А там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не, стрелять не умеют, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то.
1: Но тут она так была уверена: у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, говорит: ну, раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали, нахуй, на пол. Хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, пали. Опять бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него, насквозь прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй, и голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит, без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо, нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже, я понял. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу, и матрицу ее тоже, блядь.

Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян? А, вырубишь их пыхвить, а сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет-то пасть баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал, ну, бля, я ржал сначала, блядь, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там это упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зинк, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях ли баб, ну такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь, ну она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, бля, брёжа, пьяная морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот когда она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно... А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело там. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, это этого Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет. Говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, зёбка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотреть, сэра представляет. Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это, королевка, блядь, королевка нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь?
Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, бля, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может, ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хоть руки еще сисьют у мужика. Говорит, ей чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот, а, вот это мрак называется супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент. Например, Катерина II, например, она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У ней был порсенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими порсеньками её слеебать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит.
А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, бля. Но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь, ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь. Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Ха-ха-ха, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Менструации. А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сиськов, блядь. Он, сука, короче, Сисёк просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Но он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем. Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громоздила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, блядь. Ну в рот меня типа опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, блядь. Я так понял, что это была, блядь, народная, блядь, белорусская сказка «Годзилла», блядь.
А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас херар всего. Они взяли, блядь. Говорит, Змей Горыныча, вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа почти чистая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как тебя там, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, гля, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот мясих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот мясих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, за червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, блядь. Потом прославилась, блядь, долезлась, блядь. И вот, значит, мало этого, берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чихпых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такое фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чихпых, блядь. Змей Горыныч, блядь, потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чихпых. Это откуда же огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, блядь. Ну все это, спецэффекты, я их знаю, бля, в ровном сих мыся это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое, какой-то, блядь, сквер, блядь. Дом называется сквер, бля, почему-то, бля, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня. А у них это как президент искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь. Все обосрано, блядь. Все в мрак такой, блядь. Ты понимаешь, ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь. Храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь. Я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, бля, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё-моё, сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них, 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они, сука, хули огонь, бля, она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь? Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Эх, спизяй какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, шерстяна, блядь. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед, нахуй, блядь. С криками ура, блядь.
И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизданете вы Катюшей, бля, в рот на сих пых. Ну немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуяч. Ну я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, бля. И как горбатая пизда, вот она скачет, скачет, бля. Они ее, он, бля, зовут. А это она, бля. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Только Кинг-Конг мог, бля, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь. И говорит, ох, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просек. А она, главное, ну так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у меня проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, и... Икру метать надо, бля. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, бля. И такой рыбу ей тухлой навалили, бля, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, бля. Хуяк в землю, бля. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, нихуя. Ползет, ну ты ебалом-то вторую бутылку встрял, упрешься, бля. Она не упираешься, блядь, как раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь. 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие годзиллята, бля. Кажется, она там яйца нарисала, ёпт твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кожи заменителя, бля, пропало в рот мягких пых. Сколько можно было неграм всей ботинок, бля. Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну, ладно, хуй с ним. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, пух, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще... Мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, бля, там из всего чего-нибудь обосралось, бля, оборвалось, бля. Землетрясение, бля, все бегут, глаза вытаращив, бля, японцы станут белорусами, бля. Вот американский, заметь, американское кино, бля. Обязательно, бля. Убили, сука, отомстили, пизды дали, бля, и все довольны, бля. Это как же так, бля? Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пых, говорит, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядь и найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили. Как вернулись, бля, не все, сука. В ромящих пых, бля. Это сюда ты, Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля. Выпил чуть-чуть с Вовкой, бля.

Хватаются их за сраку, блядь, за разницу. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку норовят. Ну они всех сберляют нахер. Я думал, что они друг друга начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только сделали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, блядь. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом докрылось, бля, нас... А газил-то нету? А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла. Она, блядь, знаешь, как слушай, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушай. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну чего, стука? А, блядь, детишек моих порешили, блядь. Она просекла, здорово, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. Блядь. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Не те, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну да, озверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Жила бы себе там на островах-то, блядь, плавать, тебя там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, они где, пизде, блядь. Плавает и все, так ебальцы высунет, посмотрит, блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука. Поэтому зевая, блядь, а это выпиздило, куда ты нахуй, блядь, в Нью-Йорк сину, блядь. Ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь, там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, все тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, вот у них. Народ не выжигает, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, раз, откуда даже без предупреждения, как пизда, ну и несколько готово. Бежит по мосту по этому, блядь, и все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, вязнет, вязнет, блядь. И вот она, у нее все провода уже повисли, блядь, она говорит, ой, бля, не могу, сука. Лежит она, и все так, глазом так, у-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, бля, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, бля, потому что, бля, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь. Только они, значит, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг... Нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит. Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так все-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаешь, не едите вы рыбы, ай по ебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну кажется, с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно, что пернуть, блядь.
В океане, блядь, кто?

0: Что это такое, блядь? Носитель такой рыбочки. Кто носитель-то? Никто, блядь. Она ебала, знаешь, такой Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами. У нас там вот этот корабль, где-то надо стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебальцу как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь, и тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только учувствовать, чувствовать кровь, а ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров надо чувствовать кровь, если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту подводную лодку мне развёз, нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудная его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почти выстимовал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, бля. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок там драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же... Этот Рабле строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она Бакбук такая была, сама по себе. Зрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня уебал бы тебя через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтоб ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук все-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прямо читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты это самое простое прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коле и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понур. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем, дело к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок, и снова будет тверд. Как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю.
1: Теперь я верю всей душой, что, вратясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ёкоти. Супружеству хвала и честь. Брат Джан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, хумал стоит и прочее. Вот это... К истине уже ближе. Так что, кореша мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу. Есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рамс. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались, в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюн рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужитка и дело. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. О, хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой посёл снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенеслись с тобой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, бля. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки пруд жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. По ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Ну, вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь. Как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну что, говорит, что будем делать, блядь? Ну берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое. Биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь. Тоже кликухи там ошпаренный. Там Киля, блядь, какой-то на. Ну, там, знаешь, такой. А этот, блядь, тоже Лёха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров. Только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали. Ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь. Ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит. Парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик нихуя. Хотя, может, и комик, если вы попробуете в этом жанре. Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку. В облачку, бля, фу, ёпта мать. Дали, блядь, сварюсь и курочкой. Бля, какая курочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где тут, блядь, лежала на лавке, блядь? Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, Сюра каретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак, Денис Кравченко, бля. Читаю, бля. Щепелявый матершинник, бля. Это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, щепелявый, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нечего бы сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, зачем называется? Кража со взломом, бля. Это статья, бля. Вот по такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля. А то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил Денис Крав. Говорит, Сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в ром этих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, все в камеру ходят, блядь. Слезы, Сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Ну это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. Бля. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, вро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь. Не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все. Хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново. В рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может и встретимся в роме сих пых.
1: Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай все, блядь. Так не выгоришь нихуя, ну-ка сейчас ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные Берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прыгачи одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ поэтому их честные берендеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чувствуешь, да, и название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклоняются, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ерелин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь? Нет, нахуй. Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее? Весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозит, это, знаешь, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь. Перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает. А дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло, красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что? Против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родится какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь, ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это, потому что сосчитаешь так, типа, в Снегурочком, блядь, понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь, и впердолил, и в Лапландию пизданул, на лето, блядь, понимаешь, они там отдыхали, блядь, то есть, ну, хуля, то есть можно расставить в пизду, да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю, это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Может, Снегурочком, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествовательные произведения музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там... Такие партии арии нахуй. Ну, это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костер, смотри, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас это прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору реклама показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, вот сука, и все впитала нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка над ней, блядь, вся. Впиталась нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорошие реснички, щёчки, красненькие, всё у неё, зёпочка. Ну, наверное, всё там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёптана. А более того, полагаю, всё, от чего гнев-то этот Ярилин? Он её весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, расту. В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Кирилл все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лезь ему, блядь, ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по празднику только выскакивал, блядь. Все нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё. А у них это уже, блядь, это Ерилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасненькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? А она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, хоть гуляет. И вот там смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндей-то, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это есть, мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купал, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он ей говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купалу в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у него? Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадать, все пизду Купала. Тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь, тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место, ответ за наколочку, блядь, Мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А Мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабы с бабылихой, привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и старого, понимаешь, ёпта, сколько переёбано, ёпта мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендионка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селедочку-то ест, блядь, ваша дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ведь эта хуйня-то. А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету, а у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй, вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня худо стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь? Они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мездит за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьяна, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мездит за хуишкой достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ну ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй, говорит. О, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданешься, накройся медным тазом. И останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушке-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебавшись, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь, она, но только, блядь, у меня не обессудь, жалко тебя, доча, блядь, ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь, у нее сердце, где ты нахуй, мизги, уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, Мизгин, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгин говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь, и тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом соку, блядь, только у нее все пошло, блядь, хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгик-то стоит, держит ее труси в руках. Ёп твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как сиганет нахуй прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Берендей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Берендей, блядь, нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь, потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали-то. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, он жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это... залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
0: Ладно, сели в самолет, все там пизданули, блядь, вискарем покрыли, там все нормально. Все как у нас, блядь. На другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет. Прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, бля, кореша там сидели, бля, говорит, пришли провериться, все ли у вас в порядке. Хуй в порядке. Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп. Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1.5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя закрыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуль там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоёбы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб у нас хватает, коль ты знаешь это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новые принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируй, что тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывали, что перегруз, все на мой чемодан, блядь. Все его хуя, хуя, хуя. Хули вам дашь ему чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот, сука, народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь, как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот, сука, народ, блядь.
1: Вот на экватор-то мы и попиздовали. А, Коль, зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15,
0: ощущение близкое к половому, Коля.
1: Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, ать, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей. Ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука. Там музей в богате, в музее золота. Я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь. Теленочком подбитую. Думаю, бля, красота, сука, кореш. Фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь. В таком боливаре, блядь, ты меня... Ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука.
0: И там всякое золото в музее. Мы старели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво. Не знаю. Фольги до хуя всякой разной. Они из нее и так катали, и так. Ну, золото было до хуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь.
1: О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь.
0: А они-то пока допрутся, блядь, пока они их индейцев разыщут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебени матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё.
1: А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебачивали, блядь.
0: Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд. У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу.
1: Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь. Перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь.
0: Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь. Но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали.
1: Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь.
0: Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй.
1: Короче, все это к добру не привело.
0: Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь.
1: Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь.
0: Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королеве выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, бля, как я дальше жил, бля, там.
1: А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, бля, ты знаешь, тронула, бля, за сердце, сука, вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля, и вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь, ну вроде история там, простая там, жил купец. Ну, он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, блядь, здоровая, как твоих, он, три, блядь. Борода до хуй до самого, такой, блядь, следный, русский купец. В натуре русский купец, рот мне всех такой, блядь, пёс такой, блядь, махнорылый, блядь, сука. При деньгах там всё, кораблики снаряжал он туда-сюда, на шлипке какая-то сейчас, сейчас, блядь, соптуры, блядь, туда. Повёз, блядь, оттуда привёз, тут поменял, ну, купи, продай, хуё моё, ну, купец, ёпты. Ну, вроде бы, всех пыль. Купец, ну, что надо ему, бля? Он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля. Ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас, там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля. И, значит, туда, бля. А тут, значит, эти, всякую хуйню, котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, ну, блядь, торговал у нас народ тоже, блядь, о, сука, блядь, тоже надо, блядь. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, блядь, вроде как, одинаковые такие. А третья, блядь, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, блядь. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, он им говорит, ну, чё вам, бабы, мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас, блядь, батя, давай там портки, блядь, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там, косметику. А младшенький говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод бы сих пыль. Говорит, привези, говорит, мне цветочек аленький, бля. А, сука, помню, замочила, бля. Говорит, цветочек, говорит, аленький, батя, охуел. Говорит, какой нахуй цветочек, дождь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорит, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там... Рассказывал, бля, Анька, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь. Ну, привезу цветочек, Анька, хоть я все, говорит, продам, нахер, за цветочек, бля. Ну, и поехал, бля, поехал он, сука, бля, и все, думаю, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню, домой, значит, отправил. А сам говорю, ну не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у нее мордочка такая нарисована, такой нарисованный, такой фильм, нарисованный, такой, глазки большие такие, добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая, как я в эти глазеньки-то посмотрю, в рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И сел один кораблик, взял она. Буря поднялась, бля, тут такое началось, бля, купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука, хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на, все, портки лопнули, все по лоб, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. «Ау!» — говорит, бля, «где я?» Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на осень дворец, бля! Это царский дворец! Заходит, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие слуги выслушают, бля. Ну, оглядывается все время, говорит, «Ху, где, бля, какие, блядь?» Может, какие негры живут, хуй, не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, блядь, ну, знаешь, как, блядь? На другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, блядь. Входит, ау, блядь. Тишина. Ау, люди. Нихуя. Да ёпты, да что ж такое, блядь. Есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, блядь? Купешься, говорит, блядь, в натуре, ёпты. Может, блядь, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень какой-то, блядь, контуженный, блядь, полностью все. Он говорит, да в рот мячих пых садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля. Водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля. Идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя уже разошелся, бля, ему хорошо, бля. Говорит, ну сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая. Так, как петелька такая, решеточка. Оттуда, бля, какой-то свет, как пизданётом. Что за хуйня? Бля, какой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданёт, бля. Он раз еблом-то. Ёб твою. А там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет. Он так какую-то хуйню нажал, блядь, он поднимается решётка, блядь, поднимается решётка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, блядь. Это, сука, он, блядь. Он нас его, а как взять-то, блядь? Он так горячий, что ли, сука, блядь. Хватит руками, блядь, хватит руками. А здоровый был, рожа, блядь, здоровый, блядь. Как куяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, блядь! Он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, блядь. Где, блядь? С неба, блядь. Вот. О, блядь. Что, сука, страшно, блядь? Купец обоссался, бля, он стоит, блядь, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто, болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, слаки, пробки, блядь, позабивали, блядь, ебло твоё, блядь. Что сказать, мам, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Чё ты, говорит, ты мой цветочек спиздил. Я говорю, ну, мой смысл, чё, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, блядь, его задело, блядь, живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, блядь. Забирай цветочек, но за это ты мне, блядь, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, блядь, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знаю. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой голод грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать, мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, это, блядь, что это такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, бля. Настя тут, Настю, бля, как представляю, дочечку, бля. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, в это время, бля, в это ему, ни раньше, ни позже, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, скажу, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочу, блядь, хоть заступлюсь, я дочу-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, и, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебанем, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подумал. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что такое послал, ну, хуй, не знаю. Короче, шла, бля, ну, девушка молодая, ну, что там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мысль-то, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом покажет, она вот так вот, глазки такие, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих-пых, и так на него на цветок смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его, Смотри. Она полюбил цветочек-то, бля. Говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля. В смысле, подтекст такой, понимаешь? Подтекст и мою кровушку пососал. Во, бля, все, за батю. И она начала смык-смык, батя. Охуенно начала лететь, бля, похрапывать, бля. Она колечко пиздик. И на пальчик. Не надевает, бля, но знаете, что, блядь, надо повернуть. И говорит, сестренки, ну давайте. Блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда. Вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизданула палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли. Она на острове, бля. И как батя, точно, бля. А этот, сука, у него прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, блядь, ты точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь. А ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В цинковом гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь? В рот меня сих пых. Тоже чудище, блядь, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами все летит, блядь. О, блядь, от сырака здорового, как он, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался, а Настенька, знаешь, она прям как, блядь, горленько, солнышко такое стоит, блядь, глазками хлоп-хлоп, такая, так у нее тут всего так. Напряги, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начали сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, сегодня все тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Я один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду, да вот наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, бля, чтобы совсем не ёбнуться, бля, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, а осору... Чой, чой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптень, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так, сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, она говорит, пиздец, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, бля, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдать, бля, сестры твои. Ну ты явись, бля, ну начать сестрик ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, сука, предлагает, бля. Ну, раз в недельку, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля, и Настя говорит, о, бля, благородный, купила, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню, я дела, баба любит, она говорит, там, сынка, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня всех пых, я сказал, о, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля, главное не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе в зоне, бля, все, бля, сделай все это, очень, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо бате хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час, опять, вот сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мяч всех пых, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя, не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно половую жизнь вести так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь нихуй. О, а батя красота, когда дочки там, бля, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делаешь-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милицию, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, Там, говорит, слетал, и батя все рассказал, а батя, я слышала, ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня чих-пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, Колька тогда, блядь, так, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахан гроб сделал, дохлый, закопали, блядь, пизда. А Настя, бля, в законе в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, чих-пых. О, бля, раз, говорит, ну, значит, он, говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся, может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это, выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только Настя тут ёрзит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в рот ей чих-пых, всё ей везёт ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь её там будет, бля. Нам хоть бы по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот меня чих-пых, всё Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на час. На зимнее время, хуяк, бля. Они, значит, сидят, бля. Настя, в рот мне, что такое, говорит, а ставеньки-то закрыли уже, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, доча, бля, от батя уже, она раз, нахуй, блядь, тяжело, сердце болит, блядь. Доча, ёпта, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорит, хуяк на стол упал, блядь. Она смотрит, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, и колечко повернула, блядь, раз и на острове. Раз, блядь, тишина. Где чудище, где ты, в рот, блядь, я тут, я опоздала, говорит, пизду, опоздал. Все, блядь, смотри, лежит, блядь. Горочкой такой, блядь, хуяк. Холмик, блядь. Волосатый такой, блядь. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань показывает, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросается, я прям, у меня, сука, там мурашки, бля. Вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля, и давай его. Бля, прям, тут не целую, бля, плачет, бля, прости, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честная, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно. И она говорит, ёпта, как запоет песню-то, бля. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет, в рот мне чих-пых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне, я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусства, это моя культура, блядь,

0: Тиль-тиль-тиль. И добрый молодец, в рот мяч их пых, такой, бля, в законе чувак, бля, в зё... Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля. Ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мяч их пых. А Настя-то вообще не ожидал такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, так, ты кто, бля? Кто, ёпта, дед пых, кто, ёпта. Я говорю, бля, добрый мозг, всё, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь всё это, бля, кончается, бля. И они говорят, ну всё, давай, мол, колечко повернем к папе, говорит, и к папе. И тут такое началось, ёп твою. Тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь. Все обрадовались, блядь. Все. И он говорит, я дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире. Все, блядь, у них свой остров, блядь, дача, все. О, блядь, в рот меня чихпых. Что ж, чувиха, блядь, она сердцем, сердцем, блядь, за все... Она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.
1: Это такой Олег Иванович, бля, может зажимать свой «Спартак». Так за яйца, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежали, разблились, блядь. Хорошо, Локомотив хоть, блядь. А ведь все, Локомотив всегда был филиалом Спартака. Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта, всегда, бля, все из Спартака, бля, в Локомотив, нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в Спартаке нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить и топтать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Тех журналистов нахуй, чё? Кто там? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодёжи, бля, киснет, бля. Почему тебя Сычёв убежал? Ответь. А должен был работать, бля, на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушёл, бля, в казино, бля. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончится в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в Локомотив тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то, Пшеничник, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится мне Спартак, блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как? Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за Спартак болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все за ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, блядь. Я порадовался, блядь. Один Локомотив все-таки это паровоз, конечно. Нас паровоз вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поле Робсон, пизда. Ты еще Поле Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поле Робсон, помнишь, пел? Думаю, о, бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Я говорю, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста, он в Японии уже играет, бля. А в Спартаке, видите ли, он не прям, сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот, Ликсета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, да, эти пизды дать кому-нибудь еще. И так, и сяк, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал, нихуя, что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, блядь. Понимаешь? Ну, Ликета, бля, зверь. Так у них 4 негра, бля, их там. Сука, вы как играют, бля. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, бля, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля. Они и в армии армейцы, бля. Хули там говорить, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за эти идеи будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Есть такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников.

Мать, хочу воевать, блядь, сука, хочу всем пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции у нас футбольные. Хоть и Спартак всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блять. Я его тоже не выключил.

0: Сына не верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Говорю, я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий ублюд. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать, на местах никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюд.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Это больше к Одессе маме, блять, еще там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блять, великие там. Это Ришелье организовал, блять. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, ну хуй хороший француз, и говорит, здесь будет Григорий Залазен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама, ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь, там уже, конечно, мама, пиздец, называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там, калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки... Тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, блядь, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила. Крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен.
2: Да.
0: А, блядь, это самая. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, знаете, наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистый, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрызнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя, пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля. Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь. Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся Чечней в состоянии войны, блядь. В состоянии войны. Никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет, У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю, как, блядь, их пиздить, блядь, честные люди есть там, блядь, что-то делают, блядь, мы, говорит, сами пойдем туда, блядь, в этот театр, мы их там, сука, сами всех передушим, понимают, блядь, что им будет хуёво. Но хуёв не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам, только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдерущий, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь, и все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Слышь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут. Торчат, блядь, как начнут въебывать у себя на своей стороне туда, блядь. Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют нахуй. В всевидящее око, блядь, воинствующего ислама, блядь. Хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуёвая, блядь. Она в этом году посетил нас еще раз и еще, блядь, раз. Казалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут такое, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внутри здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как-то, представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй. Как ты думаешь, блядь, опять один хуй вошел в автобус, блядь, взорвал детей, блядь, баб каких-то, блядь, мирное население? Пластидом обмотался, пиздюк, блядь, этих нарубил гвоздей, блядь, пидорас, блядь. И давай туда, нахуй, чтоб побольше убить. Ёпта, ты понимаешь, если Бог, значит, им, она говорит, так и надо, ребята, блядь. Он их не наказывает за это, правильно? Это какой Бог, интересно, бля, получается. Я что-то мне не очень верится, понимаешь? Кажется мне, что это все, блядь, от лукавого. Ну, правда, есть же у нас от лукавого, блядь, всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумываемся над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай, хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, бля. Гаек одних, блядь, 30 килограмм. Пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь. Я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука. Это пизда, говорит, блядь. Говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре. Там такой подходил симпатичный. Я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кырбл-дырбл-бл-бл-бл, блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придохнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, бля, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь. Кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь. Пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит. О-о-о, всех заебу, блядь. Пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха. Они все живы, бля. Тепловой-то вот он, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный. Из трубы идет дымок, блядь. А труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй. Хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь. Этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожалуйста. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, неволен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А знаешь, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, естественно, по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, блядь. Это же они его таким сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Шакуна, да, сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там очень-очень. Вот на ше как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, а кроме как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил, и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну, кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну, смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. В сад там пока дойдешь, блядь, ну там хули. По аллейкам, блядь, там танк не проедет нихуя, понимаешь? Или этим, блядь. Джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойнее, блядь. Ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь? Умей вертеться, блядь. 1, 2, 3. Вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь? А ребята чернявые, пусть они обижаются, нихуя. Куда тут, когда жить хочешь, блядь? Уже я уже иду, блядь. Мне на сетку какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяка перешел. Думаю, а хуй его знает, себя как бросит, блядь. Ебало такое, нос, бля, горбылем, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь, а и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дуют теперь, блядь, перемен. Они теперь говорят, так, в пизду. Газу, говорит, давай, Россия, бля. Мы им газу, блядь, и они нам до отказа, нахуй. По самую срацу, блядь. Как говорят, блядь, на Ридной Украине, блядь, все по самой передать невозможно, блядь. Потому что, говорит, не, ну, газ не имеет отношения, блядь, к... это экономика, ёптай мать. А при чем здесь чеченские террористы, блядь, которые на нашей территории отдыхают, блядь? Хуй их не знать, как они там пролазят, блядь. Что же мы за ним будем следить, блядь? Но это ваши границы, вы уж их держите на запоре. Хуй с ними, блядь, главное не пропускайте, блядь. Ну, как же так, у вас свободно ходят туда-сюда, туда, да еще вооруженные люди, блядь. Ну, там мы так по-человечески говорим, не ебет. Мы за всеми не уследим. По-грузински, конечно, отвечают, блядь, с грубым акцентом, блядь. Но газ давай, говорит, блядь, потому что холодно замерзли в пизду. Носы все посинели, блядь, ну как. Тенденции у них, валюта, знаете, лори, блядь, называется. Лорик, блядь. Вот эти лорики, нахуй, у них там, блядь, заебали их окончательно, блядь. Ну, Шеварнадзе, конечно, блядь, ну, так сказать, я бы тебя с Алиевым не сравнил, блядь. Вот Алиев, ты смотри, сука, какая разница, блядь. Ведь он мусульманин, а его, блядь, все там, ну, блядь, он порядок навел, сука. По-человечески, ты мне, я тебе, блядь, его уважать, сука. А ведь он, блядь, ну, хотя ни одного возраста, наверное, старые грибы, блядь, оба. Ну, сука, этот хоть что-то, блядь, соображает, а чистый ум, блядь, при всего, говорит, блядь. И, посмотри, сейчас не слыхать нихуя, блядь. И тему, блядь, сняли там, Карабах там разбираются, говорит, блядь, миротворец нахуй. А, блядь, Шеварнадзе, наверное, на старости, блядь, что-то с ним, блядь, приключилось, Колян. Я так смотрю, блядь, что-то он стал хуевато, блядь, соображать, блядь, больше все отрицает, блядь. Тенденция отрицания, блядь, понимаешь? Вот такая, блядь, категория философская. Отрицание, отрицание, блядь. То есть ты отрицаешь, а тебе еще отрицательней. То есть ты, например, под живот, а тебе по яйцам. Понимаешь, блядь, это отрицание, отрицание называется. Кстати, ты понял, блядь, философия, пизда. Ты выпей немножко, блядь, и будешь понимать уже. Категории, ёптай мать, это же нихуй собачий, блядь. Философия, блядь. Но вот он не понимает, он явной философии, блядь. И только отрицанием занимается, блядь.
2: Доходит это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется чего-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это, все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь, вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники, ну, знаешь, ломились куда-то, блядь. в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там, хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти, честность этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть, говорю, ой, блядь, сейчас убьют, нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком, прям, блядь, в ручье. И себе салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит, а пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, Терезуха, там через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что я мешал делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепучего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука.
3: Это русские народные сказки, блядь. Возьми любую простую, блядь. О, сука, я тебе сейчас колобок, блядь. Брат, блядь, сихпы. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка-бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него все прям жрать нехуя, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот, блядь, деда, и же все время хуй сосать. Там что-то есть, блядь, и то они какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. И спит.

0: меня вот сегодня тут, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, ищи.

0: блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лисенька, блядь. Ты, пизда, куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну, ты, сука, на ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе. Я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь. Сыр с такой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок. Сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь. Самый отмороженный, блядь. Она хуяк, блядь, у неё отпустила нахуй, блядь. И проглотила нахуй тут же, блядь. Накидывай жопу, ты на хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Накидывай жопу, ты на хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Накидывай жопу, ты на хуй с винтов есть, и сам пойми, бля.
2: Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже уже настал в 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут я прочитал одного кореша письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ебаный. Ты, значит, дерешь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит. Ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заявился, блядь, Ситроен. Не подступище, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну хочется ему это, ну дай ты ему это, бля. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля. Подъезжает, бля, к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где в пизде? Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывать такая милая негритяночка, бля, такая, миленькая так. Ну такая тоже, блядь. Из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повежливее нельзя. А то поебать, что можешь лопотать. Говорит, а хуй с тобой повежливее. Мало тебе пизды там в церкви надавала, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что, ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичка, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй. Поебало друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный. Еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь. Дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритёночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь. У третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего 2. О, Коля, короче. У второй там, значит, сопля, портки разорваны, нахуй. Там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
3: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
2: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь, это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй. И муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мщу. А так я не мщу, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила. Промахнулась, нахуй. Та сразу носиком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, бля, негритяночка, привет тебе. А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба». Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее... Звали черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь, уёбанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, доча, а захочешь мне пизды дать, я тебя жду, блядь. В назначенном месте, думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст. Такой здоровый пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там, а? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёпта мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои показывают нам эти обрюзшие, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит? Нет, бля, сейчас. Попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того. Колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это же членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится эта такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, ранс, я бы сказал. Чтобы всё было спокойно. Ну, всё-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося всё, как, ну что такое, жёлтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочки, как он сделает, а тут вообще уже оборзели, понимаешь? Иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такое тату. Как не смотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Суры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то, ты на такую бабу не полезешь нихуя. А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой тут? Это же, бля, опять все навредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то козелезякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, насуют все в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на неё смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, и, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, и уже подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила, соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета. Не ванусы, блядь, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, блядь. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, блядь. О, да у вас там, говорит, газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ептера. Ну так вот, блядь, там заглянуло, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратино нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и пишет, блядь. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю, Сакуров, бля, там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, бля. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посраки дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожестче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими, нахуй, мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь. Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано, нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебал убьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, книжки сахуй. Так. А здесь на мечах, сука. О, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионно-зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит, аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть из Катюши нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну хули. Это такой Олег Иванович, блядь, может зажимать свой Спартак. Так за яйца, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежали, разблились, блядь. Хорошо, Локомотив хоть, блядь. А ведь все, Локомотив всегда был филиалом Спартака. Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, блядь, все из Спартака, блядь, в Локомотив, нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в Спартаке нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить, затоптать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Те журналистов нахуй, чё? Кто там? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодежи, бля, киснет, бля. Почему тебя Сычев убежал? Ответь. А должен был работать, бля, на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, бля. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончил в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в Локомотив тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то Пшеничников, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится тебе Спартак, блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как? Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за Спартак болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все за ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, блядь. Я порадовался, блядь. Один Локомотив все-таки это паровоз, конечно. Наш паровоз, вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поле Робсон, пизда. Ты еще Поле Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поле Робсон, помнишь, пел? Думаю, о, бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Я говорю, я, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, бля. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, бля. А в Спартаке, видите ли, он не прям. Сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот, Ликхета, блядь. хуя как носятся, блядь. И там, да, эти пизды дать кому-нибудь еще. И так, и сейчас, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя, что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, понимаешь? Ну, лекет, а, блядь, зверь. Так у них 4 негры, блядь, их там. Сука, вы как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля. Они и в армии армейцы, бля. Хули там говорит, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Есть такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу всем пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденция наш футбольный. Хоть и «Спартак» всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блядь. Я его тоже не выключил. Ну, там ребята уже так, понимаешь, они уже такие были крутые, каждый сам по себе. У них мерсы там, блядь, они их тоже напиздили, блядь. Причем так это все простенько, блядь, делается со вкусом, блядь. Там где-то нахуй за этим, блядь, ну, за городом сидит себе какой-нибудь паренек, блядь, золотые руки, блядь, и перебивает себе номера, нахуй, там. Стаканчик, блядь, вставит, вплавит туда, не сюда вставит, пизда, не в горло стакан ставит, а там стаканчик такие, блядь, на этом, на движке, блядь. Он его, говорит, вынимает, вплавляет, нахуй. Раз, блядь, зачистил, номерочек набил, какой тебе надо. Все, и пиздуй на здоровье. Забашлял и все, бля. Ну, говорит, и это все простенько делается, бля.
3: Наливай в пизду.
2: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, всё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь, девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука, чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз, а огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пленский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем. Процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуёвый пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуёвые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили, ну самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили, ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу, готовься, бля, Колян, расслабься, нахуй, так, оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили. Ну нет, блядь. Вот звонок, блядь. Кореш драгоценный звонит. Пиздец, ребята, налетел нахуй. Но он тоже, конечно, хорош, блядь, тоже, блядь. Димон, ёптынь. Блядь, он на белом мерседесе хуярит в очках, в темных, в красной куртке, блядь. Через две спасные завернул. Перед Лексусом белым тоже, блядь. А там сидят такие грибки, блядь. Ты, говорит, только, сука, ну-ка, припаркуйся, нахуй. Ну-ка, иди сюда, блядь, нахуй, тут хотел было. Но они его, сука, подогнали, поджопили, блядь. Выходит там один такой дерганый сразу, блядь, такой, сука, червячок, блядь, знаешь, такой, блядь. Что ли, сука, блядь, куда нахуй, блядь, ты лезешь, сука? Он говорит, да чего, да тон, блядь, я вас всех нахуй. Говорит, чего, да, поебалу к сразу, раз, блядь. Там тоже, знаешь, как, блядь. Ты или крутой, Коля, блядь, у них так. Или ты не крутой, блядь. Если ты крутой, сразу поебалу. Не тебе поебалу, Коля, тому поебалу, другому ты, а? А, бля, а не можешь, сука, тогда не лезь, блядь. Значит, ты не крутой и объезжай стороной, блядь, понимаешь? А то поебалу сразу и все. А то и, блядь, а они, сука, такие есть, блядь. Ему доказать, чтобы он крутой, он от человека как поссать замочит, блядь. Как поссать? И никакой совести больной, нахуй. Ему поебать. А нехуй, говорит, было лезть, блядь. Я крутой, блядь. Знаешь, сука, у них? У них кто главнее, блядь? Они так за одно такое доказательство, они ебало тебе изворотят все, блядь. Все они главнее, блядь. Ну, братва, ёптать, у них такие дела, бля. Ну, хотя есть, можно и решить там. Есть много вариаций, когда можно решить все по-хорошему. Было бы, блядь, хорошее настроение. И в голове хотя бы 3 извилин. Ну, хотя бы 3, блядь.
1: А вот эту, блядь, Колян, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и высоком», блядь. Про
0: паровозе нах, куда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, птиц, поезд, пишет. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Ну, какая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только у него время помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорит, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх, его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь за монарха», бля, за царя, за него, за батюшку, бля. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем и жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля, и Иван Сусанин, и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и просить свадьбы, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрали так народ, что, блядь, попёрлись, блядь. Ну и хуй припёрлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вкрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, колян, блядь, все уже народ, который потрезвей был, говорит, да еб ты мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню? Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все было трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел свои арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом. Как завопил, блядь. Он говорит, да хули. Погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то что приперлись-то, блядь, жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не так свадебно нихуя, в это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, села разорены, пизда. Русь Ярославля в сизах. У него такая трагедия, ну, бас, Иван Сусанин, бас. А то, говорит, и этот тенор-то, не, впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от раздора Русь избавим, пизду. Тогда невесту с женихом благослови, присвадьбу с прям стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот, придет добрая вещь, тогда и нахуй ужимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпти, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь.

0: нахуй, блядь. Все это в опере, заметь, блядь. Все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовится к свадьбе, а тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверил вы хуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь, ну кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулось, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите, нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже выстроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали, нахуй. Ну, говорит, хули, блядь, он размятый, блядь. Говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, блядь. Золото предлагают, нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу. Может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу, нахуй, блядь. Заведу в пизду.
1: О, пьяный в жопу, блядь. Старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря подъелочку, подхуелочку и на карачках, блядь, упал. А когда шпян-то завел, блядь?
0: Нихуя понять не может, блядь. Протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь! Ваня, блядь! Антонида, нихуя никого, блядь. Ё, вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти точно, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не ебу, блядь.
2: Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй, мне по пизде мешал. Я не его страшно вернусь, а он уже и так помер, нахуй. Всех-то отказало, блядь.
0: 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ все свое отдал. Нахуй, пошли, парки с себя снял. На войско, блядь, чтоб пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь.
2: Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно, нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёпты мать, куда ты, нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидеть, а? О, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй чему история научила, блядь? Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал: люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь? Там шведы, хуй, и всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать вас в сраку. Куда нахуй? Степь, это степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дороги не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
3: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
2: Все, победили, нахуй! Они до них не дошли! Этих, значит, они наших расхуячат! Тут и Минин пришел на подмогу, блядь! Это одним из визитов, а хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь! А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй! Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь! Никого сам не соберешься, нихуя! Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь! Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а туда пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они сока, блядь. Хуёво? Будь еще хуёвей, блядь. Так вот, вот русский патриот Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Ни про дочку, ни про семью, а вот так вот патриот, блядь.

0: Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в сорокоградочный мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, не даром аж водичка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.
1: Наливай в пизду.
2: Наливай нахуй.
1: Наливай.

0: Ну что, Коля, корешки, мой драгоценный, приболел, приболел ты у меня, а?
1: Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся. Портвейном запаслись, нет? На зиму. Надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, корешки, мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. От Сюры каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри, розовые, белые, сухие, полусухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну, это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, корешки мой драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик. Она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почте печенка, понимаешь, еще позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мой. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алиготе, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9,11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш твой драгоценный, оттуда открываешься. Розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш твой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный. А старая амфора? Розовая. Но розовая тоже надо уметь потреблять.
0: А Натали? Белая, десертная. Девичий каприз, красная.
1: Подвенечная, красная.
0: Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки селяет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный.
1: Все это вот вина, вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн.
0: Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда ты этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а к этим, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ебаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и все. И такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
1: Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что тебе хочется услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай. Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, и ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не ересь. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Ну, вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит. Девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая, тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность. Я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я зачувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного хуй его знает какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь. Ушла. А эти, блядь, реже сьют, все платьев носили. Ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут что вам привезти, ёп вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Перышко финиста ясного зовут для еба, для долба. Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету перышки там нихуя, блядь. Ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хуй тебе. Привезу. Приезжать, нет нихуя перышка, блядь. Этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь. А это не, блядь, ну нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил нахуй там в сарае, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь. Ну перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раз батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю. Ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь. Как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были. Годы Багрового, не Багрова, Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так... По себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, Лёда Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь. Как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь. Там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь. И татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли. Каждый наряд внутрь влубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, и все. Царицу этой вот. горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка, отсакал, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего его не съел, подавил, и не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю. Ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно они вот здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, какой хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А да, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передачи, надо? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит, ну ешь, ешь, ладно, хуй с собой.
2: Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое шоу? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая, нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, корешка мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, в пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тех простов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты. В результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши. А там могло быть все угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Блядь. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой, вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверик, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-то надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда сходит, как ему похую, блядь. Он хуярит и хуярит. Прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь. Но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь? Порисковать своей жизнью, бля. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь. А заборчика нету. А хули лезть? Просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, блядь, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, блядь, северо-западном, блядь. Там частные домики, черешня белая, блядь, карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять-таки, спущенного из проходящего вагона. Вот у Юрика хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофалия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально.

0: теперь ни к чему.
1: О, короче, я в этом боливаре, блядь, как вышел. Там, правда, никто не обращает внимания, там все в боливарах, нахуй. А потом уже в Бразилии, блядь, там, сука, видите, гаухи местные, блядь. Тут тоже проблема с языком, Коля, блядь, нихуя не поймешь, блядь. Там же португальский, оказывается, блядь. Как они туда, сука, попали, блядь, а?